0: магазина. У маленького окна стоит кресло. В нем сидит пожилой человек. Он одет в черное платье до пят. На ногах туфли с загнутыми носами. У него седые лохматые волосы и длинная борода. Этот алхимик похож на колдуна из сказки. Перед ним широкий стол. На столе под большим стеклянным кувшином с круглыми боками и длинным узким горлышком горит огонь, а в кувшине кипит розовая жидкость.
1: Такая химическая посуда называется колба.
0: Но алхимик на нее не смотрит. Перед ним горшок. Он насыпал в него ярко-желтый порошок, добавил черного и белого порошка и начал быстро-быстро их перемешивать. Что у него там получится? А тут тоже интересно. Он запрыгнул на стол. Вот хулиган! От его прыжка огонек под колбой погас. Дядя Кузя, а у алхимиков есть спички?
1: Нет, Чевостик, их еще не изобрели. Люди в те времена добывали огонь с помощью огнива. Это такое устройство. В нем стальная пластинка ударяет по специальному камню. От удара летят искры. Если рядом положить сухой мох или стружки, они загорятся.
0: Алхимик так и поступил. Все получилось. В его руках вспыхнул маленький салют и... Ой-ой-ой-ой! Загорелся вовсе не мох, а порошки, которые были в ступке. Кот от неожиданности подскочил до потолка и разбил колбу. Из нее повалил густой дым. В ступке тоже что-то дымится. Ой, дядя Кузя, давай выбираться отсюда.
2: Время скок, выручай.

0: прыскок перенес нас на берег ручья. Рядом лесок, в нем птички поют. Здесь можно прийти в себя после приключений у алхимика. Дядя Кузя, а что он там намешал? Почему в ступке все загорелось?
1: Загорелось все из-за искры, которая туда случайно залетела. А что он там намешал, я не знаю. Может быть, этого не знал и сам алхимик. Алхимики часто действовали наугад.
0: Оказывается, так действовать совсем небезопасно.
1: Конечно, когда идет химическая реакция, может произойти взрыв, а может получиться ядовитое или жгучее вещество.
0: Хорошо, что мы от этого алхимика вовремя сбежали. А то неизвестно, что бы он еще наалхимичил. А здесь хорошо. Свежий воздух, кислород.
1: Да, в наши дни даже детям известно, что в воздухе есть кислород, и мы им дышим. Но люди узнали об этом не сразу. Долгое время считалось, что воздух и воду нельзя разделить на части. Понять, из чего состоит воздух, из каких элементов состоит вода и другие вещества, помогла химия.
0: Дядя Кузя, я заметил еще одно слово, которое мне надо разгадать. Элемент. Интересно, что это такое?
1: Объяснение мне придется начать издалека. Все вокруг нас состоит из разных веществ или их смесей. Но оказывается, и сами вещества состоят из маленьких частиц, молекул. А они, в свою очередь, из атомов.
0: А эти атомы одинаковые?
1: Нет, разные. И вещества из них получаются разные. Из одних атомов кислород, из других серебро, из третьих уголь. Вещество, которое получается из одинаковых атомов, называется элемент. О некоторых элементах люди знали с давних времен. Но чтобы найти остальные, пришлось потрудиться. Ученого, который много

сделал для этого, звали Антуан Лавуазье. Он жил во Франции. Мы отправляемся в его родной город. 18 век, Париж, химическая лаборатория.

0: Дядя Кузя, а почему ты назвал комнату, в которой мы оказались, химической лабораторией?
1: Лаборатория – это место, в котором занимаются научными исследованиями. Если в лаборатории работает исследователь-химик, то лаборатория называется...
0: Я догадался! Химической! Эта лаборатория просторная и светлая. Никаких черных котов в ней нет. Зато на столе с гнутыми ножками я заметил знакомую вещь – колбу. И еще много всяких стеклянных стаканчиков. Они очень узенькие и высокие.
1: Это пробирки – самая распространенная химическая посуда. А рядом с ними стоит инструмент, который помог хозяину этой лаборатории Антуану Лавуазье сделать настолько важные открытия, что его считают основателем науки химии.
0: Что же это за необыкновенный инструмент? К высокой стоящей палке приделана перекладина коромысла. На ее концах справа и слева висят на ниточках небольшие блюдца.
1: Это весы.
0: А разве они могут помочь разобраться с химией?
1: Могут, если за дело возьмется такой умный и наблюдательный человек, как Лавуазье. Правда, для этого ему пришлось заново открыть один очень важный закон. Закон сохранения массы. Этот закон говорит, что можно провести любую химическую реакцию, но вес веществ, которые были в начале и которые получились в конце, не изменится. Открыл этот закон великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Но Лавуазье об этом не знал, и ему пришлось через 40 лет открыть этот закон во второй раз.
0: Дядя Кузя, в лабораторию вошел человек. Это и есть знаменитый химик Лавуазье?
1: Да, это он.
0: На нем шелковая белая рубашка, разноцветная жилетка и штаны до колен. На ногах ботинки с золотыми пряжками.
1: Великий химик одет по моде своего времени. Но хоть он и следит за модой, гораздо больше его интересует любимая химия. Сейчас он как раз занялся взвешиванием веществ, которые получились после одной химической реакции.
0: Ученый положил на правое блюдце весов пробирку с серым порошком, а на левое маленькие гирьки и что-то записал в толстую тетрадь. Он выглядит очень довольным и счастливым.
1: Еще бы! Весы подтвердили его догадку. Он сжег в плотно закрытой пробирке металл, который называется олово. Получилось новое вещество. Оно похоже на пепел и тяжелее, чем кусочек металла, который был в начале. Вес увеличился, а значит, к олову что-то присоединилось.
0: Что же к нему могло присоединиться, если пробирка была хорошо закрыта?
1: А про воздух в пробирке забыл? В нем есть кислород. Вот он-то и соединился с оловом. О газе, который помогает гореть, было известно и раньше. Но Лавуазье понял, что этот газ не только помогает горению. Он умеет соединяться с другими веществами. Ученый дал ему имя – оксиген, или в переводе на русский – кислород. Такое же название носит химический элемент, из которого состоит этот необыкновенно важный для нас газ.
0: А почему он важный? Потому что мы им дышим?
1: Точно! А еще кислород – самый распространенный элемент на Земле. Больше половины атомов нашей планеты – это атомы кислорода.
0: Что-то я не понял. Разве Земля?

0: не твердая? Где в ней столько газа прячется?
1: Кислород встречается не только в виде газа. Этот элемент есть во многих твердых и жидких веществах. Его можно найти в океанах и горах, в растениях и животных, везде.
0: И на море, и на суше, в том, что мы зовем природа, непременно обнаружим очень много кислорода.
2: Все

0: Русское радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
4: Но, папа, это же детское радио.
5: Детское радио.
6: Вместе веселей.
7: Но не только про щетки. Там вообще-то профессор главнее, чем щетки. Правда, он рассеянный, но большой души человек.

0: хороший ученый, настоящий. А я все наоборот хотел спеть.
1: Реклама. Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefisstar.com. 0+.
2: Буратино и Щелкунчик.
3: Чиполлино и Аладдин.
2: Колобок и курочка Ряба.

0: Мы до дыры царевна лягушка.
1: Волк и семеро козлят ждут вас.
0: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
1: Подробности на сайте muspuppets.ru.
2: Категория 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: языком. А не видно? Без языка! А слышно? Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его!
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: У нас проблема. Для свечек на наших тортах не хватит места. Математики рассчитали, что к концу века люди станут жить больше 100 лет. Пенсионер в возрасте 130 лет станет обычным явлением и сможет понянчить не только внуков, но и прапраправнуков. А вот долгожителями будут считаться те, кто преодолеет отметку в 180 лет. Это станет возможным благодаря развитию медицины и здоровому образу жизни. Уже сейчас все больше людей следят за своим здоровьем, правильно питаются и занимаются спортом. В общем, делают все, чтобы задуть 180 свечей на именинном торте.
3: А знаете ли вы, что...
1: Найдено самое приятное лекарство на свете! В Канаде доктора частенько назначают пациентам не таблетки, а прогулки на свежем воздухе. Ведь ни для кого не секрет, что настроение улучшается, даже если просто смотреть на деревья, озера и небо и слушать пение птиц. Быстро проходит тревога, печаль и некоторые болезни. Поэтому вместо рецептов на лекарства пациенты получают в клиниках билеты в канадские национальные парки. Гулять нужно минимум 20 минут в день. Улучшается не только душевное, но и физическое здоровье.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Раскрыта неожиданная польза душа. Американские ученые выяснили, если принять душ за пару часов до сна, то сон приходит быстрее. Но важно не просто искупаться, а подобрать нужную температуру воды. Самой подходящей оказалась водичка в 40-42 градуса Цельсия. Это теплая, но не горячая вода. Она улучшает кровообращение, а это помогает телу быстрее охладиться после приема ванны или душа. Оказывается, это важно. По словам ученых, перед сном температура тела должна снизиться на 0,5 градуса. Тогда и засыпается легче, и спится лучше. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: Веснушка, а как ты думаешь, почему медведи Мишами зовут?
1: Ну вот ты смешной, Кипятоша. Это же и так понятно. Ну, медведь, Мишка, ну...
0: Чего, ну, медведь — это медведь, а Миша — это Михаил. Имя к животному отношения не имеет, по-моему. В отличие, например, от имени Лев, которое действительно от названия зверя происходит.
1: А, я-то думала, что Мишка, он как медведь. Ну, знаешь, такой большой, сильный и сладенькое любит.
0: Да нет же, говорю. Михаил — это имя вообще древнееврейское. Сомневаюсь, что в Израиле есть медведи.
1: Я читала когда-то про медведей, что раньше они много где обитали. Но потом их становилось все меньше и меньше.
0: Да не о том-то речь, Веснушка. Я говорю, Михаил – древнееврейское имя, означает «кто как Бог».
1: И что это значит?
0: Ну, как... Ну, наверное, что никто не может с ним сравниться. В общем, медведь тут ни при чем, вот.
1: Надо же! Интересно, а как в других языках звучит это имя?
0: В Англии Мишу зовут Майклом, в Германии Михаэлем, во Франции Мишелем, а в Испании Мигелем.
1: Значит, Мигель де Сервантес, написавший Дон Кихота, был тоже Миша?
0: Да, только, наверное, он об этом не догадывался.
1: Точно.
0: А еще во многих странах есть женская форма этого имени.
1: Девочка Миша?
0: Только не Миша, а Мишель. Так называют и француженок, и англичанок.
1: А испанок как? Мигела?
0: Да. А итальянок Микела?
1: Микела. Микеланджело.
0: Да-да-да. Имя великого художника происходит от того же имени.
1: Только добавили Анджело.
0: То есть... ангел.
1: О, так Микеланджело значит ангел Михаил? Как же интересно изучать имена. Столько всего можно узнать.
0: Вот, а ты говоришь, Мишка – это медведь.
1: Ну ладно тебе, я уже поняла. Давай лучше вспомним еще известных людей с этим именем. Мне на память сразу приходит Михаил Васильевич Ломоносов, величайший русский ученый.
0: Это имя вообще очень популярно. Одних поэтов и писателей сколько. Михаил Лермонтов, Михаил Булгаков, Михаил Пришвин, Михаил Салтыков-Щедрин, Михаил Зощенко, Михаил Шолохов.
1: Михаил Боярский, он же Д'Артаньян, он же Кот Матвей и он же Волк в фильме «Мама». Или Михаил Пуговкин, царь Еремей из фильма «Варвара, краса, длинная коса».
0: К этому списку я бы добавил еще и полководцев, таких как Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли.
1: А еще композитор Михаил Глинка, родоначальник русской классической музыки. И художники Михаил Врубель и Михаил Ларионов.
0: О, как много Михаилов-то мы знаем! Не сомневаюсь, что и среди наших слушателей Михаилов тоже есть будущие знаменитости.
2: Что значит «наши имена»?

разный, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.

0: отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 29 июля с 18.30 до 19, 1 августа с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Поднимайтесь поскорее, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
2: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
3: Кто придумать бы полог, если нет ни рук, ни ног?

0: каждый родитель желает знать.
1: Как обеспечить безопасность наших детей в цифровом пространстве? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этой теме помогу я, руководитель группы обучения информационной безопасности в Яндексе Александр Лунев.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
5: Погоди, погоди. Это ж только вечером.
4: На ночь.
6: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
7: Царя поглотила жажда власти.
8: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
7: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
9: Ты просто следуй на свет.
8: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
10: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
12: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
0: Реклама.
15: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
16: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
18: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных.

0: главных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
3: Мама! Папа!
4: Бабушка!
3: Дедушка!
4: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
2: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. В эфире детского радио «Чевостик». Слушаем продолжение истории.

0: Присоединение кислорода к разным веществам или элементам называется окисление. Если окисление идет быстро, мы называем его горение.
1: Что же это получается? Когда в печке горят дрова, они соединяются с кислородом?
0: Совершенно верно. В печке происходит быстрое окисление. Соединяются элементы кислород и углерод, которого много в древесине.
1: Надо запомнить. Представляешь, пойдем мы как-нибудь в лес, устанем, замерзнем, до дома далеко. Тут я и скажу: дядя Кузя, а не устроит ли нам быстрое окисление щепок и веток?
0: Любишь ты пошутить, Чевостик. Но я тебя пойму правильно. Только ничего жечь в лесу мы все равно не будем.
1: Я знаю. Лес надо беречь от огня. А у меня вопрос появился. Окисление бывает медленным?
0: Конечно. Пример – появление ржавчины. Когда железная вещь заржавела, это значит, что элемент железа соединился с кислородом. Железо окислилось. Вещества, которые получаются после присоединения кислорода, называются оксидами. С одним из оксидов ты очень хорошо знаком.
1: Быть этого не может! Я и слово-то такое слышу первый раз в жизни!
0: Верю, что это новое для тебя название. Обычно мы зовем это вещество по-другому. Вода.
1: Ну и ну! Оказывается, прозрачная вкусная вода, которую я так люблю пить и в которой так весело купаться, это оксид.
0: Точнее, оксид водорода.
1: Люблю прозрачную я воду. И пить ее, и в ней купаться. Но разве можно догадаться, что пьем оксид мы водорода? Нет, лучше буду я всегда, как раньше звать ее, вода.
0: Что ж, химики тоже предпочитают называть воду водой, а не оксидом водорода. Кстати, название водород означает, что из него может получиться, или, как раньше говорили, родиться, вода.
1: Дядя Кузя, но если вода состоит из кислорода и водорода, значит, ее можно поделить на эти две части.
0: Чевостик, ты делаешь успехи в химии. Воду действительно можно разделить на два этих газа.
1: Жидкую воду на два газа? Что-то мне не верится.
0: Хочешь убедиться, что так и происходит? Тогда продолжаем путешествие. Время скок, за работу. Начало 19 века. Англия. Лондон. Лаборатория Королевского института.

0: еще одна лаборатория. В ней уже знакомые нам колбы, пробирки, весы. Но молодой ученый занят не ими, а странной штуковиной. Снизу деревянная подставка, сверху крышка из дерева. А между ними столб из круглых плоских кусков металла, которые лежат один на другом, как высоченная стопка блинчиков. Кверху и низу этой стопки приделаны длинные веревки или провода. Дядя Кузя, что это за сооружение?
1: Далекий предок современных батареек, на которых в наши дни работают фонарики, будильники, сотовые телефоны и другие нужные и полезные вещи. Наши батарейки просто малютки по сравнению со старинными. Но и те, и другие делают одно и то же – дают электрический ток.
0: Ого! А как этот прадедушка батареек называется?
1: Вольтов столб. В честь придумавшего его итальянского ученого Алессандро Вольта.
0: Интересно, что с этим столбом будет делать химик, который здесь работает? Подключит к нему какую-нибудь огромную лампочку?
1: До изобретения лампочек еще очень далеко. Мы находимся во времени, когда электричество только-только открыли и пока не придумали, как его использовать в обычном доме. Но, несмотря на это, электричество уже приносит людям пользу. Оказалось, что с его помощью можно изучать вещества и даже открывать новые элементы, как это сделал химик, которого мы видим перед собой. Его зовут Гемфри Дэви.
0: А какие элементы он открыл?
1: Об этом я расскажу чуть позже. А сейчас нужно быть внимательными. Ученый готовится повторить один опыт. Его уже делали другие химики, но Дэви хочет сам разложить воду на два газа.
0: Кислород и водород. Ученый взял стеклянную банку с водой, опустил в нее один из проводов, который отходит от огромной батарейки. Пока ничего не происходит. Теперь он опустил в воду второй провод. И сразу все изменилось. У концов проводов вода бурлит. В ней появились пузырьки газа. Может быть, вода закипела?
1: Тогда пар снова бы превратился в воду. Но это не так. Газы, которые выделяются на концах двух проводов, можно собрать в разные пробирки, а потом изучить. Станет ясно, что один из них кислород. Его легко узнать. Если внести в этот газ еле тлеющую, почти потухшую щепку, она сразу вспыхнет ярким пламенем.
0: Потому что кислород – лучший друг горения.
1: А если поджечь второй газ, то он сам будет гореть голубым пламенем. Это водород. Ты уже знаешь, что кислород – самый распространенный элемент на Земле. А вот водород – чемпион во всей Вселенной. Атомов водорода в ней намного больше, чем атомов других элементов. Можно сказать, что из водорода сделаны звезды, да и между звездами тоже можно найти этот элемент.
0: Из водорода? Надо же! На небе звезды сделаны! Вот это факт! По-моему, ужасно интересный! Есть много всяческих чудес в просторах света белого. Но этот важный элемент, он самый расчудесный!
1: Каждый элемент по-своему удивителен. Например, элементы, которые открыл Гемфри Дэви. Сделать это открытие ему помогло электричество. Ученый подумал, что с помощью вольтового столба можно разделить на составные части не только воду. Он не ошибся. Действуя электричеством на вещества, которые называются щелочи, химик получил два новых элемента – металлы калий и натрий.
0: А что в них такого удивительного?
1: Оба

0: Эти металла мягкие. Их можно легко резать ножом. И они такие легкие, что не тонут в воде.
1: Неужели они на ней плавают, как кусочки дерева?
0: Не только плавают. Между ними и водой сразу же начинается реакция. Вообще и натрий, и калий очень любят вступать во всякие химические реакции. Когда они реагируют с водой, из нее выделяется водород. Пузырьки этого газа толкают кусочек натрия, и нам кажется, что он с шипением бегает по воде. Ну а калий устраивает еще более яркое представление. Когда он вступает в реакцию с водой, он так нагревается, что выделяющийся при этом водород начинает гореть ярко-фиолетовым огнем.
1: А почему огонь фиолетовый?
0: Таким его делают частицы калия. Окрашивать огонь в разные цвета умеют и другие элементы. Это умение используют, когда подбирают химические вещества для салютов. Для зелено-голубого огня нужно вещество, в котором есть медь. Элемент литий сделает салют ярко-красным, а натрий – желтым.
1: Вот в чем дело! Я давно хотел узнать, почему салют такой разноцветный. Оказывается, надо учить химию.
0: Кстати, у костра или свечи огонь желтого цвета тоже из-за веществ, в которых есть натрий. Одно из них ты очень хорошо знаешь. Мы пользуемся им каждый день.
1: Что же это за вещество?
0: Соль.
1: Та, которой мы солим суп, картошку и салат?
0: Она самая.
1: И в ней есть элемент натрий?
0: Есть, но не один, а в паре с элементом по имени хлор. Хлор тоже очень любит вступать во всякие реакции. Поэтому в природе в чистом виде его не найти. Он обязательно уже успел соединиться с каким-нибудь другим элементом.
1: Хлор похож на человека, у которого много друзей. Он не любит быть один.
0: Хорошее сравнение. Среди элементов есть и такие, которые ни с кем не хотят дружить. Элемент золота редко вступает в химические реакции. Поэтому золотые монеты и украшения не портятся от времени. Но самый одинокий элемент – это гелий. Что с ним ни делай, он упорно отказывается с кем-то соединяться. Зато газ гелий приносит радость ребятишкам. Им наполняют воздушные шары. Гелий легче воздуха, поэтому если отпустить нитку, шарик улетит в небо.
1: Всем приятель натрий. Хлор со всеми дружен. Отчего же гелий никому не нужен? От того, что гелию не скучно одному. Даже в одиночестве хорошо ему. У каждого элемента свой характер.
0: Элементы действительно очень разные. Но оказалось, что их можно расставить по порядку. Как это сделать, понял гениальный русский химик Дмитрий Иванович Менделеев. Его открытие называется «Периодический закон Менделеева». Этот закон можно изобразить в виде таблицы, которая называется «Таблица Менделеева». Это настолько важное открытие, что ему и его автору даже поставили памятник.
1: Памятник открытию?
0: Да. И мы прямо сейчас к нему отправимся. Наше время... Город Санкт-Петербург, сквер в центре города.

0: Какое хорошее место! Зеленая травка. Около дома растет несколько деревьев. Под ними скульптура. Изображение человека, который сидит в кресле. У него высокий лоб, волосы до плеч и широкая борода. Кажется, что он думает о чем-то важном.
1: Это скульптурный портрет Дмитрия Ивановича Менделеева.

0: а за ним, прямо на стене дома, выложена из разноцветных камней его знаменитая таблица.
1: Она похожа на огромный лист бумаги в клеточку. В каждой клетке цифры, буквы. Но что они?

0: буквами. Латинское название водорода начинается с буквы H, которая пишется так же, как наша буква N. Во второй строке можно найти еще одного нашего знакомца – кислород. Он обозначен буквой О от слова «оксиген».
1: Понятно. А почему они не стоят рядом? И почему первый водород, а не кислород?
0: Место каждого элемента определил Менделеев. Над тем, как правильно расставить элементы в своей таблице, он думал целых 20 лет. А началось все с того, что ученый решил написать учебник химии. Эту науку он знал очень хорошо. А вот рассказать о ней так, чтобы все было ясно, не получалось.
1: Что же ему мешало?
0: Представь, как трудно научить математике, если неизвестно, в каком порядке идут цифры. И что больше, единица или двойка? Все химические вещества состоят из элементов, а значит, их тоже надо выстроить по порядку.
1: Но как это сделать?
0: Помогли знания других ученых. Ученые – удивительные люди. Они могут понять, из чего состоят далекие звезды, разобраться, почему небо синего цвета, а листья зеленые, придумать, как полететь в космос.
1: Как из двух непохожих металлов удивительный сплав получить? Ягуара по пятнам на шкуре от гепарда как отличить? Есть микробы в воде кипяченой? Как сказать по-японски «привет»? Вы спросите об этом ученых, и они вам подскажут ответ.
0: Так и есть. А еще ученые смогли узнать, сколько весит один единственный атом. Оказалось, что у атомов разных элементов вес тоже разный. Самый легкий атом у водорода.
1: Может быть, поэтому Менделеев и поставил его на первое место?
0: Точно! Он расставил все элементы по весу их атомов. От самого легкого к самому тяжелому. И тут выяснилась еще одна интересная вещь. В этом строю через одинаковый промежуток, ученые говорят, периодически появляются похожие элементы. Это как у чисел. Вот единица. Прибавь к ней 10, получится 11. Прибавим еще десятку, получим 21. Эти три числа похожи.
1: Если каждому из них прибавить 9, на конце получится 0.
0: Молодец, Чевостик. Если написать числа от 1 до 10 на одной строчке, на второй под ними числа от 11 до 20 и так далее, то под двойкой окажется 12. Под четверкой 14 и 24.
1: А 17 и 27 под семеркой?
0: Ты у меня умница! Менделеев точно так же разместил элементы в несколько строчек, каждый по 8 элементов. И удивительное дело, похожие элементы оказались один под другим. Попали в один столбец. Калий под натрием, а под хлором очень похожий на него элемент – йод.
1: Дядя Кузя, это очень интересно. Но зачем это нужно? Таблицу Менделеева можно как-то использовать?
0: Конечно! Менделеев сразу увидел, что в его таблице не хватает 10 элементов. И что ты думаешь? Вскоре они были найдены. С тех пор ученые открыли еще немало элементов. И снова этому помогла таблица Менделеева. А еще она подсказывает, какие вещества можно получить из каждого элемента, в каких химических реакциях он будет участвовать. И вообще, чего от него ждать? Это очень нужные знания. Благодаря им ученые создают новые вещества, материалы, сплавы, лекарства.
1: Эти новые вещества получаются. Их собирают из разных элементов, как из конструктора.
0: Все несколько сложнее.

0: Чтобы элементы правильно соединились, им нужно помочь. Одни вещества для этого надо нагреть, другие, наоборот, охладить. В общем, подобрать правильные условия реакции. А еще для того, чтобы создать вещество, надо знать его формулу.
1: Что это за формула?
0: Атомы в веществе не просто перемешаны. Часто они соединены в одинаковые группки – молекулы. Атомы кислорода и водорода в воде держатся потрое. В каждой молекуле воды один атом кислорода и два атома водорода. Попробуем записать это. Водород H, потом цифра 2, потому что атомов водорода 2. В конце O – кислород. Получилась формула воды – H2O.
1: Как здорово! Вода – H2O. А еще какие-нибудь формулы ты знаешь?
0: Я их помню очень много. Они довольно сложные. Но формулу поваренной соли ты запомнишь легко. В ней поровну атомов натрия и хлора. Поэтому ее формула простая. Натрий-хлор.
1: Натрий-хлор – поваренная соль. Дядя Кузя, если мы знаем формулу, то можно запросто получить любое вещество. Например, если взять кислород и добавить к нему в два раза больше водорода, получится вода.
0: Но проводить эту реакцию нужно очень осторожно. От малейшей искры смесь водорода с кислородом взорвется. Поэтому такую смесь газов назвали гремучий газ.
1: Ничего себе!
0: Химия – наука очень интересная. Но она не терпит незнаек и растяп. Если ты решил ее изучать, то первым делом должен крепко-накрепко запомнить несколько правил безопасности. Никогда не смешивай химические вещества просто так. В результате могут получиться опасные вещества или даже прогремит взрыв. Не нагревай, не поджигай, а уж тем более не бросай в костер, что попало. Можно получить серьезные ожоги.
1: Что я? Совсем глупый, что ли? Не буду, конечно.
0: Не вздумай пробовать на вкус неизвестные вещества. Они могут оказаться ядовитыми или очень жгучими и нанесут настоящие раны. Нюхать неизвестные химические вещества тоже нельзя. Они могут обжечь нос, горло и легкие.
1: Как же все непросто! Хоть порою опыты кажутся несложными, с веществами нужно быть очень осторожными. Я уверен, вы, друзья, знаете прекрасно, нюхать вещества нельзя и пробовать опасно. Но как же быть? Хоть химия и опасная, но она такая интересная.
0: Все очень просто. Ребятам всякие химические опыты можно проводить только вместе с понимающим взрослым.
1: Дядя Кузя, а про наш-то спор мы совсем забыли? Ты оказался прав. Я разобрался со всеми непонятными словами. И хотя спор я проиграл, но удивительное дело, я ни капельки не расстроился, а наоборот, очень-очень рад.
0: Я тебя понимаю. Знаешь, Чевостик, я считаю, что узнавать новое – это самое настоящее удовольствие.
1: Согласен. Как хорошо, что у нас впереди еще столько путешествий в страну знаний.
0: Но теперь пора прощаться. До свидания.
1: До скорой встречи.

0: Дракоша-тоша.
1: И дракоша-тоша.
2: И дракоша-тоша.
1: И дракоша-тоша.
0: И дракоша-тоша.
2: И дракоша-тоша.
3: Как устроено детское радио?
4: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам кончается.
3: Вот бы все это узнать!
6: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
7: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
8: мультики!
7: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа. Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус». «Роза Хутор» – национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Реклама.
12: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
13: Подробности на сайте robostancia.rf.
14: Кто придумывает имена динозаврам? Ответ в новом июльском «Думай, Kids». Узнайте, как путешествуют бабочки. Зачем человеку нужен фосфор? Найдите ошибки на дороге и отправляйтесь в новые приключения вместе с героями журнала. Подписывайтесь на сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный пробный номер. 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В Китае появился настоящий летающий поезд. Рельсы для него установлены на высоте 4-го этажа, над составом. В них встроены сильные магниты. Вагоны с рельсами не соприкасаются, поэтому поезд движется почти бесшумно и кажется, будто парит в воздухе. Один состав вмещает около 90 пассажиров и едет быстрее поездов метро. Инженеры уверяют, такой железнодорожный транспорт будет служить дольше привычного наземного, а его содержание государству обходится дешевле, потому что летающий поезд расходует меньше электричества.
1: А знаете ли вы, что...
2: Инженеры создали умный чехол для зубов. С его помощью можно управлять смартфоном, компьютером и даже домашними бытовыми приборами. Надо просто сильно сжать зубы, и это будет командой. Например, для стиральной машинки запустить стирку. А если два раза стукнуть верхними и нижними зубами друг об друга, это будет означать включить свет. Все команды можно прописать в специальной программе и молча управляться с учебой и домашними делами.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: В стиральной машине можно стирать даже людей. Такую изобрели в Японии. Она не только моет, но и лечит. Это кабина с прозрачными стенками. Внутри кресло, в которое надо сесть. После запуска того, кто моется, начинает обдувать водой с микропузырьками. Они удаляют всю грязь с кожи. А потом включается расслабляющая музыка и видео на водостойком дисплее. В кресло встроены датчики, которые следят за работой сердца. А специальная программа определяет, насколько человек спокоен и расслаблен. После мытья его высушат, а также сделают массаж. Идеальный подарок! На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: смотри, Веснушка, какая в небе сегодня появилась радуга!
1: Все 7 цветов, как в волшебной сказке!
0: Если быстро-быстро к ней побежать, можно успеть поймать кусочек счастья!
1: Каникулы!
2: Лето на детском радио!
3: Тысячу лет я ждал этой минуты. Тысячу лет просидел в неуютном кувшине.
4: Отпусти меня домой к деду, проклятый колдун.
3: Глупый мальчишка, я научу тебя делать бури, топить корабли. Ты будешь богат и счастлив. Ты проживешь 2000 лет. А лет через 300, когда подрастешь, я женю тебя на моей...

0: правителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
1: Давно мечтал сделать внуку подарок. Сегодня мы отправимся в один из самых занимательных музеев мира – музей научных открытий. Причем все экспонаты там обязательно трогать руками. Друзья, мы в Амстердаме, столице Нидерландов. Вот тот зеленый корабль и есть музей Немо. Интересно, почему он назван именем таинственного капитана?
2: Музей никак не связан с загадочным мореплавателем. Немо он назван по другой причине. Немо значит «ничто», то есть «пока ничто». Но то, из чего непременно можно сделать что-то, если добавить смекалку и изобретательность.
1: Звучит красиво, но непонятно.
2: Скоро вы все поймете.
1: Мы не знакомы?
2: Я — колесо. Воплощение идеи о вечном двигателе. Видите, ко мне прикрепили ведра. Наверх они поднимаются пустыми. Там наполняются водой и, изливая, спадают вниз, приводя меня в движение. Получается вечный фонтан.
1: Гениально, простите. Здание музея так огромно, и в нем столько залов, лабораторий, комнат. Не подскажете, где находится огромный чан с пеной для выдувания гигантских мыльных пузырей?
2: Поверните направо. Там снова встретите меня, только в новом воплощении. Став частью автомобиля, я рассказываю о безопасности движения.
1: Как интересно! Но мы, гномы, не водим автомобили. А как пройти к мыльным пузырям?
2: От автомобиля идите к вулкану. Прошу, только не делайте извержение слишком сильным. Будьте осторожны с колбами.
1: Пожалуй, это занимательнее мыльных пузырей. Внук, поспешим к вулкану. Кажется, я понял, почему музей носит такое удивительное имя. Ничто. До новых встреч, друзья.
0: Тайны

На связи Кирилл Раскаскин. Друзья, многие из вас сейчас путешествуют с родителями на поездах, самолетах, теплоходах или машинах. Самое главное, не забудьте взять в дорогу детское радио. Тогда поездка будет еще ярче, приятнее и интереснее.

0: радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: вас поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дуба, бу-бу-дуба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+.
2: В эфире рубрика
3: «Добой
2: песню, отгадай

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Реклама.

0: Группа ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Есть такая работа – обнимать медведей.
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.

Ребятки-котятки, у микрофона Ириска. Ну что, засиделись? Пора размяться. Вставайте, танцуйте, прыгайте под ритмы детского радио. Лето — это движение, смех и бесконечная энергия.

0: Лето на детском радио.
1: Летом ловите приключения на каждом шагу. Шаг вправо – футбольный мяч. Шаг влево – пикник в лесу с родителями. Шаг назад – летние квесты с друзьями. Шаг вперед – детское радио. Идем по летней волне вместе. Я Супер Гарик. Оставайтесь с нами.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Тихон, я вот смотрю и думаю, это откуда ж ты такую посуду диковинную притащил?
4: Эти блюдечки и стаканчики, соседушка, мне достались в наследство от дедушки. Красивая посуда, я б сказал, вкусная. Но тебе не нравится, как я чувствую?
3: Почему? Нравится, только такие старинные вещи антиквариатом называют. Ими не пользуются, а просто на полку ставят для красоты.
4: Если ты заставишь меня их спрятать, я сразу начну горько плакать. Красотой надо не только любоваться, а от придирок тебе пора избавляться.
3: Тихон! Почему ты никогда со мной не соглашаешься?
4: Все время бурчать плохая привычка. Давай я тебе приготовлю яичко. Не надо особой сноровки, чтобы готовить в микроволновке. Я же очень хороший повар. Раз, два, и уже все готово.
3: Тихон, стоп! Не ставь это блюдечко с золотой каемочкой в микроволновку! Нельзя!
4: Не бояться, мой указ. Это раз. Будет вкусная еда. Это два. Очень быстро, посмотри. Это три.
3: А в печи уже все почти пламенем горит! Спасайся, кто может! Мама, помоги!
4: Ой, что-то так громко хлопнуло, будто у меня в голове лопнуло.
3: Упрямый домовой, я же тебе говорил, нельзя! Во-первых, от посуды с золотистой каемочкой в микроволновке может начаться пожар. А яйца вообще в такой печке не варят. Это во-вторых.
4: Как же так? Ладно, теперь надо не робеть и в микроволновку посмотреть.
3: Смотри, смотри!
4: У-у-у, Рыжик, снова прав ты в нашем споре. Ну за что мне это горе? Может, в яичке что-то разболталось, и поэтому оно так взорвалось?
3: Не взорвалось, а взорвалось. Ударение надо правильно ставить. Ничего там не разболталось.

0: Просто из-за микроволн часть жидкости начала испаряться. Вот скорлупа и не выдержала.
1: Понял. Да, микроволновка прибор сложный. А заглянуть-то в нее...

0: Ой-о. Молочка тебе подогрею, и ты сразу станешь добрее.
1: Ну, давай. Сколько ждать будем?
0: Подождем немножко. И еще подождем. И еще подождем.
1: Не дождемся мы, Тихон. Электроволны не проникают сквозь металл. А значит, что-либо подогреть в металлической посуде у тебя не получится.
0: Эх, да что ж за день такой? Все время что-то случается, и ничего не получается. Спрячу старую посуду и использовать не буду. Пусть будет только прекрасная, современная и безопасная.
1: И правильно. А старинные тарелки и чашки хороши для красоты.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Детки-конфетки, всем привет! С вами Ириска. Лето – это праздник, солнце, море, приключения, а еще время для веселья. Уроков нет, гулять пора. Лето – громкое ура!
3: Мама

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Продал дрель.
3: Пинг.
6: Купил колыбель.
3: Пунг.
7: Продала пинетки.
3: Пинг.
7: Купила ракетки.
3: Пунг.
6: Продал удочку.
8: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
9: Покупай безопасно.
3: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
5: Реклама.
11: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
12: Буратино и Щелкунчик.
13: Чиполлино и Аладдин.
12: Колобок и курочка Ряба.
13: Мойдодыр и царевна Лягушка.
12: Волк и семеро козлят ждут вас.
13: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
12: Подробности на сайте muspuppets.ru.
4: Категория 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: И корабль, а на волне лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: В космос скоро можно будет слетать на воздушном шаре. Такой вид туризма скоро появится в Америке. Там создали проект герметичный, то есть полностью непроницаемой капсулы. Ее назвали «Нептун». Она будет выполнять роль корзины для пассажиров. В этой капсуле, которая крепится к воздушному шару, туристы смогут подняться на высоту более 30 километров. Это выше атмосферы Земли. Но все-таки не космос, поэтому пассажиры не почувствуют невесомость. Но зато смогут насладиться потрясающими видами Земли и даже вести прямые трансляции, потому что в капсуле будет скоростной интернет. Летать туристы будут всего 6 часов, 4 из которых уйдут на подъем и спуск. Испытательные рейсы начнутся уже в следующем году. Надеемся, они пройдут удачно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Мозг может расти. О том, что космические командировки не самое полезное для здоровья занятие, ученые знают. Известно, например, что у космонавтов после полетов на МКС слабые мышцы. Выяснилась еще одна проблема. В космосе у людей растет мозг. К такому выводу ученые пришли после серии опытов. Исследователи просканировали мозг 11 космонавтов перед полетом на МКС и повторили процедуру через полгода, когда летчики вернулись на Землю. Выяснилось, что мозг у астронавтов немного вырос. Теперь исследователи думают, что же будет с людьми, если их надолго отправить к звездам. Насколько вырастет голова? Не зря же, наверное. Инопланетян рисуют с большими головами и маленьким телом.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Марсианские помидоры существуют. Биологи вывели уникальный сорт помидоров. Внешне они похожи на черри, то есть плоды очень маленькие. Зато на ветке их гораздо больше. Напоминают эти помидоры чем-то гроздь винограда и растут не как обычно ввысь, а кустиком, как букет роз. Еще один большой плюс – это короткий срок созревания – всего 40 дней. У моей бабушки даже в теплице помидоры зреют намного дольше. Кроме того, новый сорт томатов можно выращивать практически в любых условиях. Хоть на балконе, хоть на крыше небоскреба и даже в космосе. Собственно, для космонавтов и создали новый сорт, чтобы когда будут заселять Марс, могли есть там свежие овощи. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Не только хороший арбуз объединяет всю семью, но и хорошее настроение, летние приключения, вкусный лимонад и детское радио. Я Супер Гарик. Оставайтесь с нами.
0: Лето на детском радио.

0: Папа, а почему наша кошка иногда так делает? Мур-мур.
1: То есть мурлычет?
0: Да, мурлычет. Это значит, что ей хорошо?
1: Да, кошачий мур-мур чаще всего означает, что наша кошка спокойна и очень довольна, что ей тепло и уютно. А еще кошка мурлычет, если заметит, что именно ей, а не кому-то другому, готовит лакомство, что-нибудь вкусненькое. Если кошке комфортно, она может одновременно мурлыкать, тереться о руки хозяина или игриво покусывать ему пальцы. Но ты знаешь, что мурлыканье – это еще и первый звук, который буквально всем телом чувствует котенок при рождении. Смотри, этот звук служит ему знаком, где искать пищу и защиту. Ведь он рождается, котенок, слепым, глухим и запахи совсем не различает. А вот звуковые колебания, которые исходят от мурлыканья кошки-мамы, служат ему ориентиром.
0: Жаль, что кошки не похожи на собак. С ними так не поиграешь. Они такие самостоятельные.
1: Да, кошки любят побыть в одиночестве. И характер у них, знаешь, такой независимый. Но это не означает, что она не может привязаться к хозяину и к дому, где она живет. Часто бывает, что кошка хочет быть поближе к людям. Вот она и пытается объясниться с ними своим урчанием. Так сказать, сказать, что она их любит.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получаю те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают!
2: Поучают! Поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучат!
0: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, и не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
2: Поучаем! Поучаем!

0: Радио.
1: Всех приветствую, мои дорогие друзья. Это Ириска. Всем желаю ягодного, витаминного лета. Сладкая клубника, сочная малина, душистая смородина. Настоящий ароматный праздник. А еще заряд бодрости. Лакомимся, наслаждаемся, сил набираемся.

0: считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким? Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята. Лето. Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Реклама.
5: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefisstar.com. 0+.

Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Меня зовут Катя Знайкина. Здравствуйте, дети и родители. Лучшая музыка лета – это пение птиц и детский смех. Замрите на минутку, прислушайтесь и постарайтесь запомнить эту мелодию счастья. Пусть ваше лето звучит максимально красиво.
0: Много песен на детском радио.

0: Веселые. Веселые истории.
1: Новый Мюнхгаузен.
2: А что, мальчишки, давайте сыграем в фантазеров.
3: Это как?
2: Кто лучше всех соврет, тот и победил. Если все

0: в один голос скажут «Не может быть!», значит быть тому главным Мюнхгаузеном. И остальные ему мороженое покупают.
1: Заметано!
2: Идиот!
1: Кто начинает?
0: Давайте я. Мы как-то с братом в лес пошли. Идем такие, никого не трогаем. Вдруг в чаще треск. Ветки закачались. Из-за елки здоровенный медведь выходит. На задние лапы встал, зарычал. Я не растерялся, нашего физкультурника вспомнил. Как закричу: равняйсь, смирно, живот подтянуть, плечи расправить, 20 отжиманий, быстро! Медведь струсил, хвост поджал и обратно в лес как побежал.
2: А что, я верю.
3: Да такое запросто может быть. От нашего физкультурника кто угодно побежит. Хорошо еще Мишка со страху не помер.
0: Ладно, Серега, теперь ты давай.
1: Это неделю назад было. Я уже засыпать начал. И тут смотрю, перед моим окном летающая тарелка зависла и огоньками сверкает. Я к окну подошел, рукой машу. Тут в тарелке дверь открывается, потом трап выдвигается. Я окно открыл, и ко мне в комнату человечек зелененький такой заходит. Мы, говорит Серега, тебя выбрали из всего человечества. Ты, говорит Серега, с нами полетишь. По обмену типа опытом. Я говорю, ладно, только мне завтра в школу к первому уроку надо. Я портфель собрал, в тарелку перебрался, быстренько слетали к ним на планету. Но времени для обмена опыта маловато было. Они мне еще обещали все потом по электронной почте прислать. А у себя мои учебники оставили.
0: И чего тут завирального? Про инопланетян почти каждый день по телевизору рассказывают.
2: А, то-то ты тогда говорил, что учебники дома забыл. Я подумал, вот врет и не краснеет. А выходит, чистая правда была.
1: Ладно, Толян, давай теперь твоя очередь.
2: Да у меня все просто. Я вчера в 7 утра встал, в своей комнате убрал, приготовил сестре завтрак. Потом сделал домашку по математике, в школу не опоздал и по литературе 5 получил.
1: Ой, да ладно врать-то!
0: Вот заливает!
1: Да не может быть такого!
2: А раз не может быть, значит, я выиграл и с вас мороженое.
4: Веселые истории.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Можно весь день смотреть в экран телефона. Можно целыми днями не отрываться от телевизора. Но самое лучшее — это слушать детское радио. Потому что радио позволяет еще и одновременно делать кучу вещей. Играть во что-нибудь, мыть посуду, рисовать, да просто гулять на улице. Достаточно прихватить с собой наушники. Доброго дня всем, кто этот день решил провести с детским радио. Это я, дядь Саша. Вы слушаете, мы рассказываем.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, это Кирилл Раскаскин. Уверен, этим летом многие из вас научились забивать гвозди, высаживать растения, варить варенье или пришивать пуговицы. Вы, ребята, становитесь настоящими мастерами. Продолжайте трудиться руками, это вам пригодится.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, это я, дядь Саша. Вы даже не представляете, кому я сейчас звоню. О, взяли трубку. Алло, это приемное Его Величества Солнца. Здравствуйте. Хочу поблагодарить наше светило за отличную работу. Нам несказанно приятно, что вы освещаете нашу половину Земли, не жалея лучей своих. Спасибо за это большое.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
2: Как там у тебя поется?
0: Какой чудесный день!
1: А смеяться не будете?
2: А как споешь?

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу. Ну, приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Слышать готов меня. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Среди верблюдов проводят конкурсы красоты. Такое соревнование каждый год устраивают в далекой арабской стране – Катаре. В восточных странах верблюдов очень ценят. Уважительно называют кораблями пустыни, ведь они в древности помогали людям выживать. Сейчас их часто разводят для скачек и других соревнований. На конкурсе красоты судьи оценивают размеры тела и головы верблюдов, расположение ушей и форму губ. Учитывают также и результаты скачек. Это одно из заданий конкурса. Самые большие призы предусмотрены для животных старше 4 лет. Победитель получает в переводе на наши деньги почти 3,5 миллиона рублей. Как дорого, оказывается, ценится верблюжья красота.
3: А знаете ли вы, что...
1: Козы – это не только веселые животные, которые дают полезное молоко. Они еще и отличные няни. В этом убедились жители одной канадской деревушки. Это молодая семья. Мама Жюль Орнер и папа Шей Янг. У них есть большая ферма с козами, домашней птицей и кроликами, и даже пчелами. Недавно Жюль гуляла рядом с фермой, катая в коляске своего маленького сына Генри. Вдруг к ним присоединилась козочка Делайла. Она неожиданно просунула под рукоятку коляски голову и начала толкать ее вперед. Генри был очень рад новой няне. Весело смеялся и гладил Делайлу по шее. Мама все это сняла на камеру и выложила в соцсетях. А потом задумалась, не отправлять ли козочку гулять с коляской? Животные ведь отлично ладят с малышами.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: В Якутии каждый год проходит конкурс красоты среди коров. Чтобы принять в нем участие, хозяева наряжают животных, делают им прически и даже красят. И показывают фото своих рогатых питомцев жюри. В последнем соревновании победила буренка из села Чиим-Аюкы по кличке Мичея. С якутского это переводится как «улыбка». Мисс Улыбашка обошла в голосовании более 20 соперников. Она была одета в халатик ярко-желтого цвета с зелеными полосками, в тон которому были цветы на голове и хвостики, и украшения на ногах. На шее нитка жемчуга. Настоящая деревенская красавица. За победу в конкурсе ее хозяйка Степанида Ивановна получила 40-литровый бидон для молока и пластиковое корыто. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа.
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: веснушка, у меня в носике песок хрустит. Это вы с пляжа принесли?
1: Ага, я там песочный замок строила. Потом волна его смыла, но весело было.
0: Спасибо. Чихаю от вашего счастья.
1: Будь здоров, песочный чайник.
2: Ой, каникулы!
3: Лето на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку.
2: Тили-тили, трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали.
3: Парам-пам-пам, парам-пам-пам.
2: Удивительно, Кипитоша, этой песне и одноименному мультфильму про Антошку уже много лет. А тема эта до сих пор популярна. У нас в школе, когда какой-то ученик не подготовился или не выучил урок, тут же кто-то обязательно процитирует: «Тили-тили, трали-вали, это нам не задавали».
1: А между прочим, вот этих «тили-тили» и «трали-вали» изначально в стихотворении про Антошку не было. И только благодаря исторической встрече авторов этой песни они там появились.
2: Так давай, Кипитоша, расскажем эту историю всем ребятам.
1: А давай.
0: Запивайка.
1: Песня про Антошку в свое время не только стала одной из самых популярных песен из серии мультфильмов «Веселая карусель», но и открыла композитора Владимира Шаинского как детского композитора.
2: А случилось это совершенно неожиданно, в том числе и для него самого.
1: Дело в том, что в то время, в далеком 1968 году, Владимир Яковлевич был серьезным музыкантом, да, и писал серьезную музыку, струнные квартеты, симфонии. И однажды он обратился к прославленному тогда уже поэту Юрию Энтину с просьбой посодействовать выпуску его симфоний.
2: Давай, Кипитоша, я буду за поэта Юрия Энтина.
1: А я за композитора Шаинского.
0: Вот как это могло бы быть.
1: Уважаемый Юрий, мне очень хочется надеяться, что вы сможете мне помочь с моими симфониями, моими произведениями, и я...
2: Конечно, конечно, сделаю все, что смогу. Но у меня к вам, Владимир, есть один неожиданный вопрос.

0: вопрос. Вы позволите?
1: Да, пожалуйста, вежливо ответил Шаинский.
0: Не хотите ли попробовать написать что-нибудь для детей? Ну, какую-нибудь детскую веселую песенку.
1: Я? Для детей? Я, правда, не знаю. Нет, ну, можно попробовать, наверное.
0: У меня есть отличное стихотворение. Видите ли, когда-то я работал в школе учителем истории. И был у меня один очень озорной и очень ленивый ученик Антон Петров. Каждый раз, когда он являлся неподготовленным в школу, у него была постоянная отговорка: эту тему мы не проходили, и вы нам этого не задавали.
1: Забавная отговорочка, улыбнулся Шаинский.
0: Вот так же и я подумал тогда, воскликнул Энтин. И у меня вдруг родилось небольшое стихотворение. Вот послушайте. И Энтин прочел Шаинскому стихотворение про Антошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Это мы не проходили, это нам не задавали. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Это мы не проходили, это нам не задавали. Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку. Это, братцы, мне по силе, откажусь теперь едва ли.
1: Ну что ж, смешное получилось стихотворение, отметил Шаинский. Только мне кажется, для песни чего-то не хватает.
0: И чего же? С удивлением спросил Энтин.
1: Ну, смотрите, он же этот ваш Антошка, как вы сами сказали, озорной мальчишка. Немного хулиганистый, значит. Поэтому он может слегка и подразнивать тех, кто его просит потрудиться, так? А значит, может говорить всякие словечки-дразнилки.
0: Какие такие дразнилки? Не понял Энтин.
1: Ну, я не знаю. К примеру, скажем, ля-ля-ля, жу-жу-жу, ничего вам не скажу. Или вот эта самая известная дразнилка: тили-тили, тесто, жених и невеста. Из такой вот дразнилки может получиться веселый и озорной припев этой песни про Антошку.
0: Тили-тили, тили-тили, это мы не проходили. Вдруг осенило поэта Энтина.
1: Да-да-да-да, вот это, мне кажется, то, что нужно. Обрадовался Шаинский.
0: Тили-тили, трали-вали, это нам не задавали. Торжествующе выдал поэт и тут же добавил: годится для припева, товарищ композитор.
1: Еще как годится, товарищ поэт. Так же радостно ответил Шаинский. Мелодия уже звучит в моей голове. И он начал напевать: тили-тили, трали-вали,
0: на-на-на-на-на-на-на-на-на. Что было дальше? А дальше в 1969 году песня про Антошку впервые прозвучала в телевизионной программе «С добрым утром» и сразу же полюбилась зрителям.
1: А потом, чуть позже, в 1970 году, вышел мультфильм режиссера Леонида Носарева, где была и эта задорная песня. После выхода мультфильма песенка стала абсолютным хитом.
2: Запевай-ка!
0: А теперь делаем звук погромче
1: и подпеваем всей семьей!
0: Музыка Владимира Шаинского!
1: Слова Юрия Энтина!
0: Песня «Антошка»!
1: Исполняет Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио!

0: На море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама.
4: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Детское радио.
1: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. На прогулке летом можно увидеть разноцветных бабочек и услышать пение птиц. Только прислушайтесь.
0: Много песен на детском радио.

0: Книжный червячок на детском радио.
1: Здравствуйте, друзья! С вами снова я, ваш книжный червячок. Говорят, дружба, которая возникает в детстве, самая крепкая. Она останется на всю жизнь. Наверное, так и есть. И даже длинные летние каникулы не могут ее поколебать. Виктория Лидерман в своей книге «Нарочно не придумаешь» рассказывает о двух верных друзьях, которых ничто не может разлучить. Игнат Шалунов и его закадычный друг Ян Баловнев – вполне обычные школьники. Но с ними все время случаются какие-то происшествия и приключения. Они вечно изобретают какие-то шалости.
0: Книжный червячок на детском радио.
1: Это ужасно раздражает учителей и расстраивает родителей. Но ведь друзья это делают не нарочно. Просто у них в жизни своя логика. По этой логике, чтобы оставить свой неповторимый след в истории, достаточно просто шагнуть в горячий асфальт. Чтобы решить задачку по математике, совершенно необходимо набрать в супермаркете целую тележку продуктов и посчитать их стоимость. А чтобы узнать, как и чем нужно заболеть, чтобы не пойти в школу, нужно пройти всех врачей в поликлинике и узнать у них нужные симптомы. В книге Виктории Лидерман «Нарочно не придумаешь» очень много смешных и забавных историй, которые время от времени приключаются с двумя неразлучными друзьями.
2: «Шалунов и Баловнев, что вы так кричите?» — спросила учительница, раздав перед уроком тетради с диктантом. «Чем вы недовольны?» «Оценками!» — возмущенно ответил Баловнев. «Согласна, такими оценками трудно быть довольным», — сказала учительница. «Нет, в самом деле, у меня на одну ошибку меньше, чем у него», — Баловнев кивнул на Шалунова. «А вы нам обоим поставили одинаковые двойки. Разве это справедливо?»
3: «Несправедливо», — согласилась учительница. «Потому что вы и двойки не заслужили. У вас обоих должны быть нули или даже отрицательные числа. Но, к сожалению, наша школьная пятибалльная система этого не позволяет. Поэтому 10 ошибок или всего 9 уже не имеет никакого значения».
2: «Надо бы вообще убрать все оценки», — пробурчал Шалунов. «Они только учиться мешают, страху нагоняют и настроение портят».
3: «Да? И как же тогда вас оценивать, скажите на милость?» — спросила учительница.
2: «Ну, например, лайками», — сказал Шалунов.
3: «Чем?»
2: «Лайками, как в соцсетях. Ну, знаете, смайлики там всякие, рожицы, фигурки».
3: «Знаю, конечно», — кивнула учительница.
2: «Ну вот, почему бы нас не оценивать лайками? Так точнее и веселее».
3: «Что веселее, может быть, и соглашусь. А почему точнее?»
2: «Но лайков же много, и они разные. Для каждого случая найдется свой. Например, большой палец вверх — ты молодец. Смайлик с сердечком — превосходно. Смайлик с улыбкой — ты хорошо справился. Ну и так далее», — пояснил Шалунов. «Открываешь проверенную тетрадь, а тебе оттуда смайлик подмигивает. Здорово же, весело!»
3: «Действительно, весело», — согласилась учительница. Отправила их на место и начала урок. Через 3 дня она раздала классу проверенные контрольные по математике. Шалунов открыл свою тетрадь и оторопел. Вся страница была подчеркана красной учительской ручкой, а внизу, на месте оценки, плакал навзрыд нарисованный смайлик с опущенным вниз большим пальцем. Шалунов бросил взгляд на тетрадь Баловнева. Тот же ворох исправленных ошибок и смайлик, но другой, с испуганно выпученными глазами и распахнутым в немом крике ртом. Руки вцепились в стоящие дыбом волосы. Шалунов и Баловнев растерянно взглянули друг на друга.
2: «Чё-то вообще не весело», — проговорил, наконец, Баловнев.
3: «Зато как точно», — сказала учительница. «Оценкой столько эмоций не выразить».
1: Игнат Шалунов — натура, конечно, увлекающаяся, но человек он честный и очень самокритичный. Однажды в школе на уроке немецкого учительница предложила написать автохарактеристику. Задание было необязательным, по желанию. Обещала добавить к оценке

0: Бал за желание и бал за правдивость.
1: Шулунов написал, что он умный, честный, скромный и задумался, правда ли это. Ну, с умным сомнений никаких нет. Глупый не смог бы учиться в школе и переходить из класса в класс. Честный? Да, честный. Он же честно все про себя пишет. А вчера честно сказал Болтушкиной, что она дура. Скромный? Конечно, скромный. Он никогда в классе вперед не лезет, руку не поднимает, даже если знает ответ. Какой он еще? Целеустремленный. О, в столовую самый первый бежит и лучшее место занимает. Спокойный. В ледяную речку спокойно входит, когда вода еще не прогрелась, и никто не купается. Заботливый. Когда мама плохо себя чувствовала, он целый день заботливо гулял на улице, чтобы не мешать ей болеть. Здорово. Хорошая автохарактеристика получается. Большая, а главное, правдивая. Вон сколько положительных качеств у себя нашел. Что там осталось? Добрый, щедрый. Да, вполне можно написать, что он добрый, щедрый. Тут вдруг зазвонил телефон. «Ты дойч сделал?» — спросил Баловнев в трубку. «Как раз делаю», — сказал Шулунов. «Дай списать, а? Мне пятерка до зареза нужна». «Как я тебе дам? У нас все одинаковое будет». «Да какая разница? Большая. Я же себя описываю, а не тебя». «Ну дай. А я тебе за это... набор фишек с супергероями». «Нет, не могу. Пиши сам», — сказал Шулунов и отключился. Потом почесал голову, зачеркнул «добрый» и «щедрый» и написал «справедливый». Потом подумал немного, полистал словарик и добавил «и неподкупный».
0: В книжке Виктории Лидерман «Нарочно не придумаешь» еще много историй про Игната Шулунова и Яна Баловнева. Возможно, вы узнаете в них своих друзей и одноклассников, а может быть и самого себя. В любом случае, если вы дочитаете книгу до конца, хорошее настроение вам обеспечено. А выпустило ее издательство «Компас Гид» для детей младшего и среднего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
0: Да, дружба – великая вещь. С другом ничего не страшно, можно и горы свернуть. Вот сейчас пойду и помогу своим друзьям-соседям забор починить. А потом все вместе будем пить чай из самовара с пирогами и конфетами. А еще попрошу у них книжку про волшебные сны. Есть у них такая. Вам потом тоже обязательно о ней расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
0: Ваш книжный?
3: Книжный червячок.
2: Книжный червячок. На детском радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Один мальчик был такой неторопливый и такой невнимательный, что пока собирался на улицу, лето-то и закончилось. Надеюсь, у нас вы не такие, ребятки. С вами дядь Саша. Шлю вам маленького солнечного зайчика и большой привет.
0: Лето на детском радио.

0: Радио.
1: Привет, это Кирилл Рассказкин. Между прочим, летом можно устроить настоящий кинотеатр под открытым небом. Экраном может стать стена дачного домика, а зрительным залом – газон. Всем желаю отличного времяпрепровождения и прекрасного настроения.

0: Каждый родитель желает знать,
1: как обеспечить безопасность наших детей в цифровом пространстве. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этой теме помогу я, руководитель группы обучения информационной безопасности в Яндексе Александр Лунев.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
5: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
4: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
6: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
7: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
8: Ты бросил мне вызов!
9: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
7: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
0: Реклама.
10: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте detifm.ru в разделе «Новости».
7: 0+.
11: Кто придумывает имена динозаврам? Ответ в новом июльском «Думай, Kids». Узнайте, как путешествуют бабочки, зачем человеку нужен фосфор, найдите ошибки на дороге и отправляйтесь в новые приключения вместе с героями журнала. Подписывайтесь на сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный пробный номер. 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: В Тихом океане плавают рыбы-современники Наполеона. Одними из самых долгоживущих существ на планете считаются

0: морские окуни. Среди этого вида рыб есть такие, которым по 200 лет. Ученые выяснили, что помогает обитателям Тихого океана так долго жить. Оказалось, за эту особенность отвечает особый набор генов. Эти гены есть и у людей, и они влияют на состояние здоровья человека. Ученые решили их внимательно изучить. Возможно, это поможет увеличить число долгожителей среди людей.
1: А знаете ли вы, что...
0: Стакан молока сильнее 100 овец. Ученые недавно открыли полезное свойство молока. Оно помогает быстро и крепко уснуть. И советуют всем детям перед сном выпивать стакан теплого молока. А все потому, что в этом напитке есть особый белок. Он успокаивает и расслабляет. А заодно лечит больное горло. Особенно если добавить в кружку мед или масло. Впрочем, наши мамы и бабушки и без ученых все это давно знают. Так что пейте, дети, молоко, будете здоровы!
1: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Врачи лечат не только людей и животных, но и деревья! В Ялте пальмам ставят капельницы. Так деревья спасают от вредных насекомых. Бак со специальным раствором размещают на верхушке. Из него жидкость поступает в ствол. Это помогает защитить дерево от пальмового мотылька. Маленький вредитель прячется в стволе, разрушая дерево изнутри. Так что если у пальмы вянут и меняют форму листья, значит дерево заболело. И ему тут же ставят капельницу. Хорошо помогает. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История дядюшки Валенка.
2: Далеко-далеко за городом в одном старом саду росли большие фруктовые деревья. Сад давно зарос сорняком, много лет никто не собирал в нем урожая.
3: Ох-ох!
2: Грустила яблоня.
3: Как жаль, никто не собирает моих яблок. Ах!
2: Вторила вишня, склонив к земле ветви, усыпанные ягодами.
3: Как бы мне хотелось, чтобы из моих ягод сварили вкусное варенье.
4: Ну, чего разболтались? Который год растете без хозяина, а все ждете, что кто-то сюда придет.
2: Послышался хриплый голос из самого дальнего, заросшего колючками и чертополохом угла сада.
3: «Кто это говорит?»
2: – удивленно спросила яблоня.
4: «Да это же я, дядюшка Валенок!»
2: – ответил хриплый голос.
4: «Меня оставили здесь много лет назад. По традиции, зимним вечером в святки незамужние девушки выходили во двор и бросали валенок. Гадали на сужного ряженого. Считалось, куда покажет носок валенка, там живет жених. И меня вот так бросили, чтоб погадать на будущего мужа».
3: «А почему же вы до сих пор лежите тут?» —
2: спросила Груша.
4: «Так меня бросили с такой силой, что я перелетел через соседский забор и попал в самый дальний угол этого сада».
2: С этими словами большой шерстяной валенок наконец выглянул из зарослей сорной травы. Выглядел он не лучшим образом. Войлок изрядно посидел, на голенище виднелась большая дыра.
3: «Не печаль,

0: дорогой дядюшка Валенок. Может быть, кто-то найдет вас и захочет надеть.
1: Участливо взглянув на валенок, сказала яблоня.
2: Раньше был я молод, а теперь старик. Кому я нужен?
1: Нахмурясь, ответил валенок.
2: Я один тут. Пара моя давно потерялась, а в моде сегодня совсем другая обувь. Все хотят носить кожаные сапоги да замшевые ботинки.
3: А ведь говорят, были времена, когда валенки считались показателем достатка,
1: сказала вишня.
3: И стоили дорого, не каждый мог позволить себе их купить.
2: Был такой, да. В разных городах мы звались по-разному. Катанки или чесанки.
1: Начал свой рассказ дядюшка Валенок.
2: Раньше-то нас побольше ценили. Носили и зимой, чтоб спасти ноги от холода, и в теплое время года для лечения и улучшения настроения.
3: Я слышала, сейчас тоже делают валенки.
1: Поддержала разговор вишня.
2: Только делают их на фабриках, а не вручную, как раньше. Я сам-то ручной работы. И элитная модель,
1: ответил дядюшка Валенок.
2: Свалял меня один молодой мастер. Секретный метод создания валенок в его семье передавался из поколения в поколение. Вообще, валенки – древнейшая обувь. Первая пара такой шерстяной обуви была создана, к вашему сведению, 2000 лет назад. Значит, вас сделали из шерсти?
1: Спросил крыжовник.
2: Из овечьей шерсти,
1: продолжал валенок.
2: Трудное это было дело. Сначала мастер стриг овец, собирал шерсть, потом мочил ее и валял. Скатывал слой за слоем на специальных деревянных заготовках, сделанных по форме ноги. Поэтому и зовут меня валенок, от слова «валять». Ой, вот так-то.
1: Тут в дальнем углу сада зашуршала трава. Послышались неторопливые шаги. К фруктовым деревьям подошел седобородый старик.
4: Ну вот.
1: Похлопав по стволу яблони, произнес старик.
4: Теперь этот сад мой. Очищу его от сорняков, и снова он станет красивым.
3: Неужели? У нас появился новый хозяин!
1: Радостно прошептала яблоня.
4: А это что такое?
1: Пробормотал старик, заметив в траве валенок.
4: Знакомая работа! Да, это он! Валенок! Тот самый, что в молодости я свалял одним из первых!
1: Старик поднял валенок и понес к себе в мастерскую.
4: Сейчас я тебя подлатаю, да сделаю тебе пару. Будут мне новые валенки на зиму.
1: Так закончилась эта история. Сад опять начал приносить пользу людям, дарил обильные урожаи фруктов и ягод. А дядюшка Валенок дарил тепло и уют ногам своего хозяина.
5: Сказки из платяного шкафа.
6: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: Лето на детском радио.
1: Прогресс против бандитизма. Еще одна попытка ограбления предотвращена сверхсовременной системой сигнализации. Наконец-то с бандой Стампа покончено. Покончено навсегда.
2: Слыхали? Но они ошибаются.
3: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
0: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
6: Детское радио.

0: были в Лукоморье сказочные герои. Жили не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 9. Буратино.
0: Слыхали историю про Буратино? Деревянный парнишка с носом длинным. Сделал папа Карло себе сыночка, чтоб на старости лет не жить в одиночку. Буратино получился активный мальчишка. Честно сказать, порой даже слишком. В неприятности попадал, папу Карло огорчал. Чтоб от беды уберечь Буратино, планшет купил папа Карло сыну. Забыт Артемон, забыта Мальвина. Дни напролет играет Буратино. Накачал себе игр и ставит рекорды. В друзьях у него теперь орки и лорды.
2: Пора мне героя опять прокачать. Купить ему щит и два острых меча. 3 золотых? Ну что же, держите. Рыцарь теперь в надежной защите.
0: Папа Карло кричит из прихожей.
3: Ужина нет у нас, похоже. Буратино, сынок, я иду в магазин. Дома ты остаешься один. За уроки садись, хватит играть.
2: Да, хорошо, минут через 5.
3: Буратино, пора за уроки засесть.
2: Вот закончу сражение, минут через 6.
0: Папа Карло идет в магазин. Дома в игры остался играть его сын.
2: О, зелье нашел, придающее силу. Поможет оно одолеть мне верзилу. Чтобы волшебный кубок купить, 2 золотых нужно платить. Куплю, и будет мне счастье. Деньги-то не настоящие.
0: С тележкой полной продуктов, сыр, колбаса, много фруктов. Карло к кассе идет, на ленту продукты кладет.
4: Мармелад, шоколад, макароны, яблоки, груши, лимоны, молоко, простокваша, кефир, печенье, ириски, зефир, майонез, горчица, сырок. Так, подводим итог. С вас золотой.
3: Вот карта, держите.
4: Недостаточно средств.
3: Вы что говорите? 5 золотых там точно было.
4: Было, да, наверное, сплыло.
0: Вечер. Карло сам не свой, с сумкой пустою идет домой. Рядом с мостом под раскидистой липой стоят 2 весьма подозрительных типа. Рыжий хвост, зеленый взгляд. А Буратино, говорят.
5: Мяу, вновь Буратино облапошен. Сегодняшний улов роскошен.

0: Далее, щит. В один момент мы заработали 5 монет. Думал, платит понарошку.
1: Обманули крошку.
2: Алиса-лиса и Базилио-кот обманывают наш лесной народ. Для планшета игры создают. В играх на хитрости идут. В играх тех покупки реальные. А дети считают, что они виртуальные. И деньги текут с отцовских счетов звонким ручьем в карман хитрецов. Получилось бы все у кота и Алисы, если бы не премудрая Василиса. Все в Лукоморье к ней обращаются, если подобные истории случаются. И снова мудрая наша девица талантом своим смогла отличиться. Умом пораскинула и поняла, чьих рук, а точнее, чьих лап дела. Обманутых много у нас оказалось. Признаться, я сам проиграть успел малость. Василиса же блог свой записала, в котором подробно все рассказала.
0: В телефоне или компьютере в игры разные играешь? То следи тогда внимательно, где и что ты покупаешь. За игрушечной валютой деньги настоящие скрываются. Думаешь, что платишь баллами, а рубли с родителей снимаются.
2: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует, скоро узнаете. Продолжение следует.
3: Детское радио.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
2: 0+.
3: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
4: «Что под нами, под ногами». Реклама.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
6: Буратино и Щелкунчик,
7: Чиполлино и Аладдин,
6: Колобок и Курочка Ряба,
7: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
6: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
7: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
6: Подробности на сайте muspuppets.ru.
0: Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Птицы учатся по-новому добывать еду. На это обратили внимание канадские биологи. Пернатые освоили нехарактерные для них приемы. Например, научились ловить рыбу на приманку. Птицы бросают в воду хлеб или насекомых, чтобы рыба выплыла на поверхность, и сразу ее хватают. Чайки теперь находят мидий и бросают их на скалы, чтобы расколоть раковину и съесть то, что внутри. Некоторые хищники даже изменили свой рацион и отказались от мяса. Например, гималайский стервятник раньше питался грызунами, а теперь с удовольствием ест сосновые иглы. Биологи считают, что все это из-за глобального потепления. Птицы готовятся к трудным временам и переходят на новые.

0: виды кормов.
1: А знаете ли вы, что...
2: Создан бесконечный блокнот. Страницы здесь не бумажные, а пластиковые, со специальным покрытием. На таких листах можно делать заметки, рисовать, чертить, а потом все просто стирать обычной тряпкой. При этом писать в блокноте можно чем угодно – ручкой, карандашом или маркером. Важную информацию легко сохранить, а может специальное приложение для смартфона. Надо перевести написанное в электронный формат, как картинку или текст. Приложение идет в комплекте с блокнотом. В записной книжке всего 20 листов, но можно докупить еще. Страницы крепятся на магнитах. На выбор есть чистые листы с линовкой или размеченные, как ежедневник. Стоит бесконечный блокнот 2000 рублей. Экономия не только личного бюджета, но и ресурсов планеты.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Произведение искусства можно создавать из чего угодно, даже из мусора. Так поступает американский художник Ноа де Леда. Он берет старые алюминиевые банки, аккуратно руками сминает их, и банки превращаются в удивительной красоты скульптуры. Птиц, цветов и деревьев. Получаются даже ягоды и фрукты. По словам художника, он старается создать нечто уникальное из обычной вещи, которая отслужила свой срок. И вместе с тем привлекает внимание к экологической проблеме в мире. Ведь мусора с каждым годом на планете становится все больше и больше. А тут у него появляется вторая жизнь. Да еще какая! На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: что ж, я сегодня такую маленькую девочку видела. Это у моей тети дочка родилась. Такая крошечная, смешная. Пальчики вот такие, представляешь? Совсем как у куколки. И волосы у нее есть, хоть и немножко. А вот зубов совсем нет.
1: А, так вот где ты пропадала.
0: Да.
1: Как назвали малышку?
0: Полиной. Красивое имя, правда? И мне кажется, очень подходит такой вот малышке.
1: Красивое. А что оно значит?
0: Полина значит маленькая. Ой, а глазки-то у нее голубые, а кожа такая нежная.
1: Погодите, но ведь она скоро вырастет. А звать ее так и будут? Маленькой?
0: Ну, это ничего. Имя-то красивое. Полина. Вот у меня же есть дедушка Паша, а он совсем не маленький.
1: Что-то я тебя не совсем сейчас понял. Дедушку зовут Павел, а не Полина.
0: Ага. А разве ты не знаешь, что имя Полина – это женская версия французского имени Поль?
1: Полина и Поль. Ну да, похоже.
0: А Поль – это вариант имени Павел. Понимаешь теперь?
1: Ого, вот оно в чем дело. Погоди, а бабушка моя, медная кастрюля, рассказывала, как была в доме у старушки Аполлинарии. Так тут тоже сокращенно Полиной называли. Выходит, это другое имя?
0: Ого, дай-ка подумать. Похоже, есть два варианта имени Полина. Один происходит от имени Поль – Павел, а другое от Аполлинарии. И что это за Аполлинария такая?
1: Аполлинария – это значит посвященная богу Аполлону, Вишнюшка.
0: Богу Аполлону. Это же тот, который самый красивый на Олимпе, да? Бог света и покровитель искусства. Неплохо иметь имя, связанное с ним.
1: Да уж, думаю, люди с этим именем бывают очень способны к разным искусствам.
0: Была такая прекрасная оперная певица Полина Виардо, муза писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
1: А я знаю Полину Осипенко. Это наша летчица, герой Советского Союза. Вместе со своими подругами Валентиной Гризодубовой и Мариной Росковой почти 100 лет назад она совершила первый беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. А еще установила 3 мировых рекорда. Летала выше всех. Ну, для своего времени, конечно.
0: Ух ты! А что же с Павлами?
1: Среди них тоже много интересных, известных людей. Например, император Павел I Петрович. Или Павел Сергеевич Строганов, создатель знаменитой Строгановки, где до сих пор учат художников, скульпторов и дизайнеров. Он был коллекционером, а еще помогал представителям мира искусства.
0: Такие люди называются меценаты. Я, кстати, знаю еще одного мецената Павла. Павел Михайлович Третьяков. Он собирал русскую живопись и в итоге основал художественную галерею. Теперь мы называем ее Третьяковской галереей.
1: А знаешь, Веснушка, что лампочки, которые светят теперь в каждом доме, изобрел тоже Павел Яблочков, выдающийся российский изобретатель-электротехник. А еще один изобретатель, Павел Сухой, был выдающимся авиаконструктором. Именно он сконструировал один из лучших в мире военных самолетов, которые назвали Су, сокращенно от фамилии изобретателя.
0: Ну, а мне хочется вспомнить Павла Петровича Бажова, писателя, фольклориста, который собирал уральские сказы, а потом опубликовал сборник под названием «Малахитовая шкатулка».
1: Да, мне больше всего нравится сказ про серебряное копытце. Надо будет сегодня перечитать. А главное, какое замечательное имя и как много прекрасных людей достойно его носило.
2: Что значит «наши имена»?

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама.
6: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru.

0: Plus. Реклама.
1: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо». Чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
3: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: сказки наизнанку. Привет, друзья! Меня зовут Морковка. Не путайте морковки, что растут на грядке, и меня, специального корреспондента детского радио. Это мой псевдоним. Он помогает облегчить общение с разными, иногда прекрасными, иногда опасными персонажами сказочного мира. Ведь каждый выпуск я сую свой любопытный нос в их дела и задаю такие каверзные вопросы, ответы на которые не найдешь на страницах книжек. Сказочные герои делятся секретами своего успеха, популярности, красоты, а также дают советы, полезные в их непростом быту. А сегодня у меня в гостях...
1: Это такой круг, который испекли.
2: Он круглый. Он сбежал от бабушки.
3: Веселый, он умеет прыгать. Он очень вкусный, сделан из теста.
4: Умеет разговаривать, у него есть лицо.
5: Он катился.
6: Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел, он от зайца ушел, от волка и медведя. А от лисы он не ушел, его лиса съела.
7: Еще бабушка с дедушком плакали.
0: Верно, друзья мои. Это известный всем по русской народной сказке «Колобок».
8: Всем мой ароматный хлебный привет.
0: Не буду встречать вас хлебом с солью, а просто скажу, что я вам очень рада. В первую очередь, уважаемый Колобок, расскажите, как вы до нас добрались?
8: В смысле, как я докатился? Да как обычно, уважаемая Морковка. То как мячик подпрыгивал, то как колесико перекатывался. Ну и песни пел с неизменным успехом. И вам спою, если будете на меня так плотоядно, в смысле, хлебоядно смотреть.
0: Ух, извините, я не хотела... Просто от вас так вкусно пахнет свежей выпечкой. И как же зазывно хрустит ваша загорелая корочка.
8: Так, начинается.
0: Еще раз извините. Подобный непрофессионализм для журналиста просто непростителен. Тем более, когда он, корреспондент, то есть я, на работе. Я больше так не буду.
8: Вот это уже другой разговор. Это знаете, как тяжело быть хлебом. Даже вегетарианцы не откажутся впиться зубами в твой теплый бочок.
0: Для тех маленьких слушателей, кто впервые слышит это слово, объясню. Вегетарианец – это человек, который по тем или иным причинам отказывается есть мясо любых животных.
8: Вот-вот. А так как в Колобках мяса нет, от нас никто не отказывается. Ой-ой-ой-ой. Морковка, будьте любезны, помогите мне выбраться из-под стола. Я так взволнован, что нечаянно укатился.
0: Конечно, конечно. Я вас даже отряхну.
8: Как говорится, не поваляешь, не поешь.
0: Просто наш гость такой круглый, что так и норовится скользнуть с идеально гладкой поверхности студийного стола.
8: Потому так и назвали.

0: Али. Кстати, всегда хотела знать, почему колобок? Ведь кол – это единица. Или еще это палка, заточенная с одного конца. Ну, а бок – это бок. Я бы вот лучше назвала вас круглощек. Или голован, потому что у вас все тело – это голова.
1: И еще есть выражение «хлеб всему голова».
0: Так вернемся к вашему имени. Почему оно такое?
1: И да будет вам известно, уважаемая морковка, что старославянский «кол» – корень слова, обозначающий круг. Как, например, в словах «колесо», «кольцо», «колбаса» и так далее.
0: А, вот оно что! Как интересно!
1: Так вот, колобок – это уменьшительно-ласкательное от слова «колоб».
0: Я поняла! То есть колоб-колобок, как мужик-мужичок, шест-шесток, голубь-голубок. Теперь ясно! А что такое колоб?
1: Если вы откроете второй том словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, то прочитаете там, что колоб – это скатанный ком, небольшой круглый хлеб, клёцка из пресного теста. Есть еще схожее слово – колобан.
0: Колобан! Какое смешное слово! А что оно значит?
1: Очень рад вашему неиссякаемому веселью. Колобан – и это толстая круглая лепешка, которую изготавливают в виде хлебного кома, почти шара. Или выпечка, разбухающая до формы шара. Морковка, почему вы на меня так смотрите?
0: А? Ой, простите, это не то, что вы подумали. Дорогие радиослушатели, дело в том, что на колобка невозможно смотреть без умиления. Такое у него симпатичное и румяное все.
1: Ах, вы об этом. Ну, на то я и хлеб, чтобы быть белым да румяным. Хотя и вам могу помочь стать обладательницей такого же милого, гладкого и румяного личика.
0: Как это?
1: Ну, как? Хлебом?
2: Рецепты сказочной красоты.
1: О пользе хлеба знали еще с древних времен. Он содержит очень много витаминов, клетчатки, аминокислот. Кроме того, что он очень вкусный и питательный, его можно использовать для привлекательности. Я научу вас, как использовать хлеб для приготовления косметики для кожи.
0: Ну, я уверена, что наши юные слушатели и так румяные и белые. А вот нашим мамам и бабушкам ваши рецепты могут пригодиться.
1: Из хлеба можно приготовить множество всяких интересных штук. Например, из ржаного хлеба можно сделать скраб для тела.
0: О, это интересно! Скраб обычно применяют для того, чтобы глубоко очистить кожу. Более интенсивно, чем просто мылом или гелем для душа.
1: Совершенно верно! Хлеб нужно высушить, затем раскрошить, к нему добавить 2 ложки морской соли и перемешать. Такого скраба можно сделать много, поскольку он хорошо хранится в плотно закрытой банке.
0: А как им пользоваться? Ведь он получается сухой.
1: Ничего сложного. После душа на влажную кожу нужно нанести наш скраб на все тело и помассировать. После этого оставить на минуту и смыть теплой водой.
0: Все понятно и просто. А это в рецептах очень кстати. Скажите, милый колобок, а есть хлеб – это полезно или все же лучше воздержаться от его употребления?
1: Как я уже говорил, хлеб всему голова. И без него нельзя обходиться молодому растущему организму. Если совсем не употреблять в пищу хлеб, то через какое-то время и настроение у вас испортится, и жизнерадостность исчезнет.
0: Согласна. Съешь булочку, и настроение повышается.
1: Ну, это если только изредка себя побаловать. Батоны и всякая сдоба, хоть и очень вкусные, но производятся из очищенной пшеничной муки. В ней после всех переработок остается мало полезных веществ.
0: А какой же хлеб желательно употреблять в пищу?
1: Цельнозерновой или с отрубями. Такие сорта готовятся из муки грубого помола и содержат полезные клетчатку, витамины и минералы. Если есть такой хлеб, можно долго оставаться здоровым и красивым, как я.
0: Милый колобок, из ваших сахарных уст даже рецепты сказочной красоты звучат невозможно аппетитно. Даже слюнки текут.
2: Сказки наизнанку.
0: Приветствую всех наших постоянных слушателей и тех, кто только что присоединился. С вами я, Морковка, не овощ, полезный для здоровья, а специальный корреспондент детского радио. Сегодня мой собеседник Колобок. Ой, а где же он? Колобок! Колобок!
1: Извините, по привычке укатился.
0: Ах, вы опять перепачкались.
1: Ну, как говорится, что упало у студента, то упало на газетку. Есть еще вариация: что упало, то пропало. Но это для тех случаев, когда меня не успевают догнать и отряхнуть.
0: Я удивляюсь, откуда вы столько поговорок знаете? Это у вас на родине так активно их используют?
1: Это просто я много путешествовал, вот и запомнил.
0: Кстати, о месте вашего рождения. Если верить сказке, то ваша родина называется Сусеки. Ведь именно там вас бабка наскребла.
1: Нет, Сусеки — это просто такой ларь в амбаре. Говоря понятнее, отсек в кладовой для хранения зерна или овощей.
0: Ах, вот оно что. А так сказать... географически, вы к нам откуда прикатились?
1: А что касается исторической родины, могу сообщить, что несколько лет назад желание называться родиной Колобка выразила Ульяновская область. Причиной послужило заявление местного краеведа, что имя мое происходит от слова «колебятка». Так в старину в Поволжье называли остатки теста.
0: Это они, наверное, туристов хотят завлечь побольше.
1: Возможно. Поговаривают даже, что в Ульяновске собираются создать игровой тематический парк по мотивам моей сказки. В нем будет и усадьба Колобка, и колобкодром, и детская площадка.
0: Ого! И все в одном месте. Как удобно.
1: А уже сейчас в Ульяновской области выпускают сувениры в виде расписных колобков. Колебятка-девочка и колебятку-мальчик. Уж не знаю, чем там дело кончится, но слыхал я, что есть идея выдвинуть Колобка в качестве талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляете? Я ж тогда звездой стану!
0: Нет-нет, пожалуйста, и дальше оставайтесь таким же круглым.
1: Ой, держите меня, Морковка, я опять укатываюсь! В этом смысле моему европейскому родственнику, пряничному имбирному человечку, повезло больше. У него есть ножки, ручки, и весь мир не встает у него с ног на голову и обратно во время движения.
0: Давайте я вас положу в тарелочку, вот так вот, чтобы не соскальзывали. А расскажите нам о своих родственниках немножко.
1: С удовольствием, хотя, как говорится, брат-то ты мой, да кушай хлеб свой. Так вот... Сказка обо мне есть и в русском, и украинском фольклоре. Но также похожие персонажи встречаются в сказках многих других народов. Например, американский пряничный человечек или английский Джонни Панчик. Такой же почти сюжет можно найти в скандинавских, немецких, узбекских, татарских сказках.
0: Да, везде и всегда любили вкусную выпечку.
1: Ох, опять недобро вы смотрите на меня. Очень уж... полисии. А между тем, я вам не просто еда.
0: Я понимаю, вы в первую очередь личность.
1: Я серьезно. Хлеб — это не только пища. Это еще и прекрасный материал для творчества.
0: Как это?
1: Обещаю рассказать в обмен на то, что вы пообещаете меня не есть.
0: Слово даю. А то ко мне в гости больше никто не придет.
2: Просто сказочная поделка.
1: Очень многие... включая тебя, Морковка, даже не догадывается о том, что из хлеба можно делать удивительные вещи своими руками. Достаточно знать правильный рецепт приготовления теста.
0: Сложные, наверное?
1: Ну, их существует несколько. Но я поделюсь с вами самым простым рецептом. Нам понадобится хлебный мякиш и немного сахара, который мы добавим в хлеб. Теперь нужно размять его... да так, чтобы сахар полностью растворился.
0: И долго так его месить?
1: Долго, около часа.
0: Что? Час? Да за это время руки устанут.
1: Ну а вы попросите помогать вам сестренку или брата, и вместе веселее будет.
0: А может, просто туда немножко водички добавить?
1: Ни в коем случае. Если вы добавите воду в наше тесто, то при высыхании оно потрескается, и вид у наших сказочных поделок будет уже не тот. Так что не ленитесь, морковка. Разминайте хлеб активно.
0: Да мну я, мну! Чего не сделаешь ради хорошего дела?
1: Ну, а когда...

0: Когда тесто будет готово, тут наступает очередь вашей фантазии. Сделать вы можете все, что угодно. И фигурки людей, и животных, и украшения, и цветы. Затем, когда поделки наши готовы, нужно дать им подсохнуть при комнатной температуре и раскрасить.
1: Даже можно организовать конкурс на лучшую мини-скульптуру где-нибудь в школе или детском саду. Ой, смотрите, смотрите, у меня получился хлебовик. Это такой снеговик, сделанный из трех колобков.
0: А самое приятное то, что такие хлебные фигурки никогда не портятся. Становятся только крепче со временем.
1: Да, это хорошо. И что не портится хорошо. Вот у меня всегда хлеб портится. То намокает, то высыхает.
0: Вы просто не умеете его готовить. В смысле хранить. Вот мне уже столько лет, а я как новенький.
1: Кстати, а сколько вам лет?
0: С гордостью могу сообщить, что впервые историю обо мне напечатали в 1873 году. А до этого сказку рассказывали бабушки своим внучатам в течение многих столетий.
1: Ничего себе! Уж вы не откажите нам, поделитесь секретами, как правильно хранить хлеб.
2: А то как же, расскажу все.
3: Сказочные советы.
1: Вы имеете в виду хлебницу?
0: Ну, конечно. Лучше всего выбрать деревянную хлебницу из березы, либы или ясеня. Что же касается моделей из смолистых пород, сосны, ели, пихты, то есть вероятность, что их запах будет перебивать аромат выпечки. Старайтесь выбирать хлебницу, не очень сильно покрытую лаком, иначе она перестанет пропускать воздух, и хлеб будет быстрее портиться.
1: Столько тонкостей! Вот уж не подумала бы!
0: Вот! Как говорится, береги хлеб для еды, а деньги для беды. Ну, продолжим наш разговор. Хлебницу мы выбрали, но не стоит забывать правильно ее мыть. Делать это нужно не реже одного раза в неделю. Удаляйте все скопившиеся в ней крошки и ломтики, протирая слабым раствором уксуса или соды. И, конечно, после этого нужно наше хранилище высушить хорошенько.
1: Ну, уж об этом-то мы догадались. А я вот держу хлеб в холодильнике, чтобы он дольше продержался. Правильно делаю?
0: А вот и неправильно. Хлебобулочные изделия не следует хранить в темном и сыром месте. Ведь они быстро поглощают влагу и вследствие этого плесневеют.
1: Запомню на будущее.
0: Если вы купили пшеничный или ржаной хлеб, то не стоит хранить их вместе. Потому что белый хлеб может впитать запах черного и потерять свой вкус. Также отдельно нужно хранить баранки, сухари, сушки, иначе они потеряют свою хрупкость.
2: А хлеб, наоборот, быстрее зачерствеет.
0: Чтобы хлеб не засыхал, можно в хлебницу положить кусочек очищенного картофеля или яблока.
1: А есть совет на тот случай, если все же хлеб успел стать черствым?
0: Есть способ его спасти. Для этого оберните буханку чистым влажным полотенцем и оставьте на 5 минут. После этого поместите хлеб в теплую духовку на 15 минут. Вынимайте и наслаждайтесь.
1: Ах, как же аппетитно вы об этом всем говорите.
0: Опять вы на меня смотрите хищными глазами. Как говорится, голодный к уме, хлеб на уме.
3: Сказки наизнанку.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Морковка. Не овощ, полезный для мозгов, а ваш преданный ведущий детского радио, который берет интервью у ваших любимых сказочных персонажей. Сегодня у меня в гостях Колобок. Забавно, наш герой называет песни супероружием, потому что они отвлекают людей и зверей от нестерпимого желания поглотить его. И это так. Колобок очень ароматный и аппетитный. И вы не представляете, каких усилий мне стоит не уподобиться лисе.
0: И не стыдно вам, Морковка?
1: Милый Колобок, пока я еще могу держать себя в руках, очень вас прошу. И ребята... Да и взрослые слушатели наверняка присоединятся к моей просьбе. Поделитесь рецептом себя.
0: Хорошо, но при мне чур не есть.
1: Договорились.
3: Этот сказочный вкус.
0: Ну, начнем по порядку. Как пелось в моей знаменитой песенке «По амбару метен, по сусекам скребен». Это не просто слова. Дело в том,

что колобки пекли не каждый день, а тогда, когда на обычный хлеб не доставало нужных продуктов. Поэтому и использовали остатки разной муки – пшеничной, гречневой, ржаной. И мы с вами так поступим. Возьмем два стакана разных.

0: хоть и не сложно, но делать это нужно вместе с родителями или бабушкой.
1: Обязательно! Но найдется работка и для наших маленьких слушателей. Когда тесто будет замешано, нужно скатать из него множество колобков небольшого размера.
0: Насколько небольшого? Вот так?
1: Ну что это такое, морковка? Ты ж колобков катаешь, а не горох. Побольше теста бери, не жадничай. Всех угостим.
0: Хорошо. Скатали, а что дальше?
1: Ну как же, в печку сожжем.
0: Ну, у нас не печка, а духовка, которую мы разогрели до 200 градусов. Теперь ставим туда наши колобки и через полчаса пробуем, что получилось.
1: Все у нас отлично получилось. Сама погляди.
0: Ой, какой красивый, какой ароматный, какой аппетитный колобок у меня получился. Поставим его на окошко остужаться. А я сейчас вернусь. Принесу только стакан теплого молока. Вот. Так. Ой, а где же он?
1: Ясно где. Укатился. У нас это семейное. И мне тоже пора катиться отсюда.
0: Жаль расставаться с вами. Хотите, я вас провожу, отнесу до ближайшей тропинки. Тем более, что хлеб в пути не тягость.
1: О, вы заговорили, как колобки.
0: С волками жить, по-волчьи быть, или как это у вас говорится?
1: Хлебу хлебово.
0: Интересно. Ну что, пойдем? Как же мне тебя поудобнее взять? А, придумала! Садись ко мне на носок.
1: Ой, лиса, говоришь, глаза хитрющие. До свидания, ребята!
0: Ну вот, укатился. Главное, чтобы его в коридорах нашей студии никто не встретил. А то там такие голодные и хитрющие попадаются, хуже лис. Как говорится, был бы хлеб, а зубы сыщутся. Да что ж такое, заразил меня своими хлебными поговорками. Ну что ж, и мне пора прощаться. До новых встреч, друзья. С вами была Морковка.
2: Сказки наизнанку.

0: фашисты!
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
5: А на накоп

0: Вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ильинскому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Реклама.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
3: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
5: Мама! Папа!
6: Бабушка!
5: Дедушка!
6: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
4: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
7: По воздуху мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
4: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
8: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
8: Кошки любят классическую музыку. Забавный случай прошел в Стамбуле во время концерта классической музыки. Оркестр только начал играть одну из симфоний Бетховена, как на сцену вышла кошка. Зрители не смогли сдержаться, стали смеяться и аплодировать. Уж больно забавно выглядела котейка, величаво ступающая по сцене под музыку великого композитора. А музыканты продолжали играть, как ни в чем не бывало. Дело в том, что в здании концертного зала живут несколько кошек. Их подкармливают и лечат при необходимости. Так что участникам оркестра не привыкать к пушистым гостям на сцене.
4: А знаете ли вы, что...
8: Совы любят украшения! Забавная новость пришла из Великобритании. Сова сорвала свадьбу. Дрессированная сипуха должна была выполнить необычный трюк и принести молодоженам обручальные кольца. Но что-то пошло не так. В самый последний момент птица передумала и улетела с украшениями на крышу здания, в котором проходила свадьба. Выманить ее оттуда не получалось ни уговорами дрессировщика, ни аппетитными кусочками еды. Так что пришлось продолжать праздник без колец. Только через 7 часов сова сменила гнев на милость и вернулась вместе с украшениями.

0: ими обратно. Так что жених и невеста получили свои обручальные кольца.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Дельфины умеют улыбаться. Ученые давно знают, что дельфины – одни из самых умных млекопитающих в мире. Недавно исследователи выяснили, что морские обитатели еще и умеют улыбаться. Делают они это просто – открывают рот, или, как его еще называют, клюв. Так дельфины сообщают сородичам, что хотят поиграть, и у них добрые намерения. Например, когда пинаются или в шутку преследуют друг друга. Другой дельфин также улыбается в ответ, чтобы передать призыв к игре, понял? Давай веселиться! На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Дорогие мамы и папы, пожалуйста, следите, чтобы на столе всегда были свежие овощи. Настоящий праздник вкуса. Наполняют тело энергией и здоровьем.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.

0: феодальная раздробленность.
1: Твердый дал устав мудрый Ярослав сыновьям своим, князьям молодым. Святославу в Чернигове княжить, Переяславлем пусть Всеволод правит. Изяслав старше вас, для него престол княжества Киевского. Вот что князь Ярослав детям сказывал, вместе Русь беречь им наказывал.
0: Но недолго сыновья Ярослава следовали советам отца. Каждый из них мечтал о венце великого князя Киевского. Но непонятно было, как должна передаваться власть. От старшего брата младшему или от отца сыну. Изяслав

0: получив престол в Киеве по старшинству, не обладал ни мудростью Ярослава, ни решительностью Владимира Красносолнышка. Народ был недоволен его правлением. Пользуясь этим, в 1068 году младшие князья пошли войной на старшего. Началась долгая вражда, которую десятилетиями продолжали дети, внуки и правнуки Ярослава. Тем временем южные границы Руси оказались в опасности. Из Азии пришли воинственные половецкие племена. Изгнав печенегов, они заняли степи между Доном и Днепром и стали грабить русские селения. Княжеские раздоры и половецкие набеги разоряли страну. И тогда, в 1097 году, внук Ярослава Владимир Мономах предложил всем ярославичам собраться на съезд в городе Любичи.
1: Половецкие орды быстры, не догнать их ни псам, ни орлам. Да как змеи степные хитры, оттого нынче надо и нам быть кочевников грозных быстрее, пуще ветра и стрел спешить, стать сильнее во всем и хитрее, а иначе их не победить. Пока мы меж собою ссоримся, друг на друга беду кликая, пока мы за престолы боремся, топчет, грабит Русь орда дикая. Так не лучше ли ярославичам жить, как прежде, одной державою, сообща отомстить врагам, да гордиться потом общей славою? Так князья, собравшись, решали вместе Русь от беды спасти. И в том крест святой целовали, клятвы тверже той не найти.
0: Пообещав вместе защищать страну и не нападать друг на друга, ярославичи решили: пусть каждый владеет отчиной своей, то есть землей, доставшейся по наследству от отца. В 1113 году великим князем киевским стал Владимир Мономах. Пока он и его сын Мстислав правили страной, им удавалось сдерживать вражду князей и давать отпор половцам. Но после смерти Мстислава в 1132 году уже ничто не могло остановить ни княжескую междоусобицу, ни набеги кочевников. Особенно жестоко пострадало от обеих этих напастей княжество Киевское.
1: Кто киевской землей владел когда-то, тот Русь звал смело отчиной своей. Была она обильна и богата, обласкана теплом своих степей. А ныне Киев уж не тот. Едва ли узнаешь в нем мать русских городов. Пока князья друг с другом воевали, никто от половцев не защитил его. Дымятся догоревшие селения, и пашни зарастают лебедой. Край брошенный приходит в запустение, сожженный и растоптанный бедой. Здесь жителей останется немного. Есть способ лишь один себя спасти. Бежать из этих мест любой дорогой подальше от предательской степи.
0: Так древняя столица потеряла свое значение. Росли другие города. Богатые, торговые, сильные. Чернигов, Владимир, Суздаль, Новгород. Они стали влиятельнее Киева и не желали ему больше подчиняться. Местные князья, устав бороться за титул великого князя Киевского, стали укреплять собственные земли. Почти в каждом княжестве появилось свое войско, свои деньги, мера длины и веса. И хотя язык, обычаи и вера жителей Древней Руси оставались общими, в XII веке страна раскололась на 15 самостоятельных княжеств.

0: Детское радио.
1: Это я, диджей Алло Алена. И вот вам главное летнее правило. Выключить телефон и включить себя настоящего.

Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 29 июля с 18:30 до 19:00, 1 августа с 12:05 до 12:35. 6+.

0: открыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Реклама.

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Всем привет! Здравствуйте, дорогие ребята и родители. Самое главное сокровище – это семья и друзья. Обнимите прямо сейчас того, кто рядом, и скажите, как сильно вы его любите. А я, Катя Знайкина, обнимаю каждого из вас. Передаю вам свой летний и солнечный привет.

0: Клуб по интересам.
1: Впервые вижу такой красивый дом. Все в цветах. А вот и хозяйка. Здравствуйте.
2: Добрый день. Вы пришли полюбоваться на мои икебаны?
1: Как вы сказали? Икебаны?
2: Да, эти композиции из цветов, веток и листьев называются икебаны. А икебана – само искусство их собирать. Я пытаюсь совершенствоваться в нем уже много лет.
1: Неужели это так сложно – собрать цветы в букет?
2: А что вы называете букетом?
1: Все просто. Нужно сложить вместе 5 или 7.
2: А лучше 15 цветов. Нет, икебана – это совсем другое. Главный ее принцип – изысканная простота. Икебана стремится выявить красоту одного цветка, одной ветки, изгиба листа или стебля. А главное, в процессе создания каждой икебаны самому становиться чуточку мудрее.
1: Как это возможно?
2: Искусство икебаны учит очень важным вещам. Ведь цветы недолговечны. Каждая композиция необыкновенно хрупкая. Нужно успеть налюбоваться этой красотой, насладиться ею и оставить ее в своей душе навсегда.
1: Это действительно очень важный урок.
2: Да. Икебана учит внимательному и бережному отношению ко всему прекрасному.
1: А как возникло это искусство?
2: Существует миф о возникновении икебаны. Давным-давно некий монах вышел в сад после грозы и увидел обломанную ветром ветку сакуры. Он ее поднял, принес в дом, и так ему понравилась эта ветка, что он не мог отвести от нее взгляд. Монах понял, что это и есть символ человеческой жизни. Цветущая ветвь, сорванная ветром, а потом снова продолжающая свою жизнь.
1: Как красиво!
2: Все, что связано с икебаной, очень красиво. Хотя икебана создается из очень простых вещей. Возьмем вот эту ветку, этот цветок. А вот взгляните, какой красивый побег. Очень важно подобрать вазу.
1: Восхитительно! Вы создали чудо буквально на моих глазах.
2: Композиции рождаются, как стихи, стремительно и сразу. Мастера могут вдохновить цветы или время года, настроение, но чаще образ человека, которому они предназначены. Эту композицию я посвящаю вам.
1: Спасибо.
2: Занятия икебаной доступны каждому. Вы сами можете попробовать сделать икебану. Стремитесь увидеть красоту в любом растении. Будьте внимательны, ищите красоту везде, и она обязательно вам откроется.
0: Клуб по интересам.

0: Лето на детском радио.
1: Веснушка, куда ты натащилась только подушек?
2: А я шалаш строю. На улице жарко, а в шалаше свои приключения.
1: А меня возьмешь? Я буду походной грелкой для чая.
2: Ну давай, залезай, грелка.
0: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Друзья, вы слушаете детское радио. Меня зовут Кирилл Раскаскин. Во время каникул нужно не только отдыхать, но и не забывать помогать родителям, бабушкам, дедушкам. Уверен, им будет очень и очень приятно. Ну, согласитесь, добрые поступки делают лето еще теплее.
0: Нет!

время. Всем привет! Я Милана Учайкина. Понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке: «Включи песню Миланы Учайкиной «Не спешу взрослеть».»

0: На море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школу.

0: идеальную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Реклама.
3: Кто придумывает имена динозаврам? Ответ в новом июльском «Думай, Kids». Узнайте, как путешествуют бабочки. Зачем человеку нужен фосфор? Найдите ошибки на дороге и отправляйтесь в новые приключения вместе с героями журнала. Подписывайтесь на сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный пробный номер. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
5: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
4: А еще в Челябинске, Воронеже

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Прочность паутины не у всех пауков одинаковая. Оказывается, на острове Мадагаскар, что расположен у берегов Африки, живет паук, чья паутина прочнее, чем пуленепробиваемый жилет, а длина паучьих нитей с высоту 9-этажного дома. Ученые выяснили, в чем секрет такой суперпрочности. Все дело в особой молекуле, которая делает паутину очень эластичной. То есть она отлично тянется и при этом не рвется. Так что даже супергерой Спайдермен мог бы позавидовать этому мадагаскарскому малышу. Почему малышу? Так ведь по размеру этот паук меньше 50-копеечной монеты.
2: А знаете ли вы, что...
3: Заряжать мобильник скоро можно будет и вообще без зарядного устройства. Российские ученые создали материал, который позволит заряжать гаджеты теплом человеческого тела. Сделали его из нанотрубок, таких малюсеньких трубочек, которые мы глазом разглядеть не можем. Этот материал может превращать тепло в электричество. А электричество – это то, что нужно нашим смартфонам, умным часам и другим гаджетам для зарядки. Так что, если сделать из этого материала чехлы для смартфонов или браслеты от часов, то наше тепло будет превращаться в одну большую батарейку и легко сможет заряжать аккумуляторы наших любимых устройств.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Наши уши слышат не одно и то же. Оказывается, уши у людей работают по-разному. Правое лучше слышит речь, а левое – музыку. Всем известно, что правое и левое полушария головного мозга у человека не одинаковы. Левое полушарие отвечает за аналитическое мышление, то есть считает хорошо. А правое больше связано с творчеством и эмоциями. Вот и уши обрабатывают звуки по-разному, говорят ученые. Правое ухо лучше реагирует на ряд ритмов.

0: ритмичных звуков, человеческую речь, а левая предпочитает что-нибудь творческое. И музыка тут вполне подходит. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Детское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алю Алена. В 6 утра поют птицы, в полдень трещат кузнечики, в полночь ухает сова. Своя музыка для каждого летнего часа.
0: Лето. Лето на Детском радио.

0: Свет в зале драгоценных камней не выключили, но что ты будешь делать? Ап! Ну вот, кажется, готово. Всем привет! А вот и я, музейный Коля.
1: Как это кто?
0: Не знаете, кто такой музейный?
1: Ну, есть домовые, есть вагонные.
0: А я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Сегодня нам в музей новые экспонаты привезли. Только чует мое сердце, опять все напутали. Надо проверить. Так, посмотрим. Мрамор, происхождение Сибири. Ага, все правильно. Бирюза. А, вот тут и ошибка. Бирюза, происхождение Турция. Быть этого не может. Ну никогда бирюзу в Турции не добывали, хотя и называют ее турецким камнем. А почему? Сейчас я вам расскажу. Бирюза, камень нежно-голубого или зеленоватого цвета, ценился во все времена. Впервые его обнаружили на Синайском полуострове, на территории Египта, на границе между Азией и Африкой более 4000 лет назад. Представляете, однажды ученые нашли древнюю египетскую мумию, у которой на руке были надеты 4 золотых браслета с бирюзой. Ну вот в Европу бирюза попала не из Египта, а из Персии, могущественного государства в Азии, которое сейчас называется Иран. Так как бирюзу везли через Турцию, европейцы стали звать ее турецким камнем, хотя в Турции бирюзу никогда не добывали. Само слово «бирюза» происходит от персидского слова «фирузе», что значит «камень счастья». В Древней Персии существовала пугающая легенда, что бирюза – это окаменевшие кости несчастных, которые умерли от неразделенной любви. Считается, что бирюза не только помогает в делах сердечных, но и дарует богатство, и даже помогает всаднику не падать с лошади. В Персии, то есть в Иране, бирюза считается национальным камнем. Именно в этом восточном государстве находится самое известное месторождение бирюзы – Нишапурское, названное так из-за города Нишапур. Интересно, что определить ценность бирюзы можно не по физическим свойствам, например, по цвету, а по происхождению. Иранская бирюза ценится в мире выше всего. А вот оттенок может быть разным – и голубым, и зеленоватым, и даже ярко-синим. Бирюзовый цвет, смесь зеленого и голубого, получил такое название как раз

благодаря этому камню. Цвет натуральной бирюзы зависит от ее возраста, а также от того, сколько в камне содержится разных примесей. К сожалению, месторождений бирюзы осталось не так много. Запасы этого прекрасного камня постепенно истощаются. Помимо Ирана, бирюзу по-прежнему добывают на Синайском полуострове в Египте, а еще в Китае и США. А вот в России месторождений бирюзы почти нет. Зато у нас добывают много других полезных ископаемых. Так что, когда видите в ювелирном магазине бирюзу, знайте, привезли этот камень издалека. Синтетическая бирюза называется неолит. От натурального камня ее отличает цвет. Более яркий и насыщенный, иногда с желтым оттенком. При нагревании такая бирюза не растрескивается, а чернеет. Добывать бирюзу в промышленных масштабах не слишком выгодно. Камень это дорогой, используется только для ювелирных украшений. В США бирюзу добывают на медных рудниках, так сказать, за компанию, с медью. Зато в Иране добыча бирюзы самая масштабная. Там бирюза прячется в вулканической породе в виде небольших прожилок. Их так и называют – бирюзовые жилы. Большой камень найти практически невозможно, хотя в Америке в середине 20 века обнаружили две удивительные находки – бирюзовые глыбы весом 60 и 80 килограммов каждая. Но обычно вес чистой бирюзы редко превышает 50 граммов. Прожилки бирюзы бережно извлекают из породы и отправляют на обработку. Вид огранки, который используется при обработке бирюзы, называется кабошон. При этом камень становится гладким и блестящим. Чтобы придать бирюзе яркость, ее пропитывают специальным клеем. Бирюза – минерал голубого или зелено-голубого цвета. Название означает «камень счастья». Бирюза с темным узором называется «паутинной». Считается национальным камнем Ирана, где до сих пор находится самое крупное месторождение – Нишапурское. Из бирюзы делают ювелирные украшения – кольца, браслеты, серьги и колье. Все на сегодня. Я пошел.

0: Что под нами, под ногами.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
0: Детское радио.
3: Что мы забываем каждый день в школе? Чаще, чем тетрадь или мячи на поле. Это не учебник и не тема урока. Что-то, что важнее электрического тока. Важнее перемены, беготни по коридорам, обедов, перекусов, перемирия после ссоры. Это 100% важнее чего-либо. Мы просто забываем сказать спасибо.

Когда я буду взрослым, мои дети спросят меня: «Папа, а почему нужно говорить спасибо?» А я им отвечу: «Потому что это очень доброе и волшебное слово». А они снова меня спросят: «А кому его нужно говорить?» А я им отвечу: «Всем, кому хочешь, но особенно тем, кто почти каждый день отдает себе частичку себя».

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом.
6: Чуть. Доела. Заманю их в избушку и зажарю.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как обеспечить безопасность наших детей в цифровом пространстве? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этой теме помогу я, руководитель группы обучения информационной безопасности в Яндексе Александр Лунев.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+. В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Царя поглотила жажда власти.
3: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
2: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
4: Ты просто следуй на свет.
3: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
1: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
8: ОГПМ радио, ОГРН, 1177, 46, 79, 24, 55, 55, 55, 55, 55, 55.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.

0: 8495-921-4041.
1: А знаете ли вы, что...
2: Есть такая работа – обнимать медведей.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на Детском радио.

0: Детское радио.
1: Ой, каникулы.
0: Лето на детском радио.
2: Привет вам, мои в бадминтон играющие, из бассейна не вылезающие и арбузы поедающие слушатели детского радио. Причем мамы, папы, бабушки и дедушки это к вам тоже относится. Меня зовут Катя Знайкина, и я считаю, что летом абсолютно все должны отдыхать, веселиться, здорово проводить время. Можно гулять, рвать огурчики с грядки, отправиться в путешествие, купаться в речке тоже можно. Не упускайте ни минуты.

0: Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Воздушный шар придумали в 18 веке братья Монгольфье из Франции. В те времена не было газовых горелок, поэтому воздух в шаре нагревали, сжигая солому. Сначала на воздушных шарах не было пассажиров, не считая, конечно, фиксиков. Без них ни один шар в воздух не поднимешь. К сожалению, имя фиксика, совершившего первый полет, в истории не сохранилось. После фиксиков первыми воздухоплавателями стали животные – баран, петух и утка. И только после того, как эти трое благополучно пролетели целых 4 километра, на воздушных шарах отважились летать люди. А воздушные шары с тех пор еще по-другому называют монгольфьерами.
3: А сейчас фиксипелка!

0: Русское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Теплые ночи летом располагают к прогулкам под звездами. В такие моменты кажется, что мир бесконечно хорош, а он действительно прекрасен.
2: Лето на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Привет-привет, меня зовут Катя Знайкина. Говорят, что чудеса бывают только в сказках, но это не так. Чудо – это когда вы дарите заботу, и она возвращается к вам. Пусть это лето будет самым чудесным, а вы – главные волшебники. Продолжаем.

не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь,

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
2: Включай.
5: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: 0+. Реклама.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
3: Реклама.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний.

0: и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
3: Детское радио.

0: над лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В море живет гигантская луна. В Средиземном море у северного побережья Африки поймали огромную рыбу. Это луна-рыба или рыба-голова. У нее нет плавников на брюшке, а спиной и задние плавники срослись с хвостом. На теле гладкая кожа без чешуи. Это одна из самых тяжелых современных костных рыб. Ее длина больше 3 метров. Каким-то образом она угодила в сеть рыболовецкого судна. Ее доставили к берегу живой. При помощи крана на несколько минут подняли из воды для осмотра. Попытались взвесить, но весы зашкаливали. Такой она оказалась тяжелой. Так что просто измерили, сфотографировали и отпустили в море. Вылавливать этих гигантов запрещено.
1: А знаете ли вы, что...
2: Ученые нашли рыб-математиков. Рыбы-лучники, оказывается, умеют считать. Их еще называют брызгунами. За необычный стиль охоты они подплывают к поверхности и сбивают добычу струей воды в воздухе, а потом съедают. Ученые поместили брызгунов в аквариум и показали им таблички с точками. Если рыба стреляла в табличку, например, с 3 точками, ей давали лакомство. В итоге брызгуны целились только в те мишени, за которые кормили. Можете повторить эксперимент, если у вас есть аквариум.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Рыбы, оказывается, умеют разговаривать. И делают это уже 155 миллионов лет. Ученым было давно известно, что некоторые виды рыб могут издавать звуки. Это понятно даже из их названий. Есть, например, рыба-ворчун, рыба-квакун, поющий сом, морской трубач. А недавно выяснилось, что рыбы отлично понимают друг друга и разговаривают гораздо чаще, чем думали ученые. Болтают, кстати, о дружбе, о любви и о вкусной еде. Или сообщают сородичам, где находятся. В общем, разговоры у рыб такие же, как у людей. Только понять их человек пока не может. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: Расцветы обещают новые возможности, а небо раскрывает палитру розовых и золотых тонов.
1: Лето на детском радио.

0: «Железнодорожный детектив» или «Приключения сыщика Симофорыча». Дело номер 4. Этюд в медных тонах.
1: Да что ж такое? Ну, никак.
2: Шерлок Симофорыч, вам помочь?
1: Да, крышку у телефона снял, а поддеть батарейку не могу. Может, вы, Стрелка Семеновна?
2: Погодите, у меня монетка есть.
1: Толстая, не подцепит.
2: У меня расплющенная, делов-то.
1: Позвольте.
2: Что такое?
1: Стрелка Семеновна, где вы эту монету нашли?
2: Соседка дала. Она в школьном буфете работает. Смотри, говорит, чем расплатились в автомате по продаже яблок.
1: Где-то же ее расплющили. Может быть, даже на железной дороге. Это очень опасные игры. Так, да это же не монетка. Цвет не тот и размер странный. Тут что-то было написано. Все стерлось. Осталось только М, Ола и 15.
2: Может, это испанское слово «привет», то есть «Ола»? М – это...
1: М, Стрелка Семеновна, означает «марш в школу», искать владельца этого предмета. А я в библиотеку.
2: Как найти? Вся школа в этом автомате яблоки и груши берет. Ну, не спрашивает же всех подряд про монетку, не монетку.
3: Стрелка Семеновна, найдите мальчика, ученика первого класса, у которого с собой есть футляр со скрипкой. Скоро буду.
2: Это и есть подозреваемый? А скрипка-то тут при чем? Алло.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Нашли, Стрелка Семеновна?
2: Да, ждет в учительской. Витя?
1: Заболоцкий.
2: Да, но как вы...
1: Привет, Виктор.
4: Здравствуйте.
1: Торопишься?
4: Да, мне еще этюд надо повторить перед уроком.
1: Мы быстро, но сперва вот тебе канифоль.
4: Спасибо, но где вы ее нашли?
1: Нашел? У железной дороги. Там, где ты подкладывал на рельсы папин значок.
2: На рельсы? Категорически нельзя класть никакие предметы. Может случиться страшная авария. Люди бы пострадали, ушибы, порезы, переломы. А ведь в поезде могли ехать твои родственники, друзья. Ты это понимаешь?
4: Понимаю.
2: Родителей твоих могли оштрафовать на очень крупную сумму.
4: Я как-то и не подумал, что это опасно.
1: Вообще играть рядом с железной дорогой крайне опасно.
4: Я сам испугался, когда увидел, во что превратился папин значок. Когда поезд на него наехал, он прямо отлетел и в дерево воткнулся. Но как вы узнали?
2: Да, Шерлок Симофорыч, как вы Витю вычислили?
1: Элементарно. Я выяснил в библиотеке, что из такого металла делают не монеты, а значки. Недалеко от дороги расположены две школы. Одна из них...
2: Музыкальная школа номер 15. Ой, так вот что значит эти таинственные стертые М, Ола и 15 на этом медном кругляше.
1: Предположил я, прошел вдоль путей и обнаружил коробочку с канифолью. Канифоль нужна, чтобы натирать смычок. Вряд ли тот, кто потерял, нес в футляре виолончель или контрабас. Значит, скрипка. Отсюда вывод. Скрипач. Осталось выяснить, кому вручались такие значки и чьи дети учатся играть на скрипке.
2: Гениально, шеф. Просто этюд в медных тонах.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
5: Продолжение следует.

0: Лето на детском радио.
1: Приветствую всех, я Катя Знайкина. Ребят, никогда не бойтесь ошибок, именно они помогают нам расти. Если что-то не получилось сегодня, завтра обязательно получится. Стоит только поверить в себя.

0: песен на детском радио.
1: 104, 20, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12. Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка. Вот

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио земля. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: включи гимн детского радио.
1: И не выключай.
0: 0+. Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Реклама.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
8: Буратино и Щелкунчик.
9: Чиполлино и Аладдин.
8: Колобок и Курочка Ряба.
9: Мы дадим.

0: царевна лягушка.
1: Волк и семеро козлят ждут вас.
0: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
1: Подробности на сайте muspuppets.ru.
2: Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Бывает дождь из игуан.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, это я, дядя Саша. Желаю всем добра. Друзья, детское радио, как всегда, с вами в этот замечательный летний день. Сейчас так хорошо, а будет еще лучше.

0: пока. Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Ромка, пойдем черепашек-ниндзя играть. У меня бандана оранжевая есть, дам поносить. Будешь похож на Микеланджело.
3: Груздев, на какого Микеланджело? На черепашку-ниндзя или на великого художника? Ты хоть знаешь про него?
2: Морковкин, хорош умничать. Сам ты про него много знаешь.
3: Микеланджело был великим скульптором и художником.
2: А правда, больше ничего я про него и не знаю.
3: Ты вот что, Груздев, иди себе куда шел, мне тут кое-что выяснить надо.
2: Старинные часы, время назад.
3: Ух, и ничего себе, как высоко! Даже страшно вниз смотреть. Так, спокойствие и только спокойствие. И я на лесах, под потолком в старинном соборе. Рядом дяденька с кисточкой. Здравствуйте, я Рома Морковкин. А вы художник Микеланджело?
4: Микеланджело де Франческо де Нери, де Миниато дель Сера и Лодовико де Леонардо де Бонаротти Симони собственной персоной. Ты, мой новый подмастерье, смешай мне краски да поживей.
3: Ой, какое длинное имя. Можно я вас просто дяденька Микеланджело называть буду? Тут понимаете, какое дело? Я не подмастерье вовсе, и краски смешивать не умею. Я как бы искусством интересуюсь. А что вы тут рисуете?
4: Ну что ж, мой юный почитатель искусства, пожалуй, я тебя просвещу немного, тем более, что устал я преизрядно. Шея затекла, руки занемели, и небольшой отдых мне не помешает. Перед тобой свод Сикстинской капеллы, папской часовни в Ватикане. Эту роспись заказал мне папа Юлий II. Четвертый год тружусь над фресками.
3: Так долго? А что такое фрески? Это вы так роспись потолка называете?
4: Для ценителя искусства ты весьма мало осведомлен, юноша. Фреска – это живопись водяными красками по сырой штукатурке. Работать можно в короткие десятки минут, пока раствор еще не схватился и свободно впитывает краску. Писать надо легко и свободно. Как только ход кисти теряет плавность, краска перестает впитываться, а как бы намазывается. Тогда надо заканчивать работу, ведь краски уже не закрепятся.
3: Это же очень трудно. Получается, что если вы ошибетесь, то переделать ничего нельзя будет.
4: Меня трудности не страшат. Если что-то не так пойдет, то штукатурку с росписью надо снимать и все начинать заново. А для того, чтобы избежать ошибок, я делаю эскизы, предварительные рисунки на картоне. Зато фреска – одно из самых долговечных техник. При высыхании на штукатурке образуется тончайшая прозрачная пленка, закрепляющая краски на долгие столетия.
3: А почему вы работаете без помощников? С ними же намного быстрее. Набрали бы бригаду. Раз, два и управились.
4: Бригаду? Какое-то новое слово, я его не знаю. Поначалу я пригласил мастеров живописи из Флоренции и предложил им написать что-нибудь в качестве образца. Но их творения были очень далеки от задуманного, поэтому я их выгнал, а потом сбил расписанную ими штукатурку и приступил к работе самостоятельно. Запомни, Рома Морковкин, если хочешь сделать что-нибудь хорошо, то никому свою работу не доверяй, сам ее исполняй.
3: А подмастерье вам только краски смешивает, или вы ему и порисовать немного даете?
4: Ты меня, мой юный друг Морковкин, поражаешь беспрестанно. Если я именитым художникам не доверил эту работу, то как я могу несмышленому юнцу ее поручить?
3: А сами вы, дяденька Микеланджело, долго живописи учились?
4: Да, пожалуй, и сейчас еще учусь. Тайны мастерства безграничный. Мне было 13 лет, когда я пошел в школу живописи, а через год перешел в школу ваяния, созданную под покровительством герцога Медичи.
3: Я в музее видел копию вашей скульптуры. Она Давид называется, кажется.
2: Такой парень здоровый, почти как качок из тренажерного зала.
4: Но ты атлетов имеешь в виду? Физическая красота, воплощенная в человеческом теле, является земным проявлением красоты духовной. А скульптура – это освобождение фигуры, заключенной в мраморе.
3: Ну, не буду вас от работы отвлекать.
2: Старинные часы. Время вперед!
1: Ну что, Марковкин, пошли играть? Микеланджело тебя больше не интересует?
2: Наоборот! Он, знаешь, какой трудолюбивый был. Я решил про него доклад в школе сделать. Пошел готовить.
1: Брось! Скачай Шазанета.
2: Запомни, Груздев, если хочешь сделать что-то хорошо, то никому свою работу не доверяй и сам ее исполняй.
1: Как Марковкин в историю влип.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Ребята, у вас наверняка много друзей. Ну а почему бы не устроить настоящую летнюю дискотеку под любимые песни или даже записать на видео какой-нибудь танец? Уверен, получится очень здорово, а главное — весело.
2: Лето на детском радио.

0: радио.
1: Привет-привет, с вами я, почтальон дядя Саша. Детское радио в этот замечательный день дарит всем хорошее настроение. Как говорила сова из сказки про Винни-Пуха, абсолютно безвозмездно, то есть даром.

Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубная?

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама.
6: Продал дрель.
3: Пинг.
6: Купил колыбель.
3: Пунг.
7: Продала пинетки.
3: Пинг.
7: Купила ракетки.
3: Пунг.
6: Продал удочку.
8: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
9: Покупай безопасно.
3: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
5: Реклама.
11: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
12: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Утренняя зарядка полезна для мышц. Главное слово «утреннее». Американские ученые выяснили, что время суток серьезно влияет на результат занятий спортом. Такие выводы специалисты сделали, понаблюдав за мышами. За состоянием и поведением грызунов следили утром, днем и вечером. Оказалось, что именно утренние нагрузки стимулируют обмен веществ, то есть насыщают клетки большим количеством кислорода и делают мышцы крепкими. Во время вечерних тренировок грызуны становились более выносливыми. Так мышиные мышцы помогли сделать вывод. Хотите быть крепким и сильным? Утром на зарядку, вечером на тренировку.
3: А знаете ли вы, что...
4: И бабушка может стать рекордсменом. Американская пенсионерка Шерри Мобли установила мировой рекорд по поднятию тяжестей в своей возрастной категории. Она подняла 138 килограммов. Конечно, она не тащила тяжелые сумки из магазина. Такой вес пенсионерка осилила на соревнованиях по пауэрлифтингу. Это вид спорта, в котором спортсмены поднимают очень тяжелые штанги. Сейчас Мэри 69 лет. Она начала тренироваться в возрасте 60 лет. Пришла в тренажерный зал, чтобы бороться с болезнью костей. Ей так понравилось заниматься с тяжелыми спортивными снарядами, что она поставила себе цель – побить как можно больше мировых рекордов. И у нее это получилось. Посетители тренажерного зала дали ей прозвище «Бабуля Халк» в честь суперсильного героя комиксов.
3: Ужасно интересно.
0: Я то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Когда-то на Земле жили гигантские кошки. Ученые нашли самую большую кошку в истории. Ее вес составлял почти 2 тонны. А питалась она слонами. Скелет доисторического зверя, семейство кошачьих, нашли в Африке. Новый вид назвали Симба Кубва Кутока Африка, что в переводе с языка суахили означает «большой лев из Африки». Жила эта кошечка около 23 миллионов лет назад. Судя по размерам скелета, в высоту она достигала 1 метра 20 сантиметров. В длину была больше белого медведя. Ее клыки были размером с детскую ладонь. Предполагаю, что такие кошки вымерли потому, что никто им не отважился за ушком почесать. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь.

0: В одной из квартир этого высотного дома вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
1: Как солнышко встает, так сердце Тихона поет. Солнце способно вдохновить на то, чтобы дом обновить. Выкину-ка старый хлам, жить уютней станет нам.
2: Ты что делаешь, Тихон? Что опять затеял? Вот зловредный-то какой!
1: Рыжик, ты чего обзываешься? А ведь другом еще называешься. Мне сейчас стало обидно, а тебе должно быть стыдно.
2: Ну а как же еще тебя называть? Ты же старые батарейки просто так в мусорное ведро кинул.
1: Ну и что ж в этом такого? Что в них такого другого? Чем батарейки таким отличаются, что ты со мной так грубо общаешься?
2: Ты только представь, Тихон. Одна небольшая батарейка, например, из пульта от телевизора, способна загрязнить около 20 квадратных метров земли вокруг.
1: Подумаешь, 20. Чего пугаться?
2: Тихон, ну что ты говоришь такое? 20 квадратных метров – это почти половина нашей квартиры. А в лесу на такой территории растет несколько больших деревьев, десяток крупных кустов, живет пара ежей, белок. А сколько хороших мышек может там поселиться? Ты только представь!
1: Мышек и других лесных обитателей от мусора надо защищать обязательно. Про батарейки не знал, не сообразил. Спасибо, что ты меня, Рыжик, предупредил.
2: У использованной батарейки разрушается оболочка, и через нее начинают выходить наружу опасные вещества, тяжелые металлы. Сначала они попадают в землю, потом просачиваются глубже и уже начинают отравлять подземные воды.
1: Это же плохо! Недалеко до беды, когда нету чистой воды.
2: В современном мире все очищают: воду, воздух, почву. Поэтому использованные батарейки нужно собирать и сдавать в отдельные пункты приема.
1: Хорошо, Рыжик, что ты рассказал. Я ведь об этом не знал. А еще правила есть? Что еще при сборе мусора учесть?
2: Когда-то давно дети всей школой собирали макулатуру.
1: Может, они собирали скульптуру? Из глины лепили большую фигуру? Вот только куда и зачем сдавать? Этого мне совсем не понять.
2: Нет, не скульптура, а макулатура, Тихон. Это старые тетради, газеты, коробки и прочие бумажные ненужности.
1: Это какой-то, прости меня, бред. Какой же от старой бумаги вред?
2: Не вред, а польза. Из старой бумаги можно сделать новую. Она будет уже не такой белой и гладкой, но не менее полезной. Из нее может получиться, например, картон.
1: И в чем нам поможет он?
2: Ну какой же ты непонятливый, Тихон. Благодаря этому можно сохранить деревья. Ты ведь знаешь, что бумага из дерева делается, надеюсь?
1: Как же, знает об этом гном. С бумагой гном с детства знаком. Вырезал снежинки, рисовал картинки. Так, а есть ли еще совет? Про мусорный, так сказать, этикет.
2: Конечно, есть. Нельзя просто так выбрасывать лампочки.
1: Точно, лампа штука опасная. Это гном знает прекрасно. хватит и одной штуки, чтобы порезать осколками руки.
2: И к тому же в современных лампочках тоже есть опасные вещества. Ртуть, как и в градусниках для измерения температуры. Если это вещество разольется, для его сбора приезжают люди в защитных костюмах. Страшно! Кроме этого, я бы не стал просто так выбрасывать таблетки и любые просроченные лекарства.
1: Докторам-то виднее, что полезнее, а что вреднее. Ладно, понятно, что, как и к чему. Сортируем мусор теперь по уму. Начнем, пожалуй, с обуви старой. Мусор идет сразу пара.
2: Ты что, Тихон? Это же сапоги моего прапрапрадедушки, знаменитого кота в сапогах.
1: Ну не расстраивайся, рыжик, и не грусти. Глупого гнома, коль можешь, прости. Подарю тебе свои сапоги, что достались в подарок от бабы Яги.
0: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+. Реклама.
2: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
3: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 14. Ловец молний.
4: Грохот, что раздался снаружи, насторожил меня. Что ждет меня там, за стенками моей машины времени, нашего маленького лабораторного холодильничка? Ты ученый, Крутилкин, ты ученый! А это значит, что ради науки ты преодолеешь любые опасности! Сказал я себе и открыл дверцу. И тут же закрыл, когда крупные холодные капли дождя застучали по моей голове.

0: «Соберись, соберись!» — сказал я себе. «Дождь, даже ливень не остановят истинного искателя истины, ибо поиск истины воистину важнее любых, даже самых холодных капель, попавших за шиворот». Глубоко вздохнув, я открыл дверцу и вышел из холодильничка. Это была крыша какого-то сооружения. И надо заметить, крыша эта была весьма скользкая и крутая. По краю крыши были установлены перила. Надо идти, держась за перила. Может, и найду где-то выход и смогу спуститься вниз. Дождь лил, как из ведра. Его холодные капли струйками заползали мне за шиворот. Аккуратно ступая, я успел сделать лишь пару шагов, как вдруг...
1: «Аккуратнее, аккуратнее, сударь, держитесь крепче. Перун стрелы на землю пускает. Чуть еще пройдете, и будет маленькая дверца. Вам лучше спрятаться в башне. Вы железный, и стрелы Перуна в вас нацелены будут, если крышу не покинете. И еще вам бы спрятать ваш этот странный белый ящик, из которого вы только что вылезли. Он ведь тоже металлический».
0: «Кто это говорит? Что это за башня? Какой такой Перун?» — только и успел сказать я, как... Сильнейшая вспышка и жуткий грохот не дали мне расслышать ответ. Разряд молнии, яркий белый зигзаг, ударил с неба прямо в верхушку крыши, где, как я успел заметить в этой белой вспышке, находился шар с торчащими из него острыми шипами. А потом произошло то, что дало мне ответ на вопрос, где я и в какое время забросила меня моя сломанная машина времени. Голос вновь заговорил.
1: «Не бойтесь, Перуна, стрел сверкающих. Их белый огонь нас больше не карающий. Пройдут по мне и в землю уйдут. Стрелы Перуна больше вред не несут».
0: «Перун! Ну, конечно, Перун и его стрелы, уходящие в землю. Сосиску мне! Сосиску!»
2: Место встречи было изменить нельзя. Я точно знал, где ждет меня сообщение от Крутилкина. Наш маленький лабораторный холодильничек, моя исправная машина времени, хранила в себе тайну, которую мне предстояло разгадать. Я открыл дверцу. Сосиску я увидел сразу, только не целую, а лишь половинку. Она была вставлена в прутья решетки холодильника и слегка наклонена. Ясно, что Крутилкин наклонил сосиску специально. Похоже на наклонную башенку. Мысль интересная. Я стал всматриваться в сосиску. На ее кончике было вырезано солнышко с отходящими от него лучами. И в эти лучи был направлен зигзаг. Башня, солнце с лучами и... зигзаг. Да. Что бы это значило? Может, так называется башня — солнечный зигзаг? Или, может, зигзагное солнце? Нет. Что-то тут не так. Ха! Ну точно! Зигзаг! Так иногда изображают молнию. Молния бьет в солнце с лучами, которые находятся на вершине наклонной башни. Ха! Загадка решена! Осталось только ввести год на табло моего холодильничка, моей исправной машины времени. 1725. В центре крыши стоял Крутилкин и, задрав голову, смотрел на шар солнца с лучами-шипами, торчащий из самой верхушки крыши.

0: Именно так. Стоит она в поселке Невьянский завод Верхотурского уезда Сибирской губернии.
1: Крутилкин, я тут.
2: Привет, Вертелкин. О, я никогда не сомневался в твоей догадливости. Перед тобой первый в истории человечества молниеотвод.
1: Знаю, догадался. По указу русского царя Петра I построили на Урале в этих краях чугуноплавильный и железноделательный завод. И вокруг него вырос город Невьянск. Сейчас это Свердловская область. Ну, то есть, как сейчас? В будущем, в которое мы с тобой, Крутилкин, надеюсь, вернемся как-нибудь вместе.
2: Обязательно вернемся. А пока спускаемся внутрь башни в особую слуховую комнату. Она необычная. Говоришь в одной стороне шепотом, а слышно в другой, как будто громко говоришь.
1: Невьянская башня знаменита своими курантами часами и еще тем, что из-за строительной ошибки она наклонилась.
0: Ну да, наклонена башня моя. Но самое интересное в ней – это я. Шар солнца с лучами и шипами. Ловец стрел перуновых.
2: Молний, по-нашему.
0: Ну да, молний. Установлен на крыше специально. Если стрела попала – бабах, бубух!
1: Раньше говорили «громоотвод», а теперь правильно говорить «молниеотвод». Ну, то есть, если перун стрелой, то есть молнией в вас попал, то...
0: Молния бьет в меня и по металлу, что есть в моей конструкции, и... уходит в землю. Все целы и невредимы.
2: Официально считается, что создателем молниеотвода является американский ученый Бенджамин Франклин.
1: Наш Михаил Ломоносов сделал молниеотвод через год после американца.
2: А вот этот шар солнца с лучами-шпилями, что стрелы перуна притягивает, да в землю их направляет.
1: Молниеотвод по-современному.
2: Был придуман в России почти на 30 лет раньше американского.
3: Пусть льет дождь, пусть гремит гром, пусть молнии сверкают. Мне стрелы

0: Сакусаки!
1: Вертелкин! Вертелкин, ты что делаешь? Ты зачем эту железную штуковину к моему холодильнику прикручиваешь?
2: Ты же ученый, Крутилкин!
1: Ну да.
2: Значит, знать должен. Чтобы назад в будущее вернуться, энергия молнии нужна. Залезай быстрее!
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
5: Детское радио.
6: Детское радио.
3: Детское радио.

0: радио.
1: Так что, неплохо. Познакомьтесь, три кота.
2: Три кота.
1: Три кота и три хвоста.
2: Три хвоста.

0: Неплохо.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
2: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
1: И все.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Продал дрель.
4: Пинг.
6: Купил колыбель.
4: Пуньк.
7: Продала пинетки.
4: Пинг.
7: Купила ракетки.
8: Пуньк. Продал удочку.
9: Купил удочку.
4: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
7: Вебери сейл.
10: Продавай без комиссии.
4: Пинг.
10: Покупай безопасно.
4: Пуньк.
5: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина.
3: Реклама.
11: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что
1: язык младенцев теперь будет понятен родителям?
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
1: Я то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Физики из Голландии создали идеальный шоколад. Он привлекательно блестит, приятно хрустит при укусе и тает во рту. Все это делает его особенно вкусным. Сначала ученые провели серию тестов. Их участники целыми днями сидели и хрумкали шоколадки. Затем исследователи распечатали на 3D-принтере шоколад с разной структурой и выяснили, что лучше всего хрустят во рту конфеты спиральной формы. Странно, что никто раньше об этом не знал. Теперь будем ждать, когда ученые выведут формулу идеального мороженого.
1: А знаете ли вы, что...
2: Школьную тетрадь можно сделать самостоятельно из опавших листьев. Семиклассницы из Красноярска Полина Огородникова и Александра Кибасова научились делать бумагу из опавших листьев. Сначала они замачивают листья в воде, затем измельчают их блендером и варят. В полученную массу добавляют крахмал, клей и осветлитель, чтобы бумага стала более прочной, гладкой и светлой. Затем выливают жидкость на металлическую сетку, на которой оседает тонкий слой, будущий лист бумаги. Его накрывают тканью, переворачивают, просушивают утюгом, и бумага готова. Оказывается, все очень просто. Главное, чтобы под рукой всегда были листья.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Самый прочный велосипед делают вовсе не из железа. Изобретатели из Омска собрали велосипед из переработанных пластиковых бутылок. Он стоит намного дешевле своего железного собрата и превосходит его по прочности. Рама не гнется при ударе, не подвержена сколам, не говоря уже о ржавчине, и с нее не слетает краска. Такой велосипед можно потом отдать младшим братьям и сестрам и даже передать по наследству внукам и правнукам. Ведь пластик, как известно, остается целым и невредимым сотни лет. Так что прослужит такой эко-велосипед очень-очень долго. Надо только колеса менять. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: поживаешь, дружище? Ох,
1: скучновато одному.
2: Ах, как чудесно! Как чудесно! Как замечательно! Что я ничей? Да-да, ничей! Совсем ничей! Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
0: Бедняга! Каждый должен быть кому-то нужен.
2: Мне слушать старших, слушать.

0: 行，行，黑暗弟弟，可不要弄死你。
1: Ну вот, малыш, я тебя привел к моему лучшему другу. Он будет о тебе заботиться.
0: Ваф! Здравствуйте. Теперь я буду ваш.
2: Ваф!
0: И жить буду здесь насовсем.
2: Ваф! Насовсем. Ваф!
0: Ах, как чудесно! Как чудесно! Как замечательно! Что у меня, так у меня много друзей.
1: Каждый должен быть кому-то нужен. Без этого нельзя.
0: Я буду умным, буду вежливым, старательным. Тогда никто не скажет мне, что я ничей.

0: Веселые. Веселые истории.
1: Буря мглою.
2: А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой.
3: Молодец, Семенов, отлично, садись.
4: Ну ты, Семенов, даешь. Как это все выучил?
2: Система есть, секретная.
4: Выкладывай, а то математику не дам списать.
2: Да все просто. Про гипноз слышал? Тут типа того. Учишь во сне.
4: Это как? Во сне?
2: Записываешь стих на диктофон, потом включаешь запись и засыпаешь. Проснулся? Опа, ты все выучил. Стих тебе на подкорочку переписался.
4: Круто! Ленка, иди сюда. Поможешь брату?
5: Чего надо?
4: Не стих Пушкина надо выучить. По новой системе. Я буду спать, а ты мне его вслух читай. Стих у меня сам и заучится.
5: А ты мне за это что?
4: А я за это маме не скажу, что ты вчера ее помаду брала.
5: Ладно.
4: Так, подушечку под голову, глаза закрыть. Начинай.
5: Буря мглой небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Полная ерунда. Он дрыхнет, а я ему читай. Пойду лучше телевизор посмотрю.
6: И в завершении нашего выпуска, как обычно, о погоде на завтра. Ураганный ветер обрушился сегодня на берега Флориды.
3: Итак, к доске у нас пойдет... Давай, Чернов, раз ты сам руку тянешь.
4: Пушкин. Зимний вечер. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Ураганный ветер обрушился сегодня на берега Флориды.
3: Не поняла, Чернов.
4: Простите, Анастасия Степановна, я сейчас... Только сосредоточусь. То покровля обветшалый вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит.
7: Открывай, Петровна, принимай гостей.
4: У нас в гостях Игорь Николаев и Наташа Королева.
7: Подсолнухи, осколки солнечного дня. Добавляем 2 ложечки подсолнечного масла и маринуем 3 часа.
4: Если через 3 часа больной не почувствовал себя лучше, поставьте ему клизму.
3: Ты уверен, Чернов, что все это Пушкин?
4: Я учил, Анастасия Степановна, честно учил, по новой системе учил. Ладно, Ленка, посмотришь ты у меня еще телевизор.
0: Веселый.

0: веселые истории.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
0: Детское радио.
3: Что на свете кашу есть не стану.
4: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак

0: Христофор Бонифатич, вам международное.
1: Энландский клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате. Лом, хотите изучить навигацию на отлично?
2: Хочу!
1: Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Телеграфируйте. Капитан Врунгель согласен.
3: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И, признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья.

0: Любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио.
0: Песня о главном.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
4: От создателей Зверополис и Ледниковый период.
5: Ты бросил мне вызов!
6: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
4: Храбрый Давид. Уже в кино. 6+.
0: Реклама.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
10: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
11: Слушаю.
12: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
12: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
12: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
13: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГР
14: 17-77-46-74-55. Город Москва, 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы, что...
16: Есть такая работа – обнимать медведей.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: ребята! С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «ХРУМ» – хитрейшее расследование умнейших мыслителей. Мой помощник – юный детектив Макс.
1: Привет, ребята!
0: И начальник сказочной полиции Добрыня.
2: Всем моя богатырская здравия желаю! Я хоть и начальник, но

0: тоже сыщик. И по службе, и по призванию.
1: Вы же знаете, ребята, что мы с Максом и Добрыней успешно распутываем самые загадочные сказочные происшествия. И все потому, что мыслим логически.
0: Не знаете, что такое логика? Сейчас расскажу. Слово это древнегреческое и означает «наука о правильном мышлении» или «способность к рассуждению».
2: Как то, чем мы занимаемся в наших расследованиях.
0: Чтобы стать настоящим сыщиком, надо уметь мыслить логически.
1: А развивать логику или логическое мышление и мне, и Максу, и Добрыне помогают загадки, ребусы и головоломки.
0: Да, я их знаю великое множество. Вот, например, А и Б.
1: Подожди, Добрыня, у тебя еще будет сегодня возможность представить ребятам свою головоломку.
2: И у меня, потому что каждый из нас подготовил для ребят свою.
1: Так что, уважаемые ребята, включайте логику и попробуйте ответить на наши вопросы. Они не такие уж сложные.
0: Почему-то не сложные. Я вот как раз сложную головоломку приготовил.
2: И я тоже очень непростую.
1: Хорошо. После того, как я и мои коллеги Макс и Добрыня зададим свои сложные вопросы, у вас будет 20 секунд для того, чтобы подумать и найти верный ответ.
0: А вы наши головоломки запоминайте, будущие юные сыщики. Пригодятся. Потом друзьям в детском саду или в школе загадайте.
1: Вот вам наша первая головоломка. Слушайте внимательно.
3: Хрум!
4: Головоломка.
2: С Марией Петровной. На летних каникулах я отдыхал на даче у бабушки. Красота! 3 месяца катался на велике, плавал, загорал, ягоды ел. Однажды мы с друзьями даже устроили футбольный турнир. А еще построили шалаш у реки на опушке леса. И рассказывали там друг другу по вечерам страшные истории. Естественно, я помогал бабушке по хозяйству. Поливал грядки и собирал урожай. Огурцов в этом году было видимо-невидимо. А вот яблоки толком не попробовал. Год не яблочный, но немного все же выросло. В середине лета яблоки начали краснеть. На самой маленькой яблоне на нашем участке было всего 8 яблок. 3 красных и 5 зеленых. В конце августа, проходя мимо этой маленькой яблони, я заметил, что покраснели еще 2 яблока.
4: Вопрос.
2: Сколько же стало яблок на нашей самой маленькой яблоньке?
5: Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай.
6: Ку-ку! Сообразил?
1: Отличная головоломка, Максим.
0: А я знаю ответ. На яблоне висит...
1: Добрыня, имей терпение. Это же не твоя головоломка. Рассказывай, Макс.
4: Ответ!
2: Все просто. Если вначале на яблоне висело 3 красных яблока и 5 зеленых, значит, всего висело 8 яблок. Потом покраснели 2 яблока. Это значит, что покраснели те, что раньше были зелеными. Как висело 8 яблок, так осталось висеть 8. Поменялся только их цвет.
4: Хрум!
3: Хрум!
4: Хрум!
2: Головоломка!
4: Головоломка!
2: С Марией Петровной!
1: Добрыня, теперь твоя головоломка. Ты готов?
0: Всегда готов, Марья Петровна. Как-то раз на базаре встретил я крота. Того самого из сказки Андерсена «Дюймовочка». Всем он известен своей скупостью и жадностью. Желанием торговаться, до последнего медика. Вот и в тот раз крот все спорил и спорил с торговцем, пытаясь сбить цену на товар. Вокруг них собралась большая толпа. Всем было интересно, чем же закончится этот спор. Торговец не хотел уступать кроту. И так разошелся, что закричал: «Да я лучше выброшу весь свой товар, чем продам его такому... скупому кроту».
2: И что же крот?
0: Этот жадина Макс только ухмыльнулся. Да и говорит: «Никто никогда не бросает ничего нужного». «А вот и нет!» — закричал кто-то из толпы. Народ расступился, и к прилавку, где стояли спорщики, раскачивающейся походкой подошел мужичок. «Никто никогда не бросает ничего нужного, говоришь?» — сказал он кроту и продолжил: «А что же тогда я бросаю, когда мне нужно, и поднимаю, когда становится не нужно?»
4: Вопрос.
0: Кто был тот мужичок и о чем он говорил?
6: Тик-так, звук.

0: Да, задал ты ребятам задачку, Добрыня.
1: Даже я не могу понять, о чем эта головоломка?
0: Чтобы найти правильный ответ, нужно было внимательно слушать все, что говорил Добрыня. Ты же обратил внимание на...
2: Нет, нет, Марья Петровна, никаких подсказок. Ребята должны были сами догадаться, я уверен, они догадались. Сначала надо было обратить внимание на маленькую деталь.
1: На то, что мужичок шел слегка раскачивающейся походкой?
2: Верно, Макс. Так ходят моряки. Мужичок был капитаном. А бросает он нужное, когда бросает якорь. И когда якорь становится ненужным, то он его поднимает.
1: Ух, здорово! В школе одноклассникам загадаю. Точно никто не отгадает.
3: Хрум! Хрум!
1: С Марией Петровной.
0: С вами глава агентства ХРУМ Мария Петровна,
2: сыщик Макс
1: и начальник сказочной полиции Добрыня.
0: Надеюсь, загадки моих коллег не вызвали у вас трудности, ребята?
1: Уверен, не вызвали. А вот я не сразу Добрынину головоломку разгадал.
2: Да, непростой она оказалась. Ну, Мария Петровна, теперь ваш черед. Загадывайте.
0: Хорошо. Всем известно, что из картофеля можно приготовить множество вкусных блюд. Есть картофельное пюре, картошка фри, картофель пай, картофельные чипсы, хэш-браун, картошка по-деревенски, драники и многое-многое другое.
2: Я драники люблю.
1: А я пюрешку уважаю.
0: Впервые картошку употребили в пищу более 7000 лет назад. В Россию, как известно, картофель привез русский император Петр I. Тогда картофелины назывались земляными яблоками. Само слово «картофель» появилось немного позже и пришло к нам из немецкого языка. Рассказывать о картофеле можно очень долго. Надеюсь, вы знаете историю этого корнеплода. А если нет, то мой вопрос окажется для вас весьма сложным.
4: Вопрос...
0: Где впервые нашли картошку?
5: Тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем. Ко-ко! Додумались?
1: Я знаю, Мария Петровна, ответ на вашу головоломку.
2: Не силен я в географии вашего несказочного мира. Это ж не 39-е царство и не страна дураков. Так что не буду гадать, где эту вашу картошку нашли. Может, вообще у Лукоморья или на острове Буяне?
0: Нет, не у Лукоморья, Добрыня, и не на острове Буяне.
1: Ну говорите же, говорите, Мария Петровна.
3: Ответ!
0: Родина картофеля – Южная Америка. И это было бы правильным ответом, если бы я спросила, откуда картофель родом. Но я спросила, где впервые нашли картошку.
2: Нашли.
6: О, я понял! Картошку впервые нашли в земле.
1: Ведь растет она в земле, там ее и нашли.
0: Правильно, Макс. Вот и все на сегодня, ребята. Новые головоломки ждут вас через неделю.
2: До встречи, юные детективы.
1: Пока, ребят.
3: Хрум! Хрум! Хрум!
4: Хрум!
3: Хрум!
4: Головоломка!
3: Головоломка!

0: Детское радио. Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Детское радио.
7: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
0: Детское радио. Вместе веселее.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Юлиана Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: В Китае появился остров толстых котов. Так называется большой парк, в который отправляют бездомных питомцев. В центре парка находится огромная скульптура кота зеленого цвета. Он мирно свернулся в клубочек и сладко спит. Внутри скульптуры разместился выставочный зал. Здесь специалисты рассказывают о жизни кошек и о том, как за ними ухаживать. Этот парк – настоящий рай для пушистиков. Они свободно гуляют по аллеям, а посетители дарят котам нежность, любовь и ласку.
2: А знаете ли вы, что...
3: Мексика – родина огромных плюшевых игрушек. С нежностью все ребята смотрят на самого большого плюшевого мишку в мире. Его привезли на фестиваль в мексиканский город Ксонакатлан. Это медведица, зовут ее Ксанита. Она весит, как взрослый слон, более 4 тонн, а в длину 25 метров, как два школьных класса. Чтобы создать такое чудо, на славу потрудились 60 мастеров кукольного завода. Они сшили эту милую великаншу 6 лет назад, в честь Дня защиты детей. И на сегодняшний день никто не смог побить этот плюшевый рекорд.
2: Ужасно интересно.
4: Я то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: В Японии капибары купаются на время. В Японии прошел конкурс «Купание капибар». Это состязание проводят каждый год между обитателями разных зоопарков страны. Победителем становится тот зверь, который дольше всех будет находиться в ванне с водой. На этот раз первое место занял самец капибары по кличке Чернослив из биопарка Нагаски. Он продержался в воде 1 час 45 минут и 18 секунд. Попала в список лучших и другая знаменитость из мира капибар – самка Луфа из зоопарка Сайтамы. Она известна своими сокрушительными победами на соревнованиях по поеданию арбузов. Ну а на конкурсе купания у Луфы 4-е место. На этом все. С вами была Юлиана Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: правителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: О, друзья! Позвольте вас пригласить к моему другу, самому правдивому человеку на свете, барону Мюнхгаузену, в его новую усадьбу недалеко от Риги. Сегодня у барона день рождения. Кажется, уже третий за этот год. Ну вот, мы на месте. В новом музее поместья барона. Торжественное открытие усадьбы состоялось совсем недавно. 32 мая 2005 года. И теперь это один из самых посещаемых музеев Латвии. Кстати, всех любителей литературы хочу предупредить. Мюнхгаузен – истинный барон, потомок древнего германского рода. Он существовал на самом деле. Его литературный портрет был описан немецким писателем Рудольфом Распе, жившим в 18 веке. С тех пор имя барона стало невероятно популярным. Кстати, вот и он. С днем рождения, глубокоуважаемый...
2: День рождения пришлось отменить. Поглядите, что со мной стряслось.
1: О, какой огромный синяк, господин барон.
2: Накануне я оказался на охоте в весьма затруднительном положении. Мне пришлось добывать огонь одним хитроумным способом. Я изо всех сил треснул себя кулаком в правый глаз. Само собой, искры тут же посыпались. Но, увы, праздновать в таком виде нелепо.
1: Верно.
2: Не огорчайтесь, я покажу вам дом. Вот спальня, вот кабинет.
1: О, о, а это тот самый олень с вишневым деревом на голове.
2: Да, пришлось сделать из него чучело. Я долго охотился за ним и все же выследил. Никто не верил, что из простой вишневой косточки на голове оленя могла вырасти такая чудесная вишня. Кстати, плодоносит она до сих пор. Отведайте чудесных ягод.
1: А я погуляю еще по музею. Главное, не встретиться с бешеной шубой. Той самой, которую однажды покусала дикая собака. До новых встреч!
0: Тайны хранителей.
3: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
4: Детское радио. Детское радио. Детское радио.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
1: поешь. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрящая слегка.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пунг.
4: Продал удочку. Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
5: Покупай безопасно.
2: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
0: Реклама.
7: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
8: Буратино и Щелкунчик,
9: Чиполлино и Аладдин,
8: Колобок и Курочка Ряба,
9: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
8: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
9: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
8: Подробности на сайте muspuppets.ru.
0: Категория 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Бывает дождь из игуан.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: О, сейчас, сейчас. Надо сделать приемник погромче. Как хорошо, что на море можно слушать любимые радиопередачи. Лежишь, смотришь на небо, ветерок обдувает. И тут голос профессора Александра Виля.

0: Алла.
1: Здравствуйте, друзья! Начинаем нашу программу.
2: О природе и погоде.
0: Ну зачем так кричать?
1: Внимание! Важная информация для тех, кто отдыхает на Черноморском побережье.
0: Это же я, Лариса Ивановна Бок, отдыхаю на Черном море. Ну и что вы мне скажете?
1: На море сегодня ожидаются сильные ветры, возможно, образование вихрей и смерчей.
0: Это у вас в голове ветер, профессор. Погода восхитительная, изумительная. Ближе к делу. Не будем
1: бросать слов на ветер. Лучше посвятим наш выпуск этому природному хулигану, этому задире и помощнику человека. О пользе ветра и его характере расскажет наша постоянная рубрика.
0: Ну, наконец-то!
1: Явление природы.
3: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
1: Без рук, без ног, по полю рыщет, поет да свищет. Никто его не видел, да всякий знает, когда он бывает.
0: Это ветер? Ну что за детские загадки?
1: Ветер не такое загадочное явление для современной науки. Это всего лишь перемещение воздуха над землей.
0: Так-так, ничего себе. Кто же его перемещает?
1: Давайте рассмотрим, как возникает ветер. Воздух на нашей планете нагревается крайне неравномерно.
0: Это всем понятно.
1: Сильнее всего воздух прогревается на экваторе, центральной широте Земли. Можно сказать, именно там зарождаются ветра и потом разносят теплый воздух по всей земной поверхности.
0: Интересно, и какая от этого польза?
1: Польза от ветра очень большая. Во-первых, ветер принимает участие в круговороте воды в природе.
0: Чего? Воду-то его каким ветром занесло?
1: Если бы не было ветра, тучи и облака так бы и висели над тем местом, где появились, и бесконечно изливались бы там дождем.
0: Ой, я об этом даже не подумала. Какой ужас!
1: Ветер – это, образно говоря, самый мощный миксер на планете. Он перемешивает разные слои воздуха, принося в города чистый лесной аромат, а из крупных населенных пунктов выдувает выбросы и загрязнения.
0: А ведь правда.
1: Еще ветер переносит семена растений на дальние расстояния и так поддерживает разнообразие флоры на всей планете.
0: Ух ты!
1: И помогает человеку в жизни.
0: Ой, да это даже мой внук знает. С помощью ветра люди с древности путешествуют по морям и рекам под парусами, перемалывают муку на мельницах.
1: В настоящее время люди научились преобразовывать энергию ветра в электричество.
0: Вот и получается. Прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда писал: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе».
1: Ветер – это вечный путешественник, кочевник, который может облететь весь мир. Увидеть его нельзя, но можно почувствовать.
0: Да-да, согласна. Бывает ветер, который снимает с головы панаму и развивает волосы, а бывает и тот, что сбивает с ног. Только вот интересно, как измерить силу ветра?
1: Во всем мире силу ветра измеряют по шкале Бофорта.
0: Бофорт? Лекарство, что ли, такое? Ах, нет, это же...
1: Фрэнсис Бофорт. Английский адмирал, ученый и путешественник.
0: Какой мужчина!
1: Согласно шкале Бофорта, безветрие называется штилем.
0: Это когда вообще ничего не дует.
1: Ветер со скоростью 10 метров в секунду колышет листву, образует на море белые барашки и брызги.
0: Ах.
1: И называется свежим ветром.
0: Ах, вот оно что! Оказывается, вот он какой свежий ветер. 10 метров в секунду. Надо это запомнить и тоже внуку рассказать.
1: Штормовое предупреждение объявляется, когда скорость ветра превышает 20 метров в секунду. А ветры со скоростью выше 32 метров в секунду называются ураганами.
0: Ураган? Это страшно, наверное. Так, а буря? Буря – это что?
1: Если ураган сопровождается дождем или снегом, то речь идет о буре.
0: Ясно.
1: Если поток воздуха поднимается столбом вверх и закручивается, перед вами смерч.
0: Смерч.
1: Его скорость может достигать 100 км в час.
0: Батюшки мои, с такой скоростью машина на шоссе проносится.
1: Смерч обычно возникает в ясную жаркую погоду.
0: Ух так.
1: Когда теплый воздух от земли поднимается вверх и там встречается с холодным. Такой воздушный поток как бы закручивается. Из него

0: земли опускается что-то похожее на гигантский хобот, который действует как пылесос, затягивая в себя все на своем пути.
1: Голубчик, ну не надо нас пугать.
0: Смерч состоит из воронки и стенок. Воздух внутри стенок может двигаться с бешеной скоростью.
1: Вот это да!
0: К сожалению, люди пока не научились предсказывать время и место появления смерчей. Ведь возникают они по всей планете. Но животным это как-то удается.
1: Как же? Давайте поскорее узнаем.
0: Наш специальный корреспондент Ёж Белкин расскажет о животных-предсказателях чуть позже. А сейчас в эфире музыкальная пауза.
1: Ну, как всегда, включайте же скорее вашу музыку. Очень интересно, что будет дальше. А ну-ка, песня нам пропой, веселый ветер.

0: природе и погоде.
1: С вами Александр Беляев. Продолжаем программу. На связи наш корреспондент Ёж Белкин.
2: Без прогноза пропадешь, это знает даже ёж.
3: О животных предсказателях и природных показателях,
2: о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
4: О, здравствуйте, профессор! Как вы меня слышите?
1: Да, сегодня со связью все хорошо. Уважаемый коллега, очень просим рассказать о том, умеют ли животные предвидеть приближение ветров.
4: Я не вправе раскрывать все секреты наших ученых, но могу поделиться некоторыми наблюдениями, которые, может быть, натолкнут вас на некоторые мысли.
5: Каков ёж, у него и ветра не выпросишь.
1: Да. Что ж, пожалуйста, слушаем вас.
4: Если вы понаблюдаете за животными при приближении сильного ветра, то заметите, что мы прячемся в свои жилища, опускаемся на глубину или даже закапываемся в песок.
1: Так.
4: Например, акулы. За несколько часов до приближения смерча

0: Эти хищные рыбы ложатся на дно, пережидая волнение.
1: Значит, вы советуете завести в ванной акулу? Очень хорошо. А кого-нибудь поменьше и поласковее?
0: Среди птиц главное место по подготовке к опасным природным явлениям принадлежит буревестникам.
2: Точно!
1: Ага, вот, оказывается, почему эту птицу так назвали. Буревестник. То есть эта печушка приносит вести о буре. Интересно, каким образом?
0: Буревестники заранее меняют маршруты своих дальних перелетов, предчувствуя шторм, а могут даже вернуться на берег.
2: Вот почему моряки всегда внимательно следили за поведением этих птиц и дали им такое говорящее имя.
1: Нет, ну где я найду такую птицу? А кто-нибудь еще попроще есть у вас?
0: Надо сказать, что склонность к предсказыванию сильных ветров лучше других выражена у лягушачьего населения планеты.
1: Фу, какая гадость!
2: Я слышал об этом. В старину лягушек помещали в сосуд с маленькой деревянной лесенкой. Если квакушка поднимается по этой лесенке, жди дождя. Плавает в воде, будет сухо и солнечно. Ведь лягушки, как правило, в сухую погоду держатся в воде, а в сырую выходят на сушу.
0: Все верно. Но перед сильным ненастьем они непременно прячутся и громко квакают.
1: Очень громко, я вспомнила. А крысы? Крысы! Вот кто истинные предсказатели. Умные и сообразительные, прямо как я.
0: Но особой чувствительностью к разрушительному ненастью обладают крысы.
1: Вот, что я говорила, крысы всегда бегут с тонущего корабля.
0: Только дело тут обстоит вовсе не так, как думают люди.
2: А как?
0: Крысы бегут не с тонущего корабля, а судно, которому суждено утонуть.
1: Ну какая разница?
0: А это очень большая разница. Еще в порту крысы спускаются с поврежденного корабля на берег.
1: Ничего не понимаю.
2: И как это объяснить?
0: Своим острым чутьем крысы улавливают запах морской воды в еще незаметных человеческому глазу трещинках в деревянной обшивке корабля. Это говорит им, что судно повреждено. Так эти прорицатели уходят на берег, не дожидаясь, пока корабль снимется с якоря.
1: Вот это да!
0: Простите, Александр Вадимович и уважаемые слушатели, у нас тут творится что-то неладное. Кажется, приближается буря. Муравьи задраивают все входы и выходы в моем подшефном муравейнике.
2: О, конечно, конечно, не смеем вас задерживать. Честно говоря, я думал, что легенды о крысах, предсказателях и муравьях – это суеверие.
1: Кстати, суеверие. Пора бы уже переходить к моей любимой рубрике о них. А почему так тихо на пляже? Где же чайки? Куда подевались птицы? Что-то это подозрительно. Где мой телефон? Мне просто необходимо позвонить в студию.
2: Друзья, мы продолжаем программу. И прямо сейчас в эфире наша постоянная рубрика о суевериях. Сегодня прошу вас не звонить мне в студию.
1: Это еще почему?
2: Я хочу посвятить это время разбору писем, в которых наши слушатели рассказывают любопытные истории, связанные с появлением сильных ветров. Обещаю дать им научное обоснование.
1: Ах, вот оно что. Скорее переходите к письмам, профессор. Я писала вам раз 100, не меньше.
3: Суеверие, друзья, лженаука, знаю я.
4: Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет.
3: Нет, не суеверие, а народное мнение.
1: Не читайте же мое письмо.
2: Итак, первое письмо. Его автор, секунду, Вера Петровна Кулакова.
1: Какая такая Кулакова? Посмотрите внимательно, профессор Беляев. Там должно быть написано «Лариса Ивановна Бок».
2: Вера Петровна прислала нам свое наблюдение.
1: Но я тоже направляла миллион писем.
2: Много лет назад, когда госпожа Кулакова жила в Белоруссии, она видела, как смерч поднял воздух и бросил в реку лошадь. Но никто больше этого не видел, и рассказчице никто не поверил.

0: Я не верю, вранье. Виданное ли дело перенести такую тяжесть, лошадь?
1: Так вот, я хочу заступиться за Веру Петровну. Такое явление вполне могло произойти. Перенос предметов по воздуху на дальние расстояния – одно из наиболее интересных проявлений смерча. Подобных фактов в истории наблюдений много. Подтверждение тому – письмо Ларисы Ивановны Бок.
0: Это мое! Так, внимание!
1: В своем послании наша постоянная радиослушательница описывает лягушачий дождь. Тоже проделки смерча. Лариса Ивановна утверждает, что однажды была свидетелем одного загадочного природного явления – дождя из лягушек.
0: Да-да, сама видела.
1: Кстати, это явление было описано еще в древних книгах. Вот что писал один древнегреческий историк. Позвольте, прочитаю вам. Лягушек выпало так много, что когда жители увидели, что во всем, что они варят и жарят, и в воде для питья есть лягушки, что нельзя поставить ногу на землю, не раздают лягушку, они бежали из города.
0: А я не бежала. Я была в восхищении. Это такое чудо. Лягушки сыплются с неба, как снежинки зимой.
1: Лариса Ивановна, спасибо вам за письмо и научный подход. Это все красноречивые подтверждения особенных возможностей смерча. Кстати, с метеостанции Черноморского побережья пришло еще одно предупреждение. Там ожидается усиление ветра. Поэтому я считаю своим долгом прямо сейчас рассказать правила поведения при этом природном явлении.
0: Будьте добры, поведайте об этом миру, а то мне что-то неспокойно. И птиц словно ветром сдуло. Надо держать нос по ветру.
2: О природе и погоде.
1: Я Александр Беляев, приветствую всех слушателей. Поговорим о безопасности.
3: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
1: Готов рассказать вам о правилах поведения во время сильного ветра. Итак, будьте внимательны, если вы услышали звук, похожий на шум поезда, и где-то вдали показалось облако, похожее на столб, опускающийся на землю, возможно, это и есть приближение смерча.
0: Так-так, я слышу. Вот же он, этот шум, похожий на проходящий мимо товарный поезд. Слышите? А вдалеке над горизонтом я вижу какой-то дым. Столб дыма, кажется, он движется. Это смерч. Что делать?
1: Даже если вы думаете, что смерч еще далеко, без промедления отправляйтесь в наиболее защищенное место. А наилучшим местом спасения от такого ветра являются подземные укрытия.
0: Но здесь на море нет метро. И даже подвала. Один пляж.
1: Если поблизости нет подвальных помещений, спрячьтесь в здании. Постарайтесь оставаться на нижнем этаже в самой маленькой комнатке, подальше от окон и внешних стен. Для таких целей может подойти ванная.
0: Бегу скорее в домик. Вот и он. А что же делать тем, кто оказался в машине?
1: Если вы за рулем, правильно выберите маршрут. Если вихрь движется влево, направляйтесь вправо и наоборот.
0: А может, лучше спрятаться под мост?
1: А вот мосты и переходы не являются надежным укрытием.
0: Ой, я дома. Сейчас сделаю все, что сказал профессор Беляев, и буду ждать новостей.
1: Очень надеюсь, эта информация вам не пригодится, и смерч не занесет ваши края. Ну, а если вы столкнетесь на улице с порывами сильного ветра, то лучше, конечно, бежать домой. Выбирайте дорогу подальше от старых высоких деревьев и рекламных щитов, потому что сильный ветер может их свалить прямо на вас. А дома закройте окна и форточки.
0: Ну, хватит нас пугать.
1: На этом рубрика о правилах безопасности завершена. Пора поговорить о других нужных и важных вещах.
3: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то. Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей. История изобретений.
1: А сейчас я хочу рассказать вам о древнем приборе флюгере. Его устанавливают на крышах домов для измерения направления ветра.
0: Приборе? Разве

0: Это не такие забавные фигурки на башнях, которыми люди украшают свои жилища. Петухи, кошки, аисты.
1: Сейчас я попытаюсь объяснить, как устроен флюгер. Он состоит из шеста, на который крепятся конструкции из крыла и стрелы. Крыло может быть раз.

0: А я-то думала, люди выбрасывают деньги на ветер ради красоты.
1: Флюгеры на крышах чаще встречаются в приморских городах. Благодаря им раньше понимали, будут ли заходить парусные суда к ним в порт или нет. К примеру, если флюгер указывал направление ветра от моря, то стоило ожидать большого количества торговых судов. А вообще ветряки, как их еще называют, появились более 2000 лет назад. Один из самых древних флюгеров был установлен на башне ветров в Афинах, а изготовили его до нашей эры.
0: Как это было давно. Кстати, о времени. Сколько еще мне сидеть в заточении? Как понять, был все-таки смерч или нет?
1: Алло, слушаю. Все понятно. Спасибо за хорошие новости. Друзья, а вот и последние новости. На Черноморском побережье все спокойно. Штормовое предупреждение снято. Угроза возникновения смерчей не подтвердилась.
0: Как? Так что же это было? Неужели я напрасно вернулась домой? Ну, профессор Беляев, но я же отчетливо слышала звук приближающегося поезда. И видела столб дыма. Так это поезд и был. Который час? Ой, мне нужно срочно бежать на станцию. Я совсем забыла. С минуты на минуту ко мне прибывает внук. Я непременно должна пересказать ему его любимую программу о природе и погоде на детском радио. Так, как бы все не забыть. Самое главное – ветер наш друг. Он прогоняет тучи, перемалывает зерна на мельнице, помогает вырабатывать электричество. Свежий ветер – это поток воздуха со скоростью 10 метров в секунду. А ураган – это очень быстрый ветер, несущийся как машина. Ну, прям как я сейчас бегу. Вихрь из воздуха – смерч, может поднять в небо даже лошадь. Кстати, мне бы сейчас это не помешало. Но придется самой дуть на вокзал со скоростью ветра. Интересно, со скоростью какого ветра? Свежего или урагана? И завтра газеты написали: Лариса Ивановна Бок неслась по городу со скоростью... Подумай об этом позже. Все, прощайте, профессор, мне пора. Попутного всем ветра. А, точно! Бегу со скоростью попутного ветра.
1: До новых встреч, уважаемые слушатели. С вами был я, Александр Беляев, и программа о природе и погоде.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.

0: Детское радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ОВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
0: Детское радио.
5: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
0: «Что под нами, под ногами». Реклама.
6: Кто придумывает имена динозаврам? Ответ в новом июльском «Думай, Kids». Узнайте, как путешествуют бабочки, зачем человеку нужен фосфор, найдите ошибки на дороге и отправляйтесь в новые приключения вместе с героями журнала. Подписывайтесь на сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный пробный номер. 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
8: Мам, только не выключай!
7: Детское радио живет.
9: Детское радио любит вся семья.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».

0: А знаете ли вы, что...
1: Лоси любят играть в футбол. На Аляске объявился лось-футболист. Он даже сыграл с американскими школьниками из города Хомера. Ребята тренировались на площадке, когда неожиданно к ним присоединился рогатый гость и начал пинать мяч копытами. Сначала мяч путался между передними и задними ногами, но скоро лось наладил технику и даже сделал удачный пас в сторону ворот. Почти попал, кстати. Думаю, с игрой в пас лесное парнокопытное справится. А вот с игрой головой при таких рогах будут проблемы.
0: А знаете ли вы, что...
1: У каждого льва свой голос. Зоологи выяснили, у каждого царя зверей свое уникальное рычание. Львы обычно издают сразу несколько звуков. Сначала они тихие, а потом громче и громче. Но самое главное, все звуки имеют разную частоту. Темы отличаются. Хотя для людей львиное рычание кажется одинаково страшным. На самом деле оно выражает множество эмоций. От положительных «мне хорошо» до отрицательных «не подходи, съем».
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Диету соблюдают и собаки. В Австралии на диету посадили пса по кличке Дракс. Случилось это после забавного происшествия. Пес застрял в двери. Знаете, бывают такие окошки для животных внизу входных дверей. Вот в этом проеме и застрял Дракс. Дальше все произошло, как в серии «Винни-Пух в гостях у кролика». Все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет, это все потому, что кто-то слишком много ест. В общем, после нескольких попыток выбраться, Дракс просто выломал дверь целиком и пришел с ней к хозяевам. Вот, мол, посмотрите, какой я упитанный и в полном расцвете сил. После этого происшествия было решено посадить Дракса на диету. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Бьюсь!
1: Интересно, а почему такие красивые узоры на окнах бывают только зимой? Кто их рисует?
2: Их рисует мороз зимой. Водой рисует. Точнее, прозрачным водяным паром. Когда на улице морозно, стекло становится очень холодным. А в комнате у нас с тобой тепло. Вот теплый влажный воздух попадает на стекло, замерзает на нем и превращается в ледяные кристаллики. Морозный узор на окнах образуется именно из них.
1: Не может быть! Целые картины из кристалликов?
2: Да потому что кристаллы льда быстро соединяются друг с другом. Вот смотри, хочешь проверить? Так, прикладываем ладонь к замерзшему стеклу. Осторожненько, аккуратно. Так, смотри, что происходит?
1: Морозный узор исчезает.
2: Так, а теперь подыши на него.
1: Рисунок снова появляется.
2: Присмотрись, на стекле есть почти незаметные царапинки и неровности.
1: Да, вижу. И возле них маленьких ледяных кристалликов больше.
2: Верно. Такие сложные картины на стекле получаются именно потому, что стекло не совсем ровное, и кристаллы льда группируются возле неровностей.

но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: песен на детском радио. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Грум или сказочный детектив.
1: Входите.
2: Здравствуйте, Мария Петровна.
1: Привет, Макс, проходи. Сегодня мы отправляемся в сказ Бажова «Серебряное копытце».
2: О, я, кажется, мультик смотрел когда-то давно.
1: Да, господин детектив, мультик. Книгу надо было читать, книгу.
2: Ну ладно, Мария Петровна, я сейчас быстренько краткое содержание прочитаю, а там уж разберусь как-нибудь.
1: Ну-ну, посмотрим. Надевай теплую куртку и зимние ботинки. В сказке зима, мороз сильный.
2: Милая деревенька, вся в снегу. Мне здесь нравится.
3: Ой, забыл спросить-то, а что тут случилось?
1: Как сообщил Добрыня, тут пропал главный герой сказки – козел Серебряное копытце. Надевай лыжи, Макс. Надо сходить в лес, осмотреть места, где его видели. А вот и Добрыня бежит. Здравствуй, Добрыня.
2: Привет начальнику сказочной полиции. Ой. Что случилось? Еще кто-то пропал.
4: Здравствуйте, детективы. На силу добежал. По снегу-то тяжеловато. А вы, смотрю, на лыжах. Надо бы и мне тоже, а то...
1: Так что случилось, Добрыня?
4: Да не, наоборот. Я чего бегу-то? Хотел сказать, что дело выеденного яйца не стоит. Тут даже эти ваши улики не нужны. Все и так понятно.
1: Неужели?
4: Ну да, Марья Петровна. Здесь же не город. Деревня маленькая. Все друг друга знают. Поговорил я с одним, с другим.
1: И?
4: Ну что и, Марья Петровна? Поймали мы деда. Какованию этого.
2: Дедушку? Но почему его?
4: Ну, а кого же, Макс? Вы сами посудите. Все люди как люди, а этот вечно чего-нибудь чудит. То вон девчоночку взял, удочерил, или как это, увнучил. Потом по лесу за козлом этим ходил. Ты еще и ребенка потащил с собой. Он это точно. Все знают. Втемяшилось деду найти серебряное копытце. Нашел, видимо, поймал и спрятал.
1: Ах, вот оно что.
4: Ну да. И без дедукции все ясно. В общем, спасибо, что прибыли. Уж извините, что так вышло. Но искать больше некого.
1: А ведь в сказке первый козлика увидела девочка.
2: Ага.
4: И что?
2: А то, что если его увидел и поймал дедушка, значит, что-то еще в сказке пошло не так. Были еще какие-то проблемы, понимаешь?
4: Никаких проблем. Он сознался уже.
1: Как? В чем?
4: Во всем. Говорит, признаю все, в чем обвиняют.
1: А подробности какие-то сообщил?
4: Пока нет, но это вопрос времени. Чистосердечное признание, знаете, это...
2: Если это Какованя похитил козлика, то он должен знать, где тот спрятан.
4: Логично. Пойдем спросим его. Мы безвинных не наказываем. У нас все по закону.
1: Правильный подход, Добрыня. Держи лыжи.
4: О, спасибо, Марья Петровна. А то он на другом конце деревни живет. Пока доберешься, 10 раз по пояс провалишься.
2: А девочка где?
4: Да кто же ее знает? У себя дома, наверное.
1: С ней никто не говорил?
4: Нет. Старик очень просил ее не пугать и не расспрашивать. Да и что с такой крохи взять-то?
1: Пугать не будем, а вот поговорить с девочкой не мешает.
2: Давайте я скажу, а? Я умею находить общий язык с малышами. Она, наверное, охотнее со мной поговорит, чем со взрослыми.
4: Давай, Максимка, беги. Вон их домик, видишь, неказистый такой.
2: А как ее зовут?
4: Ты что, сказку не читал, Макс? Даренкой кличут.
2: Какованя, Даренка, чудные имена. Ну ладно, я пошел.
0: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
5: Ишь, подкрался. Гляньте-ка на него. Я тебя сдалека приметила. Ты кто? Отвечай. А не то, ухватом сейчас. Вон он, рядом.
2: Открой, пожалуйста. Не бойся, я твой друг, хочу помочь.
5: Ишь, чего захотел? Не открою. Я с дедушкой живу. С Кукуваней. А тебя знать не знаю.
2: Правильно, чужим открывать нельзя. Только у меня документы есть. Я тебя в окошко покажу. Может, пустишь? Очень уж на дворе холодно.
5: Подойди поближе. Ну-ка. Читать-то я маленько умею. Сыщик. Агент. Ст. Во. Хрум. Ну, входи уж, сыщик.
2: Спасибо. Пушистая какая. Как ее зовут?
5: Муренка эту. Гляди, какая хорошая.
2: А ты, значит, Даренка?
5: А ты как узнал, что меня Даренкой зовут?
2: Да уж узнал. А я Макс.
5: Макс? Чудное имя-то.
2: Ну, не знаю. А ваши? Даренка, Муренка, как Ваня.
5: Ну да, как Ваня. Дедушка мой. Не видал его?
2: Нет. А где он?
5: В полиции, сказывают. Скучненько без него. Ни в чем мой дедушка не виноват.
6: Правильно говоришь. Правильно.
5: Тише, Муренушка, тише.
2: А кто же виноват? Скажи, пожалуйста, Даренка, ты видела козлика?
5: Да уж, поглядела я на серебряное копытце. И рожки видела, и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.
2: А куда он делся? Может, его кто-то украл?
5: Уж и не знаю. Козлик-то чужим не больно показывается. Да, Муренушка?
6: Правильно говоришь. Правильно.
2: Может, ты кого-то в лесу видела?
5: Не видала.
2: Никто не спрашивал про козлика?
5: Никто не спрашивал.
2: Может...
5: Ох, поскорее бы дедушка домой воротился.
2: Постараюсь тебе помочь. Ну и ты мне помоги, хорошо?
5: Некогда мне с тобой болтать. Вот дедушку жду.
2: Только если что-то вспомнишь, расскажешь?
5: Ладно, хорошо.
2: Пойду я.
5: Ступай. Ой, погоди, вспомнила. Звук слыхала.
2: Какой?
5: Такой тягучий. Будто кто-то на дудочке наигрывал. Да не по-нашему только.
2: Что значит не по-нашему?
5: Да ветер больно сильный был. Может, почудилось. Тише, Муренушка, тише.
2: Спасибо, Даренка. Пойду узнаю, как там дела у твоего дедушки. Ну и холодина. Ой, Добрыня, ты как тут оказался?
4: Навстречу тебе пошел. Марья Петровна следы какие-то увидала, понеслась по ним.
2: А что с какованием?
4: Да вот так получается, что, может, он и не виноват.
2: Как так?
4: Начала Марья Петровна его выспрашивать, как он козлика изловил, да где спрятал. А дед возьми да и заплачь. Оказалось, хотел он внучку свою приемную выгородить.
2: Даренку?
4: Ее. Он думает, она козлика спрятала. Пойду поговорю с ней.
2: А я уже с ней говорил, она не виновата.
4: Ну, и я тоже поговорю. У меня, может, свой подход.
2: Погоди, Добрыня, а как Ваня ничего про дудочку не говорил?
4: Про дудочку? Не знаю. Вон, Марья Петровна идет, у нее спроси. Работать пойду, попозже поговорим.
1: Макс, у меня новости.
2: У меня тоже.
1: Здесь явно побывал кто-то из другой сказки.
2: Кто? Из какой?
1: Пока не поняла. Только что нашла на снегу следы буйвола. Буйволы в этих краях не водятся. Скорее всего, это какая-то южная сказка.
2: Еще у дудочки звук не здешний.
1: У дудочки?
2: Даренка слышала.
1: Интересно. Макс, есть сказка, которая напоминает эту.
2: Там похожий сюжет?
1: Да, «Золотая антилопа». Индийская сказка. Там персонажи буйвол и мальчик с дудочкой. А еще антилопа. Она похожа на нашего козлика «Серебряная копытца». Только у козлика из-под копыт самоцветы летят, а у антилопы – золото.
2: Помню эту сказку. Там еще был жадный Раджа, а мальчик с помощью дудочки мог вызывать волшебную антилопу.
1: Да. А что, если эти сказки каким-то образом смешались? Надо отправиться туда и проверить.
2: Отлично. А Добрыню возьмем с собой?
1: Конечно. Беги за ним и догоняйте меня.
0: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
1: Да, лыжи здесь, похоже, лишние. Не помешал бы крем для загара и солнечные очки. И шляпа от солнца. Хорошо, что моя сумка всегда при мне. Я в Древней Индии, на окраине города, где правит Раджа. За деревьями видно поле, там работает мальчик. Возможно, Даренка слышала эту дудочку. Кто же играет? Кто тут? Никого. что ж, придется искать по следам. Так, вот следы буйвола. Такие же, как в сказке Бажова. Опять дудочка. Как будто зовет. Пойду посмотрю, кто играет.
2: Добрыня, идем! Даренка больше ничего не скажет.
4: Макс, ты просто не умеешь говорить с детьми. И вообще, зачем нам в эту индийскую сказку? Ведь нет никаких доказательств того, что козлик там.
2: А следы? Дудочка?
4: Совпадение.
2: Ты как хочешь, а я к Марье Петровне. Буду помогать ей вести настоящее расследование.
4: Ладно, ладно, не начинай. Вместе пойдем. Самое время туда наведаться. Особенно учитывая здешние погодные условия. Я только на минутку заскочу в офис, а?
2: Договорились. Как же тут жарко! А где Мария Петровна? Вдалеке город виден. Наверняка она пошла туда. Там люди, у них можно что-то узнать. Самое высокое и красивое здание в городе. Наверняка дворец Раджи. Приходилось же мне беседовать с царями и королями. Выведу у Раджи его секреты.
4: В Индии, стало быть, ага. Что же взять? В моем богатырском наряде я буду смотреться странно. Надену лучше халат. Намотаю на голову чалму. В Индии все в чалмах ходят. На лбу надо нарисовать красную точку. А на ноги надеть туфли с загнутыми концами. Вот! Теперь я ни дать ни взять индийский царь. Ну, по крайней мере, уважение больше будет. Эх, мне бы слона еще раздобыть. Сел верхом и сразу царь. Вот только где же его взять-то? Ладно,

0: Перемещаюсь в сказку «Золотая антилопа» поближе к Максу, чтобы не бегать за мальчишкой.
1: Где это я? О, кажется, прямо во дворец Раджи попал. Кругом ковры цветные, подушки вышитые. Палочками ароматными пахнет.
2: И все такое яркое, красочное, красивое. Аж плакать хочется.
3: Будьте здоровы.
2: Ой, ничего не вижу. Чалба на глаза сползла. Кто здесь?
3: Я пришел, чтобы узнать о золотой антилопе. А вы здешний раджа?
2: А? Что вы говорите?
3: Ой. Это по-индийски, что ли?
2: А, нет, я не говорю по-индийски. Ой.
3: Странный какой-то раджа. Пойду отсюда поскорее. Вдруг он опасен. Ну вот, стукнулся. Может, к лучшему, что столик упал? А то от этих горящих ароматических палочек слишком сильный запах. Так, теперь надо Марию Петровну найти.
2: Ой. Ой, наконец-то этот запах слабее стал. Теперь можно и с челмой разобраться. Ой,
1: интересно, кто это со мной говорил сейчас? Голос вроде знакомый. Давненько я в этой сказке не бывал. Может, и голоса позабыл. А вдруг этот персонаж не здешний? Ничего-ничего, я его опознаю по голосу. Он и есть преступник наверняка.
2: Да что же эта челма никак держаться не хочет?
4: Добрыня?
2: Ой, Марья Петровна, меня напугали.
4: Это ты меня пугаешь, Добрыня. Что это ты надел на себя?
2: Что? Я решил внедриться во дворец в целях расследования, так сказать.
4: Ах, вот оно что. И как?
2: Да я почти обнаружил преступника. Правда, он скрылся, как только понял, что я его разоблачил.
4: Но ты наверняка его запомнил. Как он выглядел?
2: Честно говоря, я не видел его. Ну, что-то сделал с моей челмой. А еще пытался одурманить меня этими палочками.
4: Обычные индийские благовония. Не вижу ничего особенного.
2: Это пока, Марья Петровна. Этот персонаж очень опасен. Но я вычислю его.
4: Каким образом, позволю знать?
2: По голосу. Я слышал его голос.
4: Ну что ж, если голос не подделан, это уже кое-что. А про антилопу он ничего не говорил?
2: Нет, а что?
4: Дело в том, что она тоже пропала.
2: Как? Золотая антилопа?
4: Да.
1: Думаете, ее похитил тот же, кто украл серебряное копытце?
4: Весьма вероятно, Добрыня.
2: Это, наверное, кто-то очень жадный, раз ему мало одного животного, дающего безграничные богатства.
4: Да. Макс, слушаю.
3: Мария Петровна, есть новости?
4: Да, в индийской сказке пропала золотая антилопа. Судя по всему, похититель тот же. Мотив – жадность.
3: О, тогда я, кажется, сейчас видел преступника нашего.
4: Да, и кто это?
3: Раджа.
4: Не знаю, не знаю. А почему ты так думаешь?
3: Он жадный, это же известные сказки. А видели бы вы, как он одет? Смех один.
4: Ты считаешь, одежда доказывает его вину?
3: Нет, конечно, но точно доказывает. Это странный и подозрительный персонаж. Он чуть не напал на меня.
4: Ладно, мы с Добрыней во дворце. Приходи к нам, заодно и с подозреваемым поговорим, если найдем.
3: Хорошо, скоро буду.
4: Добрыня, приведи себя в порядок, хватит изображать Джина. А я пока поищу Раджу. Увидишь Макса, позвоните мне.
2: Хорошо.
0: Эх, не удалась моя затея с переодеванием, но да ладно. В прежней одежде оно привычнее. Форма, она всегда к лицу.
1: Чей же это был голос? Где я мог его слышать?
2: О, Максимка, привет!
3: Привет, Добрыня!
1: Я вспоминаю...
3: Что?
1: Я слышал голос преступника, и он мне что-то напомнил.
3: А я видел подозреваемого прямо вот в этой комнате, представляешь?
1: Ничего себе! Наверное, мы его видели по очереди.
3: Скорее всего.
4: Макс, Добрыня.
3: Мария Петровна, вы нашли его?
1: Он точно прячется где-то рядом.
3: Он большой, шумный и очень смешно одет.
1: А голос у него такой тонкий, пронзительный.
4: Нет, коллеги, здесь никого нет. Дворец пуст. К тому же, на обычном месте нет охотничьего оружия и лошадей. Похоже, все отправились на поиски антилопы.
3: Но если ее похитил раджа, зачем ему ехать за ней на охоту? Это нелогично.
1: Вот именно. Антилопа и серебряное копытце должны быть где-то поблизости. В стойле, например, или в хлеву.
4: Я смотрела стойло и хлев. Их там нет.
3: Странно, да?
1: Очень.
3: О, я знаю, на кого он был похож. Вот, смотрите.
1: Ой, ну надо же. Скульптура «Человек с головой слона».
4: Это Ганеша. Персонаж индийской мифологии. Бог мудрости и благополучия.
1: Да, его голос был похож на крик слона.
3: А голова большая и с длинным хоботом.
4: Но что мог делать Ганеша в сказке о золотой антилопе?
1: Может, он ее украл?
3: Если он бог благополучия, возможно, захотел забрать себе источник золота и козлика с его самоцветами. Все сходится, Мария Петровна.
4: Странно. Скорее уж Равана мог покуситься на чужое добро, чем Ганеша. Впрочем, все бывает. Давайте разыщем его.
0: Отлично. Мы ищем слоновоголового четырехрукого индийского бога.
5: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
3: А кто такой этот Равана, о котором вы говорили, Мария Петровна?
4: Покровитель демонов Ракшасов. Один из самых страшных персонажей индийской мифологии.
0: Ганеша, Равана, Ракшасы. Ой, надеюсь, мы его не встретим.
3: Город совершенно опустел. Двери в домах открыты, никого нет.
0: Да, не похоже, чтобы здесь жили люди.
3: Недавно я шел во дворец, и все было нормально.
4: Похоже, сказка разрушается. Возможно, здесь действительно не обошлось без чего-то мощного вмешательства.
3: Это Ганеша.
0: А может, Равана? Я уже ни в чем не уверен. Или этот, Ракшасы.
4: Тише вы, подойдите-ка сюда.
3: Следы на песке.
0: Ну и что?
3: Кошачьи.
4: Верно. Следы свежие. Мы знаем, что персонажи этой сказки пропадают.
3: Хотите сказать, это не здешняя кошка?
0: Макс, кошка не может украсть козла и антилопу. Надо искать богов и демонов.
4: Или, тонкий голос, смешная одежда. Кажется, мы упускаем очевидное.
0: О чем вы говорите, Мария Петровна?
3: Мне казалось, версия с Ганешей очень убедительная.
4: Погодите, Макс, Добрыня.
3: Что?
4: Закройте глаза.
0: Зачем?
3: Мария Петровна, мы так упустим преступника.
4: Делайте, что вам говорят.
3: Закрыл.
1: Мария Петровна, вы что, роетесь в моей сумке?
4: Тихо.
1: А теперь что-то делаете с моей головой?
4: Тише. Открывайте глаза.
1: Что открыл, что закрыл? Все равно темно.
3: Ой, это же... Это ведь... Это он!
1: Этот голос! Это его голос!
3: Добрыня!
1: Макс!
4: Все, Добрыня, снимаем с твоей головы челму. Вот мы и нашли Ганешу.
3: Так это был ты? А почему ты нацепил эту одежду?
1: Хотел соответствовать обстановке. А почему ты таким голосом говоришь?
3: У меня всегда такой голос.
4: Ну вот, теперь можно перейти к настоящему расследованию. Нужно спешить. Две сказки на грани исчезновения.
1: Ой, а что же делать?
4: Пойдем по следам кошки.
3: Они ведут к лесу.
4: Именно там паслась антилопа, а в поле за лесом работал мальчик. Кстати, я слышала его дудочку, но увидеть его мне не удалось.
0: Думаете, он связан с похищениями?
4: Посмотрим.
0: Слышали? Там среди деревьев кто-то прячется.
3: Точно.
6: Тихо, Муренушка, тихо.
3: Даренка, это ты? Выходи, я узнал тебя.
6: Ой.
1: Что? Это же наша Даренка. Так это ты животных воруешь и сказки разрушаешь?
4: Добрыня, не шуми. Надо сначала разобраться, а потом обвинять. Иди сюда, Даренка. Расскажи, что случилось.
6: Да что сказывать-то? Пошла я за ней, а потом вот сюда попала.
0: За кем это за ней?
4: За кошкой.
6: За ней.
3: Мяу. А вот она.
4: Да, по ее следам мы пришли сюда.
1: Да, но следов девочки рядом не было.
4: Не было, потому что животных воровала не она, а кошка.
6: Да не со зла она. Сказывает вон, хотела спасти их от злых людей.
7: Правильно говоришь. Правильно.
0: Так, погодите, я что-то не понял. У нас что, преступница? Вот это мурчалка?
3: Кошка? И козлика, и антилопу увела кошка?
4: Именно.
3: А ведь точно! В сказке Бажова кошка привела козлика к девочке.
0: Ой, ну и дела.
3: И как быть с кошкой? Ее арестуют?
6: Нет, не надо. Нет, она больше не будет.
4: Надеюсь. Пусть пока посидит дома и подумает о своем поведении.
0: И без сладкого. Ну, без лакомств.
6: Ой, да какие уж у нас лакомства-то?
4: Уверена, Муренка уже сожалеет о том, что сделала.
6: Да уж, конечно.
7: Правда.

0: это хорошо. Но где же серебряная копытца и антилопа?
1: Да тут они, в лесу. Муренка их далеко увела. Только я попросила, она и вернула.

0: что ж, дело раскрыто.
1: Хорошо, что вы вмешались, детективы. А я ведь поспешил. Чуть невиновного не арестовал. Признаю.
0: Главное, что все поняли свои ошибки, Добрыня. А нам пора возвращаться. До свидания.
1: До свидания.
2: До новых расследований.
0: Макс, посмотри, остались у тебя какие-нибудь материалы по этому делу?
2: Ага, фотографии. Следы буйвола, Добрыня в челме, запись звука флейты.
0: В конечном итоге, все это не имеет отношения к делу. Долго же мы ходили по ложному следу.
2: Это да, но все-таки хитрейшие расследования умнейших мыслителей одержали победу.
0: Да-да.
2: Мария Петровна, а откуда взялась эта сказка про антилопу?
0: Как ты думаешь, Макс, откуда вообще берутся сказки?
2: Не знаю, из каких-то поверий, легенд, мифов.
0: А эта сказка появилась, когда зародилась дружба.
2: Да? А, знаю, мальчик подружился с антилопой, как в сказке.
0: Не угадал. Легенда говорит о том, что с антилопой подружился вовсе не бедный мальчик, а сам Раджа.
2: Тот самый, что охотился за ней?
0: Охотился, а потом пожалел. Поселил возле своего дворца. Антилопу назвали королем антилоп, Мансрадж. Животное повсюду сопровождало правителя. Позже в его честь построили башню.
2: А как насчет волшебных копыт, из-под которых вылетает золото?
0: Было и золото, только из него были сделаны подковы. Из-под них ничего не вылетало. Они отбрасывали многочисленные яркие блики, поэтому и появилась красивая легенда о волшебном животном.
2: Золотые подковы!
0: Да, Макс.
2: Как просто!
0: Башня Хиран-Минар находится на территории современного Пакистана. Это одна из достопримечательностей страны. Ее называют «Башня оленя». Но многие помнят, что Мансрадж была антилопой.
2: Здорово! Наши сказочные расследования помогают узнать и о настоящих историях и достопримечательностях.
0: Ну и теперь ты?
2: Теперь-то я обязательно прочитаю сказ Павла Петровича Бажова «Серебряная копытца». Вообще, детектив должен как следует готовиться к расследованиям.
0: Золотые слова, Макс.
3: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Детское радио.
4: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда Детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими Детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День Детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
0: Реклама.
5: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
6: Буратино и Щелкунчик,
7: Чиполлино и Аладдин,
6: Колобок и Курочка Ряба,
7: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
6: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
7: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
6: Подробности на сайте muspuppets.ru.
8: Категория 0+.
0: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Желательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Рыжий Эддин. Английская народная сказка. Жила-была на свете вдова. Возделывала клочок земли, да и тот не свой, а чужой, и растила двух сыновей. И вот настало время отправить сыновей счастье искать. Как-то раз мать велела старшему сыну взять кувшин и принести воды из колодца. Она хотела замесить тесто, чтобы испечь юноше лепешку. Лепешка могла получиться или большой, или маленькой, смотря по тому, сколько воды притащил бы сын. А кроме этой лепешки, ей нечего было дать ему в дорогу. Сын пошел с кувшином к колодцу и набрал воды. Но кувшин оказался с трещиной, и почти вся вода из него вытекла, прежде чем юноша вернулся домой. Вот лепешка и получила совсем маленькая. На прощание мать просила сына: «Может, возьмешь только половину лепешки? Тогда получишь мое благословение в придачу. А если возьмешь целую, я тебя прокляну». Юноша подумал, что идти ему придется далеко, а где и как доставать еду неизвестно, и ответил, что хочет получить целую лепешку хотя бы и с материнским проклятием в придачу. Будь что будет. И мать дала ему целую лепешку и прокляла его. Тогда он отозвал в сторону младшего брата, отдал ему свой нож и попросил хранить его. «Каждое утро смотри на него», — наказал он брату. «Если клинок будет чистый, значит, я жив-здоров, а если он потускнеет и заржавеет, знай, что я попал в беду». И вот отправился старший брат счастье искать. Шел он весь день, еще день, а к концу третьего дня увидел пастуха, который пас стадо овец. Юноша подошел к пастуху и спросил: «Чьи это овцы?» Пастух ответил: «Свирепый Эттин, рыжий Эттин, Эттин из Ирландии, похитил как-то дочь Малкольма, короля Шотландии. И не страшится он людей, безжалостный злодей. А тот герой, от чьей руки злодея гибель ждет, еще на свет не родился и долго не придет». А еще пастух сказал юноше, что скоро ему повстречаются такие звери, каких он в жизни не видывал.

0: так пусть остерегается их. Пошел юноша дальше и вскоре увидел стадо страшных двухголовых зверей с четырьмя рогами на каждой голове. Перепугался до смерти и со всех ног кинулся прочь. И как же он обрадовался, когда добежал наконец до замка на невысоком холме. Ворота замка были открыты. Юноша бросился во двор, потом в комнаты и увидел старую женщину у очага. Он спросил ее, нельзя ли ему здесь переночевать, ведь он долго шел пешком и очень устал. Старуха ответила, что переночевать он может, но лучше ему здесь не оставаться, ведь это замок рыжего Эттина, страшного трехголового чудовища, и оно не щадит тех, кто попадается ему в лапы. Юноша хотел было уйти, да побоялся зверей, что паслись перед замком, и упросил старуху спрятать его хорошенько и не выдавать рыжему Эттину. «Только бы как-нибудь переночевать, — думал он, — а утром, может, удастся ускользнуть от зверей». Но едва он успел спрятаться в укромном местечке, как вернулся домой страшный Эттин и только вошел, сразу заревел. «Я не слеп, я не глух, чую человечий дух. Выходи-ка, молодец, тут придет тебе конец». Эттин сразу нашел бедного юношу и вытащил его из тайника. А когда вытащил, сказал, что пощадит его, если тот разгадает три загадки. И вот первая голова чудовища спросила, что не имеет конца. Юноша не сумел ответить. Тогда вторая голова спросила, чем уже, тем опаснее. Что это? Но юноша и тут не сумел ответить. Наконец третья голова спросила, мертвый живого несет. Отгадай, что это? Но юноша опять не отгадал. Рыжий Эттин схватил деревянный молоток, ударил им юношу по голове, и тот превратился в каменный столб. На утро его младший брат достал нож, взглянул на него и опечалился. Весь клинок побурел от ржавчины. Тогда он сказал матери, что пора и ему отправиться в путь. Мать попросила его взять кувшин и сходить к колодцу за водой. Надо, мол, тесто замесить, да лепешку ему испечь. И вот когда сын нес воду домой, над его головой пролетел ворон и каркнул.
1: «Погляди на кувшин! Вода вытекает!»
0: Юноша был сметлив, увидел, что вода и впрямь вытекает, поднял кусочек глины и замазал трещины. Домой он принес столько воды, что хватило на большую лепешку. На прощание мать сказала сыну, что если он хочет получить ее благословение в придачу, то пусть берет только половину лепешки. И сын решил, что лучше взять половину, но с материнским благословением, чем целую, но с проклятием. Отправился младший брат в путь дорогу и уже забрел далеко, как вдруг повстречалась ему старушка. Она попросила у него кусочек лепешки, и он ответил, «На, ешь на здоровье», и отломил ей кусок. Старушка дала ему за это волшебную палочку и сказала, что палочка ему пригодится. Старушка это была фея. Она предсказала юноше почти все, что с ним случится, и научила его, что надо делать, а потом сразу еще

0: исчезла. Юноша все шел и шел, пока не увидел старика, который пас овец. А когда спросил его, чьи это овцы, услышал в ответ: «Свирепый Эттин, рыжий Эттин, Эттин из Ирландии, похитил как-то дочь Малкольма, короля Шотландии. И не страшится он людей, безжалостный злодей, но пробил час на этот раз, и смерть его близка. Ты здесь, герой, передо мной, тверда твоя рука». И вот юноша подошел к тому месту, где паслись рогатые чудовища. Но он не остановился, не побежал прочь, а смело прошел среди них. Один зверь с ревом кинулся было на юношу, разинул пасть, чтобы его сожрать. Но юноша ударил зверя волшебной палочкой, и в тот же миг чудовище мертвым упало к его ногам. Наконец, юноша дошел до замка рыжего Эттина, постучал в дверь, и его впустили. У огня сидела старуха. Она рассказала юноше о том, что случилось с его старшим братом. Рассказала и про страшного Эттина, но юноша не испугался. Вскоре вернулся Эттин и заревел: «Я не слеп. Я не глух, чую человечий дух. Выходи-ка, молодец, тут придет тебе конец». Эттин быстро нашел юношу, велел ему подойти поближе и сказал, что загадает ему три загадки. Но добрая фея заранее научила юношу, как отвечать. «Вот». Первая голова рыжего Эттина спросила: «Что не имеет конца?»
1: «Круг!»
0: — ответил юноша. Тогда вторая голова спросила: «Чем уже, тем опаснее. Что это?»
1: «Мост!» — сразу ответил он.
0: Наконец, третья голова спросила: «Мертвый несет живого. Отгадай, что это?» И юноша, не задумываясь, сказал: «Корабль в море, а на корабле люди». Услышал Эттин его ответ и понял, что пришел конец его власти. А юноша поднял топор и снес чудовищу все его три головы. Потом попросил старуху показать ему, где спрятана королевская дочь, и старуха повела его в верхний покой. Она открывала перед ним одну дверь за другой, и из каждой комнаты выходили красавицы. Все они были пленницы рыжего Эттина. И среди них оказалась королевская дочь. Наконец старуха отвела юношу в подземелье, где стоял каменный столб. Юноша прикоснулся к нему своей палочкой, и брат его ожил. Пленницы радовались и благодарили своего освободителя. На другой день все они, радуясь и веселясь, отправились к самому королю, и он выдал свою дочь за младшего брата. Подыскал старшему знатную невесту, и братья жили счастливо до конца своих дней.
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

Непресужденная награда. Калмыцкая народная сказка. Много лет тому назад жила вдова старуха. Было у нее четверо детей, три сына и дочь. Сыновья хороши собой, дочь еще лучше. Красавицы такой за тысячу верст кругом не сыскать. Кто хоть раз девушку эту увидел, всю жизнь красоту ее помнил. Крепко любили ее и мать, и братья, дорожили ею больше жизни своей, берегли ее, как зеницу ока. Братья-охотники, сильные и смелые, зоркие и быстрые, никогда не возвращались домой без обильной добычи. Собрались однажды братья-молодцы в дальнюю охоту, решили мясо запас сделать, разного зверья набить, матери и сестре мех на зиму раздобыть. Взяли с собой баранью ляжку, попрощались с матерью и сестрой, пошли. Остались мать с дочерью. К вечеру вышла мать из кибитки. Пока старуха занималась хозяйством, влетел в окно страшный монстр.

Гус, чудовище, людоед, и унес красавицу. Вошла мать, а кибитка пуста, нет дочери. Искала, искала, не нашла. Догадалась мать, что случилось, пала на землю, плачет. Долго тянулась ночь, глаз не сомкнула старуха, слезами горькими изошла. Утром вернулись братья с охоты, довольные, веселые. Встретила мать сыновей у входа в кибитку. «Сыновья мои любимые, как и отец ваш, вы храбры, сильны и ловки. В доброте и в честности ему не уступите. Только и хороших людей несчастье постигнуть может. Хочется знать вашей матери, на что из вас каждый способен, если придется родному человеку помочь. На всем свете нет такой вещи, какую я отыскать бы не смог. Иголку в степи, и ту увижу. Головку булавочную на дне моря сыщу. За каменной стеной в сундуке на семью семь замков запертом булавочный кончик острый найду», — сказал старший сын. «А я одним выстрелом на любой высоте любую птицу убить могу. В дождевую каплю под облаком попаду. Одной стрелой на ходу 10 зайцев прикончу», — сказал матери средний сын. Не отстал от братьев и младший сын. «Я, — говорит, — своими руками все поймать, удержать могу. Камень с горы поймаю, скалу на лету схвачу. Если бы с неба огромная и тяжелая гора свалилась, и ту бы целой поймал, комочка земли не отпала бы». Обняла мать сыновей по очереди и призналась им в несчастье. «Нет больше дочери у меня, сестры у вас. Горе нам, сыновья мои. Ищите скорее сестру вашу любимую, простите меня старую, что не доглядела за дочерью своей единственной». Первым сказал старший брат: «Ну, нечего делать, времени попусту терять незачем. Попрощаемся с матерью и пойдем по белу свету сестру разыскивать. Пока не найдем, не бывать нам дома. Только бы найти нам мангуса, пока не съел он нашу сестру». Ушли. Дня не прошло, как разыскал старший брат облако, в котором спрятался мангус. Нацелился средний брат, натянул тетиву, так что концы луков вместе сошлись. Пустил ввысь стрелу поющую, прямо в сердце мангуса вонзилась, насмерть поразила злое чудовище. Выпустил мангус девушку, камнем белым сестра вниз рухнула. До земли 3/4 шага осталось, подхватил сестру младший брат, невредимой наземь поставил. Слух о том, как братья свою сестру из ужасной беды выручили, от самого мангуса спасли, по всей земле прошел. Собрались старики из селений разных, решили присудить награду тому брату, кто ее больше всех заслужил. «Среднего наградить, он дракона убил», — говорит один. «Что же, что убил? Если бы старший брат дракона не нашел, так и стрелять среднему брату было бы не в кого», — твердят иные. «Младший брат больше заслужил», — настаивают третьи. «Если бы не он, разбилась бы девушка, не помогли бы ни старший, ни средний братья. Младшему-то и ловить не пришлось бы, если бы не старший и средний братья. Девушку мангус давно бы уже сожрал, а он всю жизнь искал бы сестру, пока не умер», — возражают некоторые. Так и спорят старики до сегодняшнего дня. Все никак решить не могут, кому из братьев награду дать следует. А ты как думаешь? Сказки слушать всякий умеет. Ты вот помоги решить, кому же из братьев награду нужно дать? Всем трем? Нельзя, не по правилу. Одному из трех. Так кому же?

0: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
1: Царя поглотила жажда власти.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
1: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
3: Ты просто следуй на свет.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
0: Реклама на детском радио.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости».
5: 0+. Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1477
0: 4677 2455. Город Москва 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
10: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
11: Ужасно интересно.
12: Все то, что неизвестно.
10: Каждый день на детском радио.

добро порой такие чудеса творит, что и науке не под силу. Одним словом, ждет вас трудная дорога, в этом нет сил.

Ожидает путь вас долгий, и к тому ж не скрою. Зло узнать под маской

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на детском радио. Реклама на детском радио.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Реклама на детском радио.
6: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
3: Возрастная категория 18+.
4: Добрый вечер. В эфире ведущая Елена Самойлова и программа для мам и пап, бабушек и дедушек, всех тех взрослых, которым не все равно, как растут наши дети и какими они станут. Наша с вами задача не только дать образование и заложить фундамент здоровья, а также обуть, одеть и накормить, но и защитить, в том числе в цифровой среде. Мы с вами на этой неделе уже много говорили о том, чему мы должны научить ребенка, чтобы он самостоятельно умел распознавать мошеннические действия, направленные против него и его семьи, а также о том, как помочь ребенку справляться с теми ошибками, которые он совершает в киберпространстве. Давайте сегодня выясним, как мы, родители, можем сами подстраховать ребенка, так сказать, подстелить соломки. Поговорим о цифровой опеке, о том, как объяснить ребенку, что это не слежка, а также о том, как настроить родительский контроль во всевозможных гаджетах. Полезными советами с нами поделится наш гость, руководитель группы обучения информационной безопасности в Яндексе Александр Лунев. Александр, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
4: Всю неделю мы с вами говорим о том, какие опасности поджидают, собственно говоря, детей, да, в цифровом пространстве. Если это пространство такое небезопасное, может быть, тогда просто запретить детям туда попадать?

0: В некоторых странах уже законы принимают, да. В прошлом году была попытка принять закон где-то в Новой Зеландии. Уж не знаю, насколько он был удачным. Говорили о том, что французы хотят ввести ограничения для подростков по входу в интернет там по часам. Но что-то как-то больше новостей на эту тему не попадается. Видимо, как-то попытки оказались не очень удачными.
1: Это понятная реакция каждого родителя, когда мы слышим про мошенничество, травму, манипуляции или любой опасный контент, то просто закрыть источник, да. Никогда больше не включать. Но проблема здесь в том, что цифровая среда сегодня — это уже не дополнительная часть жизни для ребенка. Для него это общение, друзья, игры, интересы, творчество.
0: Ну, то есть, фактически, если мы запретим ребенку выходить в интернет, это все равно, что мы запретим ему выходить из дома физически.
1: Да, это похоже на попытку запретить ему общаться с внешним миром. И практика показывает, что жесткие запреты сами по себе работают плохо. И что чаще всего они приводят к двум последствиям. Одно из – это ребенок начинает скрывать всю цифровую свою жизнь и уходит в цифровое подполье. И второе – у него не формируются собственные навыки безопасности. То есть он не знает, как правильно себя вести, что делать и
0: прочее. Наша задача как родителей именно научить ребенка себя правильно вести в любой среде, в реальной жизни, в цифровой среде. Самое главное, мы должны научить его обходиться там без нас.
1: Да, потому что невозможно постоянно находиться рядом с ребенком и контролировать все, что он делает. То есть рано или поздно у подростка, ребенка окажутся друзья, школа, новое устройство или новый аккаунт социальной сети. И в этот момент запреты не сработают. И сработают внутренние привычки и ориентиры, которые ребенок усваивал все это время в себе. И здесь задача родителя — это не построить вокруг ребенка цифровую тюрьму, а помочь ему научиться безопасно жить в этой среде.
0: Тем более, что мы уже не раз вспоминали о том, что подростки, если им что-то запрещать, вот если это не малыши, да, которым мы помогаем, и которые по определению идут к родителям за помощью, ну, чаще всего, если у них нормальные отношения, а вот если это подростки, то в ответ на запрет мы получим такую революцию, что мало нам не покажется.
1: Это так. И главное здесь понимать эмоциональное состояние еще ребенка в этот момент в том числе.
0: Ну что же, раз мы не можем запретить, тогда, наверное, нам нужны какие-то знания о том, что происходит с нашим ребенком в киберпространстве. Что мы должны знать о своем ребенке, чтобы контролировать его безопасность?
1: Пожалуй, я здесь начну с того, что правильно здесь говорить не столько про контроль, а сколько про сопровождение и настройку той безопасной среды ребенка. То есть полезный цифровой контроль – это не слежка за каждым сообщением или действием ребенка в сети. Это система безопасности, которую мы строим вокруг нашего ребенка. И здесь помогают некоторые инструменты. То есть, например, это настройка экранного времени. То есть мы ограничиваем использование устройства или какого-то приложения. Мы таким образом помогаем снять перегрузку с ребенка. То есть не допускать бесконечного залипания в какие-то ролики или какую-то соцсеть. Но здесь важно не только, сколько часов он проводит в приложении или на каком-то сайте, а контекст, что именно он смотрит, какой контент он потребляет, и в дальнейшем, как это все на него влияет в том числе. И это все можно сделать благодаря экранному времени. То есть мы можем видеть, сколько ребенок проводит и где это проводит. Дальше, если мы говорим про родительский контроль в целом, то на нем можно настроить ограничения по возрасту, настроить фильтрацию контента, можно настроить ограничения покупок. Например, если мы говорим про детский аккаунт, то у нас есть детский аккаунт в ID, благодаря которому можно настроить аккаунт для ребенка, и он будет слушать музыку без цензурных выражений. Если про мультики, то он будет получать только тот контент, который допустим для его возраста. Также он не получит доступ к сайтам, которые не предназначены для его возраста, если мы говорим уже про браузер. И это все

0: можно сделать благодаря родительскому контролю.
1: А какие еще средства цифрового контроля есть за ребенком? Что мы можем использовать, чтобы знать, где он, что он, как он?
0: Я бы сказал, что тут важно изучать вместе различные платформы. То есть, когда родитель сам интересуется, что интересно ребенку, то есть в какие игры он играет, в какой контент он потребляет, в каких мессенджерах сидит. И здесь важно не пытаться контролировать вот те приложения или тот контент, который он ведет, а вовлечься в жизнь ребенка и смотреть, что он делает. То есть быть с ним на одной волне, можно сказать. И совместное изучение таких платформ помогает настроить эти приложения, позволяют настроить аккаунты, позволяют сказать, что данный контент для тебя слишком ран, например, для просмотра, поэтому лучше посмотреть что-то другое. То есть совместное изучение чего-либо, в том числе, помогает находить общие интересы с ребенком.
1: Помогает находиться с ним в общем киберпространстве,
0: да.
1: Можно сказать так. Но ведь цифровые устройства могут помогать нам не только отслеживать, что он делает, например, там, в интернете, в соцсетях, да, на каких платформах сидит, но и прям знать, где он находится физически. Это же тоже возможно с помощью цифровых всевозможных устройств.
0: Все так. И здесь важно настраивать все эти моменты совместно с ребенком. То есть мы должны объяснять, зачем включена эта функция. Потому что скрытая слежка почти всегда разрушает доверие, особенно у детей и подростков. И если ребенок случайно узнает, что родители читают переписки и следят за тем, где он находится, благодаря различным программам, то он, наоборот, будет воспринимать не как заботу, а как нарушение его личных границ.
1: Ну, мы о границах сейчас поговорим. Я просто хотела прям вот рассказать родителям о том, какие у них есть инструменты, чтобы больше знать о своем ребенке, чтобы было меньше волнения. Куда он пошел, что он делает, какие у них есть вот прям конкретные гаджеты.
0: Ну, мы просто сейчас уже с вами чуть-чуть обсудили, например, просто наш Яндекс.ID. Также есть приложение, которое доступно на телефонах для возможности посмотреть, где находится сейчас ребенок.
1: Геолокация.
0: Геолокация, да. И в том числе это можно использовать для родительского контроля, чтобы знать, где находится ребенок в текущий момент времени.
1: Но это, кстати, тоже очень важно, потому что ребенок может увлечься. Ну, например, мы уже разрешаем ребенку гулять одному, да, он ушел из своего двора, мы его не увидели в окошко, и начали волноваться. Или, например, там он попросился с друзьями поиграть в футбол на поле, которое видно из нашего окна. Мы посмотрели, ребенка не увидели и заволновались, куда же он, собственно, побежал. Мы можем ему либо звонить и спрашивать, а где вы, либо мы можем просто сами в каком-то устройстве посмотреть, что происходит, да, и уже немножечко успокоиться. Вернемся к границам. Так где, собственно говоря, вы уже сказали, что если сделать это тайком, то у ребенка это может вызвать раздражение. У меня как раз был такой вопрос, собственно говоря, нужно ли говорить ребенку о том, что вы его контролируете. Делаем вывод, что нужно.
0: Да, и здесь лучше не только сделать вывод, что нужно, а прям честно обсуждать с ребенком, какие ограничения у него есть, зачем они нужны, как они работают. И что ключевое, что со временем уровень контроля будет меняться. Потому что цель родительского контроля – это безопасность, как мы уже все знаем, а не тотальный надзор. И здесь есть большая разница между «я помогаю тебе ориентироваться» и «я контролирую каждое твое действие».
1: Тогда возникает вопрос, где этические границы этого контроля?
0: Ну, особенно осторожно стоит относиться к тайному чтению переписок, например, детей, или публикации какой-то личной информации, то, что он хочет о себе сказать, постоянным проверкам телефона без причины, или же стыдить его за какие-то ошибки, о которых он вам сам не рассказывал, например. Но вы это заметили, прочитали и решили сообщить ему. Потому что доверие – это тоже элемент безопасности, который растет вместе с вами, вместе с ребенком. То есть, нет,
1: то есть чем больше мы доверяем ребенку, тем больше его внутренний самоконтроль. Он понимает, что ему доверяют, его уважают, и поэтому он не, может не сделать чего-то, что он может сделать, если его тотально контролировать.
0: Да, если ребенок перестает доверять родителям, он начнет скрывать свои проблемы.
1: И понимает, что ему не доверяют.
0: Да, он начнет скрывать свои проблемы. А именно на секретности чаще всего строится опасная ситуация, то есть которая потом происходит с ребенком.
1: До какого возраста нужно контролировать ребенка?
0: Универсального возраста нет. Контроль должен постепенно меняться совместно с взрослением ребенка. Для маленьких детей это больше каких-либо технических ограничений и больше прямого сопровождения. То есть мы смотрим, где он сидит, что он потребляет, какой контент. Для подростков тут уже меньше тотального контроля, больше разговоров, опять же, больше самостоятельности и ответственности. То есть главная цель – это не контролировать всегда, а постепенно научить ребенка контролировать себя самому в сети.
1: Угу. Какие ошибки чаще всего совершают родители, вот, осуществляя киберопеку?
0: Наверное, первая ошибка – это запреты. То есть, когда все строится вокруг, это нельзя, это запрещено. Я отберу у тебя телефон в следующий раз. Это создает не безопасность, а наоборот скрытность, то есть скрытную атмосферу. Вторая ошибка – это контроль без доверия. То есть, тотальная слежка за ребенком без диалога какого-либо с ним, она разрушает контакт с ребенком. Дальше – это запугивание. То есть фразы в интернете «одни негодяи», «тебя обязательно там обманут», «все опасно», «не заходи на эти сайты». То есть они
1: Обязательно на эти-то сайты и зайдет.
0: Да, то есть он как раз на эти сайты и зайдет. И это может, наоборот, не вызвать у ребенка тревожность, а наоборот, полностью игнорировать эти сообщения. И здесь последнее по списку, но, наверное, не по значимости, это отсутствие личного примера. То есть очень сложно объяснить ребенку, что про цифровую гигиену, если взрослые сами круглосуточно сидят в телефоне, публикуют все подряд, также могут перейти по сомнительным ссылкам и вот рассказать это друг другу. Но при этом, если это сделал ребенок, то родители обязательно его отругают. И здесь нужно договориться о семейных правилах, которые, соответственно, будут применяться в семье.
1: Угу. А что это за семейные правила, которые все должны соблюдать, и почему не должно быть исключений ни для кого?
0: Правила эти лучше создавать совместно, всей семьей.
1: Сели и написали такую
0: с памятку. Да, это именно памятка на самом деле. То есть это не какие-то правила, которые спускаются сверху. То есть они должны договориться, например, что за ужином мы не сидим в телефоне. То есть мы общаемся. Опять же, если ты делаешь уроки, то, например, без гаджетов. Перед сном ты можешь посмотреть 5 или 10 минут. Дальше ты выключаешь телефон и переходишь, например, на книжку, если ты еще не хочешь спать. Опять же, ребенок должен советоваться со взрослыми, если он видит, что что-то происходит не так. Если тебя просят сообщить код и пароль, то это, опять же, повод насторожиться. Опять же, не скачивать различные приложения, программы на устройство без дополнительной проверки. Ну и не общаться с незнакомцами. Если тебе звонят, или же, если они, незнакомые тебе люди, предлагают перейти из общения из игры, например, в какой-то другой мессенджер. И когда ребенок начинает понимать логику и правила этой игры, то есть он начинает участвовать в этом во всем, эти правила, они перестают восприниматься как правила, они воспринимаются как нормальная безопасная жизнь. И здесь, наверное, главный вывод такой, что цифровая безопасность ребенка начинается не с запретов и приложений, а с доверительных отношений внутри семьи.
1: Вот, кстати, о доверительных отношениях. Для многих родителей это большая дилемма. Может

0: или читает переписку ребенка. Ну, порой, конечно, те, кто все-таки читает эту переписку, у них встают волосы дыбом, и даже часто не от того, о чем там пишется, а то, как общаются дети, да? Вот стоит ли это делать? И если уж вы залезли в детскую переписку, как себя потом вести, если вам что-то там не понравилось? Вообще, как бы чужие письма читать нехорошо. С другой стороны, нам хочется знать, чем живет наш ребенок. Или на этот вопрос каждый отвечает сам себе?
1: Я думаю, это вопрос, на который может каждый сам себе, правда, ответить. То есть, стоит ли это делать или нет. Потому что это все же личные границы каждого человека.
0: Это как постучаться, входя в комнату к ребенку.
1: Да.
0: И чем больше вы будете ему доверять, тем, в принципе, наверное, он ответственнее будет относиться к собственной жизни.
1: Все так.
0: Ну, давайте еще раз проговорим, какие меры безопасности существуют для того, чтобы обезопасить ребенка от воздействия мошенников. Итак, наверное, начнем со звонков.
1: Если мы говорим про звонки, у нас есть автоматический определитель номера, который в режиме реального времени определяет нежелательные звонки и блокирует их. Помимо прочего, у нас есть браузер, который также в режиме реального времени определяет подозрительные ресурсы и блокирует их. И у нас есть детский аккаунт в ID, благодаря которому ребенок может смотреть мультики согласно его возрастному цензору, слушать музыку без нецензурных слов и искать информацию в интернете, которая подходит только соответствует его возрасту. Да, все так.
0: Угу. Ну и есть еще такая положительная история, как геолокация. Мы можем знать, где находится наш ребенок, когда мы уже думаем, что он у нас большой, и он может сам ходить гулять со своими друзьями. Мы можем не переживать, что мы не знаем, где он, а мы можем открыть свое устройство и увидеть, что вот он там-то и там-то.
1: Да, все так. В картах мы можем посмотреть, где он сейчас находится, если мы расшарили его геолокацию.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Давайте еще раз напомним важный момент. Что должны понимать дети с подачи родителей про общение в социальных сетях и сетевых играх?
1: В играх чаще всего есть онлайн-игроки, которых ты не знаешь, кто они такие. И здесь важно уметь донести ребенку, что те, с кем ты играешь, могут оказаться не теми людьми на самом деле. Если же это социальная какая-либо сеть или мессенджер, то человек должен добавлять только тех людей, кого он знает лично, и не добавлять никаких незнакомцев. К примеру, у ребенка есть ВКонтакте его друг, и добавляется еще один такой же аккаунт, где он пишет, что меня взломали, это мой новый аккаунт. Лучше на самом деле здесь проверить у друга. То есть позвонить ему или написать ему через другой канал связи, убедиться, правда ли его взломали и то, что это он. Иначе его аккаунт могут подделать, и это могут оказаться мошенники. Чаще всего, когда, опять же, мы играем во что-либо, то есть ты можешь не знать человека лично. И здесь вот как раз вот эти доверительные отношения, которые выстраиваются в продолжительное время. То есть, опять же, тут нужно уметь объяснять ребенку, что не стоит верить всему сразу. То есть любая дружба, как мы любим говорить, строится годами.
0: Даже виртуальные.
1: Даже виртуальные, да. И если вы продолжительное время как раз общаетесь с человеком и так далее, и, например, играете во что-то просто, и он говорит, что, мол, давай через какое-то время, мол, встретимся, лучше вначале как бы объяснить ребенку, что давай на первую встречу мы встретимся как бы все вместе, например.
0: Ну или хотя бы я буду в сторонке издалека на вас смотреть.
1: Да, да. Потому что ты не знаешь, кто по ту сторону. И если, опять же, кто-то из другого города, он говорит, что я, мол, приеду к тебе, но давайте увидимся все вместе тогда. Потому что это нужно, опять же, уметь объяснить. Потому что те ситуации, которые могут возникнуть, лучше, конечно, предостеречь от этого.
0: Ну и про чудеса искусственного интеллекта давайте напомним. Технологии достигли уже такого уровня, что мошенники могут подделывать и звук, и видеообращение.
1: Я бы сказал бы, раньше, например, технология дефейков, это была сложная технология. То есть она раньше использовалась, например, в кино для создания различных экшн-сцен.

0: например. Но, опять же, нейросети могут использоваться и мошенниками. Они могут быстро подделывать голос или же сделать твою фотографию, видоизменить это видео. И здесь самое ключевое, что если ребенку приходит странное сообщение, голосовое от друга, знакомого и еще кого-то, то здесь важно научиться перепроверять эту информацию. То есть тут стоит, например, если мы говорим про голосовое сообщение, тут стоит набрать другу через другой канал связи или, опять же, родителю через другой канал связи связаться. Это может быть какая-то ваша секретная фраза, которую знает только ваш близкий человек. Если мы говорим про видео, здесь, опять же, если раньше дипфейки это была сложной технологией, и чтобы подделать лицо человека требовалось много усилий, то мы могли видеть различные артефакты на видео. Сейчас технология быстро идет вперед, и эти артефакты могут быть незаметны. Но здесь все равно нужно следить за лицом, за тем, как шевелятся губы, за освещением. То есть здесь уже становится много нюансов, на которые стоит обращать внимание. И если поступает какое-то видеосообщение, опять же, которое у тебя вызывает какое-либо подозрение, здесь лучше всего остановиться, подумать, и самое ключевое – это связаться с человеком через другой канал связи.
1: Ну и, наверное, нам с вами осталось сказать родителям только о том, что не надо бояться цифрового пространства, а нужно просто вооружить своего ребенка теми инструментами, которые помогут ему защититься от недоброжелателей, мошенников и всего того плохого, что есть там.
0: Я бы еще добавил, что цифровая безопасность ребенка начинается не с запретов и приложений, а с доверительных отношений внутри семьи, которые нужно выстраивать.
1: Александр, до свидания.
0: До свидания.
2: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу. Напомню, всю неделю у нас в гостях был руководитель группы обучения информационной безопасности в Яндексе Александр Лунёв. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Дети спят.

познавательно, увлекательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детский.

дети спят.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.